Но когда он был ослепленным своей правдой, он не понимал. Он считал христианство назарейской ересью.

открыл. Бог действует через него очень сильно. Но о себе он говорит следующее. «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Очень богатая пища для размышления. Здесь описано, что он пришел в город, в Антиохию, и начал проповедовать. И проповедовал, там были иудеи, он всегда, когда приходил только в любой город, он шел в синагогу. Он очень любил свой народ. Он говорил так: «Для меня великая печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Когда он появляется в каком-то городе, он сразу идет к своим евреям и начинает проповедовать Слово Господне. И тут точно то же. Он проповедует Слово Господне, они не принимают Слово Господне, и он говорит им вот такие слова: «Вы сами себя делаете недостойными вечной жизни». Оказывается, ты можешь сам себя сделать недостойным вечной жизни, не принявший Иисуса Христа. Ответственность на тебе и на мне. Они гнали апостола Павла, они отвергли. И много людей, когда проповедовал апостол Павел, принимали Слово Господне, а одни не принимали Слово Господне. Ну, допустим, давайте вспомним Феликса. Это Деяния, 24 глава, 26 стих. Посмотрите. Феликс — это римский чиновник. Апостол Павел был заключен в темницу, и когда он был заключен в темницу, Феликс вызывал, беседовал с ним, и Павел ему говорил о спасении. И сказано, что Феликс часто беседовал с апостолом Павлом. То есть Феликс, чиновник римский, был недалеко от Царства Божьего. И когда Павел ему рассказал о спасении души, он сказал: «Вот когда я найду время, вот тогда я позову тебя». Есть ли у тебя время для того, чтобы подумать о своей душе? Есть ли у тебя время для того, чтобы спастись? Мы для многого находим время, но находим ли мы время для того, чтобы подумать о своей душе? Позже позвали царя Агриппу, и он пришел. И когда он слушал апостола Павла, то он сказал такие слова: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Царь Агриппа. Да, он был иудеем. Он все знал, абсолютно все знал, потому что это не в углу происходило. Я говорю о том, что приходил Иисус Христос, как его распяли, какая ситуация была в Иерусалиме. Люди живы были, те, которые видели Иисуса Христа. Все знал. Но проблема вот в чем. У царя Агриппы был грех. Вероника. Женщина, любовница его. И он отлично понимал, что если начать следовать за Христом, надо этот грех бросить. Иногда человек ходит в церковь, человек понимает абсолютно все, что надо покаяться, что надо изменить жизнь свою, но есть любимый грех. Этот грех так и не упустил царя Агриппу в Царство Небесное. Он не принял Иисуса Христа. Он говорит: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Апостол Павел был блестяще образован. Апостол Павел говорил так, что это задевало сердце человека. И он ему говорил о Агриппе: «Ты все знаешь, потому что ты читал». Посмотрите, 27 стих 26 главы Деяния святых апостолов. «Ты отлично понимаешь ситуацию, потому что это не в углу происходило». Есть определенная группа людей, о которых можно сказать следующее. Недалеко ты от Царствия Божьего. Ходишь в церковь, понимаешь абсолютно все, взвешиваешь, что делать, как поступить. И ты понимаешь, что если последовать за Христом, надо бросить грех. Надо изменить свою жизнь. И тебе нужно что-то делать с этим. Вот те, которые последовали за Христом, они приняли решение оставаться верными Богу. Они приняли решение отбросить греховную жизнь и последовать за Богом. Потому что покаяться – это необходимо. Принять водное крещение – это необходимо. Но это начало христианской жизни. Апостол Павел говорит, что есть откровение, он цитирует практически: «Свет спасения

язычников. Посмотрите, 47 стих 13 главы Деяния святых апостолов. Для язычников свет Иисус Христос. И апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, он говорил четыре момента. Вот посмотрите. Первое, что он говорил, рожденные в этот мир, мы все грешники. И в послании к римлянам он говорит так. В Адаме все согрешили. Мы все грешники. Есть разные грешники. Умные грешники, не очень умные. Добрые грешники, злые грешники, образованные грешники, простые грешники. Но мы все грешники. Второй момент, очень важный момент. Он говорил еще, что у греха есть последствия. И мы должны знать, у твоего греха есть последствия в этой жизни вечности. У моего греха есть последствия в этой жизни вечности. Дешево грешить не получится. Следующий момент, что Сын Божий пришел в этот мир за тем, чтобы спасти грешников. Сын Божий, Агнец, Он родился от Девы Марии, был зачат от Духа Святого. Он единственный, кто не имел греховной натуры. Он взял на себя грех мира, мой грех и твой грех, пошел на Голгофу и на Голгофе умер за мои грехи. Он был казнен вместо того, чтобы я был казнен за мои грехи. Он был казнен, потому что Бог любит тебя и не хочет казнить тебя. И Он послал Сына Своего для того, чтобы казнить Его праведного, для того, чтобы ты имела прощение грехов и имела возможность воспользоваться даром прощения грехов. Хочешь? Приходи к Богу, Он прощает твои грехи, это дар. Любой дар мы принимаем. И когда мы дар этот принимаем, на день рождения скажем, мы обладаем этим даром. Точно так же дар спасения. Хочешь спастись? Приходи к Богу, прими Его прощение грехов, и ты получишь жизнь вечную. Это очень важно. И последний момент. Он всегда, апостол Павел, говорил, есть цена следования за Богом. Есть цена, которую придется уплатить. Что имеется в виду? Сын Божий сказал такие слова. «Тесны врата и узок путь, ведущий жизнь вечную». О какой цене идет речь? О том, что от многого греховного придется отказаться. Первое. Второе. Когда ты последуешь за Христом, у тебя будут много противников, у тебя будет много скорбей, много сложностей будет. Но Бог будет с тобой, потому что Он дал чудесное обетование для тебя. Сея с вами во все дни до скончания века. Он с нами, когда мы в отчаянии. Он с нами, когда мы проходим долину плача. Он с нами, когда мы теряем веру. Он с нами, когда сомнения постигают нашу душу. Он с нами. Потому что возлюбил каждого из нас и до смерти возлюбил. Иногда мы за свою греховность сами себя не любим. Иногда мы своих грехов в отчаянии. Но Бог любит, потому что Бог есть любовь. Он все делает для того, чтобы грешник был спасен. Он любит и тебя. Вот иудеи в Антиохии, они отвергли о себе волю Божью. Это решение воли. Я не хочу следовать за Христом. Больше мне об этом не говорите. Я хочу жить так, как хочу жить. А там, что людям, то и мне. Это твое решение. Ты сам себя делаешь недостойным вечной жизни. Когда первый человек согрешил, Адам, то Бог спрашивал его, Адам, где ты? И до этих дней Бог говорит твоему сердцу, где ты? Может, хватит жить греховной жизнью? Может, все-таки примешь важные решения в своей жизни, принятие Иисуса Христа в свое сердце, следовать за Ним и пройти этот земной путь, служа и любя Бога. Знаете, день нашего рождения никому не заказывали. Мы пришли в этот мир, потому что было определение Божье. И вторая грань – мы не знаем дня нашей смерти. Я не знаю, когда это случится. Но я могу точно сказать, и ты можешь точно сказать, смерть обязательно придет в мою жизнь.
У нас есть отрывок времени определенный. Моисей, кажется, сказал, 70 лет этот отрывок, при большей крепости 80. И все. По сравнению с вечностью, это мгновение. Важный момент в нашей жизни. Бог говорит, что пользы человеку, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Самое драгоценное, что есть у меня, это моя душа. Самое драгоценное, что есть у тебя, это твоя душа. И нам нужно все сделать, чтобы попасть на небеса. Когда Христос был на земле, Он одному расслабленному сказал такие слова: «Прощаются тебе грехи твои». Услышал ли ты от Бога вот эти слова? «Прощаются тебе грехи твои». Имеешь ли ты удовлетворение от отношений с Богом? Пережил ли ты рождение свыше? Это момент, когда человек встречается с Богом, когда он расстается с греховной жизнью и принимает Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя своего. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть детьми Божьими. Это не говорит о том, что они совершенные стали. Нет, конечно. Но Дух рождается, и практически в каждом крестьянине, после того, как он рождается свыше, получает прощение грехов, усыновление, оправдан перед Богом, в нем начинается борьба. Потому что Дух рожден, и плоть, которая подвержена греховным законам. И Дух желает противного плоти, а плоть желает противного Духу. Но человек, который искренне покаялся, он имеет любовь к церкви, он имеет любовь к Священному Писанию, к братьям своим. И вот здесь я бы еще одну грань отметил. Они отвергли о себе волю Божью. Они отвергли Христа. И вот смотрите, что получается. Это касается нас. Когда мы приходим к Богу, мы получаем прощение грехов, Дух Святой сходит, водное крещение – мы начинаем христианскую жизнь. Мы не отвергли о себе волю Божью, потому что Бог сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы покаялись, мы приняли водное крещение, имя наше в книгу жизни было записано. А теперь давайте посмотрим. «А не отвергли ты в своей жизни следующее слово Господне? Мужья, любите своих жен». Ты можешь не отвергнуть Христа как Спасителя, но не отверг ли ты в своей жизни Его как Господина? Почему многие верующие или часть верующих очень несчастные люди? Что я имею в виду, когда говорю несчастные? Они покаялись, они пережили в прошлом радость спасения. Почему их жизнь не отмечена благодатью, внутренней радостью, внутренним светом? По одной простой причине. Мы с тобой желаем иметь хорошие, прекрасные семьи. Мы начали с того, что Библия говорит: мужья, любите своих жен. То, что ты покаялся, это отлично. А не отверг ли ты эту истину? Люби свою жену. Ты должен любить свою жену. Это решение воли. Совершенная ли жена? Нет. Но если ты хочешь иметь благословение, ты должен любить свою жену. Или вторая грань – женщина. Писание говорит: покорись своему мужу. И речь не идет о грехах. Ты хочешь быть счастливой христианкой? Без этого невозможно. Когда ты отвергаешь эту истину, ты не будешь счастливой. Они отвергли Слово Господне о их спасении и сами себя сделали недостойными вечной жизни. Когда ты отвергаешь истину «люби свою жену», ты делаешь себя несчастным в семье. Когда ты отвергаешь истину «покорись своему мужу», ты себя делаешь несчастной в семье. У меня такой пример пришел. Допустим, человеку рассказали, как проехать Киев. И ему дали план, пусть будет у него навигатор. И вот он едет по дороге, навигатор показывает вправо, но дорога не очень. И ему надо вправо, а влево отличная дорога. И он едет влево. Навигатор говорит: надо разворот сделать. Он говорит: а не. Поехал, и Херсон приехал. Надо было в Киев. Вот точно та же ситуация. Когда
навигатор Слова Божьего говорит любить свою жену, ты говоришь, за что любить? Почему любить я должен? Если бы она отличная была, хорошая была, покорная, я бы ее любил. А так я не могу любить, знали бы вы, какая она. Послушай, тесны врата, узок путь, ведущий в семейное счастье. Мы желаем получить дар вечной жизни, дар Духа Святого и прочие дары от Бога, но когда речь идет о том, что почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, то как бы ты ни молился, ты отвергаешь о себе волю Божью, чтобы Бог тебя благословил. Если ты не почитаешь своих родителей, никакого благословения в жизни не будет. Ты должен понять это, потому что что получается? Мы с удовольствием все сладкое принимаем из Евангелия. Прощение грехов, имя в нашей книге жизни, Бог любит меня. Я, ну как могу, хожу перед Богом. Ну а что я могу делать, если я не могу любить свою жену? А что я могу делать? Знали бы, какой он, я не буду покоряться ему. А что я могу делать, когда отец у меня пьяница? Что я должен почитать моего отца? Я не о себе говорю. Писание, Бог говорит, как покайся, и тогда я прощаю грехи. Так говорит, почитай родителя твоего, и тогда я тебя благословлю. В противном случае ничего не получится, я не благословлю тебя. Вот это и есть узкий путь. Вот это и есть тесные врата, когда нужно отвергнуть греховное эго свое. Когда нужно сказать, Священное Писание говорит о том, чтобы я любил. Я прощал. Священное Писание говорит о том, что покорись, будь послушная. Священное Писание говорит, прощайте друг другу. Бог говорит моему сердцу, чтобы я прощал. И твоему тоже. И это решение воли. Понимаете, многие из нас принимают Иисуса Христа как Спасителя, но Его нужно принять как Господина своей души. А это посложнее. Потому что, когда Бог говорит «следуй за мной», это «следуй за мной» не только в Кану Галилейскую, где еврейская свадьба несколько дней, и где радость, и где счастье, ну и так далее. Когда Бог говорит «следуй за мной», это Гефсимания, это Голгофа. Потому что Христос говорит «где я, там и слуга мой будет». Он был в Гефсимании, когда он молился и говорил, «Отче, доминует меня чаша сия». И мы будем на этом перекрестке, когда наша воля будет скрещена с волей Божьей, и нам нужно что-то делать. Когда хочется последовать греховной плоти, а Бог говорит, «Хочешь счастья? Выполни то, что я тебе говорю». Это очень трудно. Это нужно пройти распятие ветхого человека. Но если ты последуешь за крестом, тебе и мне – нужно пройти будет свою Голгофу, а после Голгофы – воскресение. Воскресение не бывает без смерти ветхого человека. Нашей греховности, нашей устремленности к своим наслаждениям греховным – так не бывает. Если я хочу иметь благословение, я должен не отвергать волю Божью не только в моменте покаяния. Там очень легко. Покаяться очень легко, потому что тебе обещают вечную жизнь, ты будешь в раю, ангелы Божьи будут ополчаться вокруг тебя, и имя твое будут знать на небесах. Отлично. А потом что? А после покаяния надо жить как христианин. И понимаешь, какая ситуация? Нам нужно с тобой не только принять Иисуса Христа как Спасителя, а как Господина. Является ли Он Господином нашей души с тобой? Давай подумаем. Потому и несчастны я или ты, потому что не выполнена воля Божья относительно принципов семейной жизни. Ты не можешь ходить в церковь, а дома жить, как тебе придется. Ты не можешь иметь тайных грехов, тайных идолов и быть счастливым. И я не могу, потому что Бог говорит моему сердцу. И твоему сердцу тоже Бог говорит, мы должны жить с тобою по духу. А чтобы жить по духу, надо пройти распятие греховного человека. Надо грехам своим сказать «нет». И когда
мы ищем лица Господня, и Бог дает силу, потому что благодатью мы спасены. Но благодатью мы и побеждаем грех, но здесь нужна наша решительная воля. Я не хочу этого. Я не буду жить в этом грехе. Я не буду иметь этих тайных идолов. Я свергну с себя всякое бремя и запинающий грех. Вот тогда приходит полная свобода. И тогда приходит счастье христианской жизни. Человек счастлив. Знаешь почему? Потому что когда Бог в нашем сердце, тогда наступает счастье. Наша проблема – жалко себя. Больно делают другие, унижают, оскорбляют, не по-моему, жалко себя. Но до тех пор, пока мы с тобой будем жалеть себя, мы никогда не будем счастливы. Он не жалел себя. Он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте вот это слово. Посему и Бог. Почему Бог благословил его? Потому что он смирился, был послушен до смерти и смерти крестной. Не бойся, смирись, будь послушный. Люби свою жену, смири себя, потому что есть великий закон, на который бы нам с тобой серьезно обратить внимание. Только смиренные получают благодать. Если мое сердце гордое, оно не будет получать благодать Божью. Если твое сердце гордое, оно не будет получать благодать Божью. А наша гордость – это наша проблема. Книга пророка Исаия, 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давид». Исаия, 1 глава, 18 стих. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят это». Пророк Исаия, который жил 27 веков назад, говорит своему сердцу: преклоните ухо, послушайте евангельскую истину, драгоценную истину. Эту истину может выслушать всякий грешник и прийти и покаяться. Как должно слушать Слово Господне? Бог говорит: придите ко мне, выслушайте, послушайте внимательно. Это серьезные вещи, потому что многое, если не внимательно будешь слушать, можешь потерпеть урон. Но когда ты не будешь слушать внимательно Слово Божье и не будешь делать правильные выводы, это серьезно, это на всю вечность. И дальше Бог говорит: придите, и жива будет душа ваша. Что мешает грешнику покаяться? Иногда ложный стыд, гордость. Иногда осознание своей греховности. Я очень грешен. Но Бог прощает любого грешника. Иногда самооправдание. Я не такой грешник, как остальные. Мы делаем ошибку, когда свою греховность сравниваем с более грешными людьми. И тогда мы можем выглядеть ничего. Но возмездие за грех – смерть. Бог хочет сегодня, чтобы кровь Его Сына Иисуса Христа очистила каждого из нас от всякого греха. Итак, я хотел бы призвать к покаянию тех, которые действительно хотят последовать за Иисусом Христом. Я хотел бы призвать тех, которые спасены к покаянию, но которые так и не сделали Иисуса Христа своим Господином. Только тогда, когда Он Господин моей и твоей души, мы придем к тому, что Он сказал, и найдете покой душам вашим. Покой души приходит тогда, когда Бог имеет полноправное владычество в моем сердце. И нет никакого уголка в моем сердце, который я бы не открыл для Бога. Вот тогда в мою душу придет покой. И только тогда. И в твою душу только тогда придет покой, когда ты свергнешь всякое бремя, запинающий грех, всякий тайный грех, всяких идолов отбросишь. Только тогда придет радость, потому что где Господь, там радость и там покой.

0: входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».
1: Я стою одиноко возле узких ворот. Мир бурлящим потоком протекает вперед, и широкие дружно штурмуют врата. Мне войти тоже нужно, но куда же, куда? Колебались недолго две чаши весов. Перевесила все неземная любовь. Что мне царство земное, мир греха, пустоты? О Господь! Быть с тобою, жить хочу так, как ты. Пусть отчаянье горы предстоит мне свернуть, а страдания и горе бьют без промаха в грудь. Пусть по миру скитаться без скала и двора, только бы распрощаться с тем, что было вчера. За спиной моей ветер, хор угроз и ругня, злые демоны смерти, не держите меня. Тщетно все. Отпустите, вы бессильны теперь. Ибо рядом Спаситель, Он сказал мне: поверь. Я слаба и ничтожна, но поверила я. А коль так, все возможно, кроме небытия. Жертвы праведной кровью Он омоет меня. Сердце Божьей любовью вспыхнет ярче огня. Та любовь не угаснет никогда, никогда. Всею жизнью, всечасно буду славить Христа. Силой Божьего слова, как броней облекусь. Я иду, я готова, я твоя, Иисус.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вам первую часть истории о жизни Флоренс Найтингейл. На протяжении более чем 100 лет Флоренс была больше, чем национальной героиней Англии. Благодаря ее упорству и энергии профессия сиделки стала почитаемой во всем мире. Прозвище «Леди с лампой» она получила, работая в полевом госпитале во время Крымской войны. Ее жизнь – это путь веры и решимости следовать своему предназначению. Когда в Англии друзья Найтингейлов прочли эту новость, они не могли поверить своим глазам. «У них родился еще один ребенок», – говорили они, – «и снова девочка. Ей дали причудливое имя. Вы слышали что-нибудь подобное? Бедный ребенок. Что он будет с таким именем делать? Вы слышали, чтобы ребенка называли именем города, в котором он родился? Да к тому же итальянского». Они рассматривали письмо, чтобы убедиться, что нет никакой ошибки. И в самом деле Флоренс. Каждого рассмешит такое имя. Никто из них не мог тогда подумать, как они далеки от их предположения. Никто бы не поверил, что девочка, родившаяся в Италии летом 1820 года, будет известна почти в каждой стране мира, и прежде чем закончится столетие, тысячи девочек в ее честь будут названы таким же именем. Флоренс исполнился год, когда ее родители вернулись из поездки по Европе в Англию. Они провели там 3 года. Путешествуя после своей свадьбы по Италии и Греции. Они могли себе это позволить. Фанни, мать Флоренс, была очень богата. Благосостояние ее отца, которого все называли Б.И.Н., также позволяло ему никогда и ничего не делать. Они были так обеспечены, что Фанни решила, как только они поженятся, она не станет жить в старомодном особняке, который унаследовал Б.И.Н., и пока они будут в отъезде, следует построить новый дом, который будет называться Ли Харст. Когда они подъехали к дому, она посмотрела на него с разочарованием. Лакей спрыгнул с кареты и открыл перед ней дверцу. Кучер взял лошадь под уздцы. Пати, 2-летняя сестра Флоренс, плакала, продрогнув после солнечного Средиземноморья. Да и Флоренс после долгого путешествия порывалась из рук нянечки отпуститься на землю. «Ты думаешь, что мы все сможем жить в таком небольшом доме?» — спросила Фанни своего мужа. «Мы, наши дети, нянечка, экономка, камердинер, лакей, горничные. Сколько же спален в этом доме?» 15, — ответил ее муж. «Сколько?» — переспросила Фанни. «Всего 15 спален? Не может быть! Нам нужен дом гораздо больший, и еще дом в Лондоне. Девочки скоро подрастут, им незачем жить в тесноте, как беднякам в лачугах». Фанни подобрала свои разноцветные юбки и поднялась по ступенькам на крыльцо. За ней немного сзади шли муж и нянечка, которая несла на руках Флоренс и вела за руку ее сестру. С самого рождения Флоренс окружала роскошь. Она могла иметь все, что пожелает, и под рукой всегда были слуги, чтобы выполнить все ее приказания. Ее отец был блестяще образованным человеком, которого всегда приглашали в высший свет и к знаменитым людям. Мать следила за тем, чтобы девочки имели хорошие манеры и были изысканно одеты. Ли Харст превратился в летнюю резиденцию. Все остальное время они проводили в новом, гораздо большем доме, который они купили в Эмбли. 2 раза в год они всей семьей переезжали в Лондон. Флоренс приходилось видеть бедняков.
но таких жалких и грязных, как в Лондоне, она не встречала. Пати обычно обходила стороной встречавшихся на пути ее обитателей трущоб, чтобы те не прикоснулись и не испачкали ее одежду. Флорен же останавливалась, чтобы заговорить с ними. «Мне кажется, что это ужасно, что люди так бедны», — говорила она своей матери. «У нас есть все, что мы пожелаем, а у них не хватает даже еды. У них нет хорошей и чистой одежды, как у нас». «Грязное создание», — фыркнула Пати, сморщив носик. «Но почему люди должны быть до такой степени бедными?» — настаивала Флоренс. «Неужели никто о них не может позаботиться?» Фанни обняла за плечи Пати и прижала ее к себе. Флоренс всегда казалась ей немного странной, даже будучи ребенком. Она никогда не стремилась стать любимицей и не ласкалась к матери, как Пати. «Не стоит беспокоиться о них, Флоренс», — ответила она резко. «Бог сделал одних людей богатыми, а других — бедными. Он знает, почему он так сделал. И не нам вмешиваться в это и что-либо изменять». Она заметила, что Флоренс нахмурилась и продолжала дальше. «Ты должна благодарить Бога за то, что Он дал тебе так много, в то время как другим так мало». Вопрос Флоренс так и остался без ответа. Но она больше ничего не сказала. Она очень быстро поняла, что у ее матери нет ответов на такие вопросы, и перестала просто их задавать. Но в своем воображении она задавала себе их снова и снова. В доме, полном людей, она была одиноким ребенком. И хотя она и играла вместе с Пати в куклы, она никогда не делилась своими мыслями с сестрой. Казалось, что она живет в своем маленьком мире, который придумала для себя от самого рождения. Она была благодарна за все, что у нее было, что она могла купить себе самое лучшее, но она не была от этого счастлива. Ни Пати, ни Флоренс в школу не ходили. Их мать пыталась нанять им частных учителей, но ни одна из претенденток, с которыми она беседовала, не подошла ей. Пришлось отцу начать их обучение. Он учил их истории и языкам: латинскому, греческому, немецкому, французскому, итальянскому, а гувернантки давали уроки музыки и танцев. Флоренс очень понравилось учиться, и она только пожимала плечами, когда Пати при первой же возможности старалась улизнуть в сад. Сама она много занималась, изучая то историю, то языки. Обычно после долгих занятий Флоренс вместе с книгами перебиралась из-за своего стола на широкий подоконник. Однажды она задумчиво смотрела вдоль парка, в котором Пати весело играла в тени деревьев со своими куклами. Книга вдруг незаметно выскользнула у нее из рук. В таком положении ее застала воспитательница. «Мисс Флоренс!» Флоренс молчала, она ее не слышала. «Мисс Флоренс!» — повысила голос воспитательница и подошла к окну. «Чем вы занимаетесь?» «Ничем, я читаю». «Вы не читаете, вы мечтаете. Вы всегда о чем-то мечтаете, мисс. Это неразумно и очень вредно для вас. Почему бы вам не пойти в парк и не поиграть с мисс Пати?» Хорошенькое личико Флоренс стало угрюмым. «Потому что я не хочу играть, вот почему». Воспитательница обняла за плечи девочку. «Пойдемте, мисс, вы слишком много времени проводите здесь, мечтая о всяких пустяках». Она не обращала внимания на то, что Флоренс пытается отстранить ее руку. «Если вы не хотите играть, займитесь чем-нибудь полезным. Где ваше вышивание?» «Я не хочу вышивать», — огрызнулась Флоренс. «Праздный ум — мастерская дьявола. Что скажет ваша мать, когда узнает, что вы опять целый день о чем-то мечтали?» Флоренс, ничего не ответив, пошла к двери. «Так о чем же вы все-таки мечтаете?» — спросила воспитательница. Но девочка молча вышла из комнаты. Воспитательница, прежде чем выйти следом за ней, привела в порядок комнату.
Сцены, подобные этой, случались часто. И если Флоренс не мечтала, то она что-нибудь писала, что, по мнению воспитательницы, было еще хуже. Как и многие дети в те времена, Флоренс вела дневник. Но если ей неожиданно приходила важная мысль, она записывала ее на любом клочке бумаги, который был под рукой. Эта привычка оставалась до конца ее.

Правильно. Зачем девочке много ума? Дело женщины – заниматься домом, выходить замуж, ухаживать за мужем и детьми. Для этого не требуется много ума. Муж рассмеялся. Я думаю, что она выйдет замуж, и, возможно, раньше, чем Пати. Когда у нас гостят мальчики, они больше обращают внимание на нее, чем на ее сестру. Быстро прошли годы. Флоренс и Пати превратились в очаровательных веселых девушек. К этому времени Флоренс исполнилось 16, и Фанни решила снять дом в Лондоне на весь сезон, чтобы дочери смогли вращаться в высшем обществе и знакомиться с молодыми людьми высшего света. Для нескончаемых зимних вечеров и приемов необходимо было привести в порядок Эмбли Парк, и пока этим будут заниматься, Фанни уговорила мужа отправиться на год в Европу. «Девочкам это пойдет на пользу», — сказала она, и тут же добавила, особенно Флоренс. Прошло несколько месяцев после их поездки, и Фанни показалось, что ее идея удалась. Пати, побыв год во Франции, Италии и Флоренции, изменилась. Она стала более веселой и живой, но на Флоренс путешествие никак не повлияло. Это произошло в феврале. Флоренс, как обычно, читала на подоконнике, но больше глядела в окно. Ее взгляд блуждал где-то вдалеке. Воспитательница, укоряя ее за мечтательность, не подозревала, что этот день станет самым важным в жизни Флоренс. Флоренс думала о Ли Харсте и Эмбли, о своих друзьях, о том довольстве и роскоши, которым она была окружена. А еще она думала о бедняках, которых повсюду встречала. Она думала о юношах, с которыми знакомилась на балах, и их старших женатых друзьях, и о том, чем она будет заниматься в это же время через год, или через два, или через три. Внезапно она вздрогнула и, посмотрев наверх, напрягла слух. Затем оглядела комнату и тихо встала, как бы прислушиваясь к кому-то. Несколько раз она покачала головой, будто отвечая на чей-то голос. Затем вышла из комнаты. На ее лице было странное выражение удивления и счастья. Немного позже она написала небольшую записку и положила ее к своим драгоценностям. Вот что было в ней. 7 февраля 1837 года Господь говорил ко мне и призвал меня служить Ему. С этого дня она изменилась. Бог хочет, чтобы она служила Ему. Чем именно, она не знала, но на тот момент этого было достаточно. Прошло много лет, прежде чем она узнала, каким образом она может послужить. Она никому не рассказывала об этом событии, и ее мать подумала, что Флоренс просто стала веселой и счастливой девушкой. Найтингейлы вышли из кареты и позвонили в дверь. И хотя дверь была не заперта, на звонок никто не вышел. «День мы, кажется, не перепутали», — сказал муж. «И дом тоже», — добавила Пати. На двери написано «Улица Дебас, 120». «Возможно, никого нет дома». Флоренс вошла в открытую дверь. «Кто-то есть. Слышите, раздаются голоса. Похоже, детские. Но миссис Кларк не замужем. Откуда здесь дети?» Флоренс рассмеялась. «Сейчас узнаем. Если никто не отвечает на звонок, значит, гости, которых ожидают, могут запросто войти». Она открыла дверь, осмотрела вестибюль и стала подниматься наверх. Все говорят, что миссис Кларк довольно странная. Остальные в нерешительности поднимались за ней по лестнице, и детские голоса слышались все отчетливее. Найтингейлы почти завершали свое турне по Европе. Флоренс была поражена Ривьерой, восхищена Женевой и влюблена во Флоренцию, город, в котором она родилась. Побыв в Италии, они переехали в Женеву,
И когда им показалось, что

Швейцария будет втянута в войну, они отправились в Париж. Это путешествие растянулось на полгода. Поначалу Флоренс все думала, к чему ее призвал Бог. Она хотела в точности знать его желание. Но она так была увлечена званными вечерами, посещениями оперы, концертами, приемами, что почти забыла об этом. Париж не давал скучать, и это были их последние впечатления от Европы перед возвращением в Англию, к более размеренной жизни. На прощание их друзья посоветовали им: «Вы должны познакомиться с миссис Мэри Кларк». «Зачем?» — спросила Фанни. «Потому что она одна из самых замечательных женщин Парижа. Она знает всех. Правда, она не любит женщин и утверждает, что они глупы, что они не умеют мыслить, говорят вздор и не делают ничего путного. У нее много друзей-мужчин, и среди них немало весьма важных и интересных личностей». «Каких же, например?» — поинтересовалась Флоренс. «К примеру, господин Молл. Его очень интересует проблема, связанная с больницами. И он всегда старается сделать как можно больше для бедных, и особенно для больных людей. Вам непременно надо познакомиться с мисс Кларк. Мы попросим ее, чтобы она пригласила вас к себе». И вот Нитингейлы поднимались по лестнице в доме миссис Кларк, гадая, какого все-таки человека они увидят. В комнате наверху они заметили двух серьезного вида джентльменов в черных костюмах, которые кипятили на открытом огне чайники. За ними была распахнута дверь в соседнюю комнату, куда и вошли гости. Там в самом разгаре проходил шумный детский праздник. В центре круга прыгала и хлопала в ладоши леди, ростом едва выделявшаяся среди детей. Как только она заметила вошедших, тут же пригласила их: «Присоединяйтесь к нам!» Флоренс, подобрав свои юбки, стала в круг. Все же остальные молча стояли в стороне. Так началась крепкая дружба между Флоренс и этой женщиной. Это знакомство произошло в то время, когда она задумывалась над своим призванием. Беседуя с Кларки, так все называли эту женщину, она поделилась с ней своими сокровенными мыслями, которые для всех оставались тайной. Когда они уезжали в Англию, Кларки пообещала приехать к ним при первой же возможности. Для Флоренс она сказала особые слова: «Не растрачивай свое время попусту, моя дорогая. У тебя есть призвание в этом мире. Я это вижу. Будь готова его исполнить, когда Бог скажет тебе о нем». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в этом.

Мне любовь Твоя награда, добрый мой Христос. Мне к Тебе стремиться надо среди бурь и гроз, исполнять Твои заветы, ближнего любить и небесные монеты для Тебя копить. Я же знаю, что земное моль сожрет ржа, помню в жизни основное, что живет душа. Я взята на небо буду нищей, но потом будет в небе мне дарован царский вечный дом. Ты, Христос, протянешь руки, полные любви, и мои земные муки будут позади.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Псалом 27. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю». Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Голос Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Голос Господа силен, голос Господа величествен. Голос Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень огня. Голос Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Голос Господа разрешает от бремени ланий и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30, начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты, Бог мой. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите, Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше все, надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне

ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он спасет душу их от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя.

если кажется, пути твои сужаются в очень узкий темный коридор. Бог тебя там встретит, собирается на какой-то важный разговор.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Если вы часто подвергаетесь искушениям, я призываю вас быть стойкими перед соблазнами, хранить свое сердце и разум от греха и жить в моральной чистоте. Невозможно быть праведником, если не жить в воздержании от сексуального греха и в мыслях, и в поступках. Мы живем в обществе, где одобряется и проповедуется сексуальная свобода. Свободный секс открыто пропагандируется в журналах, книгах, по телевидению и в интернете, и от этого трудно спрятаться. Но цель моей статьи – не критика обстановки, в которой мы живем, а желание призвать нас к жизни по высоким Божьим стандартам, которые вооружат нас против искушений, чтобы мы смогли одержать победу над соблазнами нашего общества, прежде чем они овладеют нами, лишат чистоты и целостности, разрушат семью и прервут общение с Господом. Для каждого человека искушение – это борьба. Христиане должны одерживать победу в этом сражении, потому что грех оскверняет и развращает тело и душу. Апостол Павел писал верующим церкви в Коринфе, городе, славившемся сексуальной распущенностью и всеобщей аморальностью. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2 Коринфянам 7:1. Апостол не призывает бояться или избегать греха, но бороться с ним, совершенствуя свой характер и достигая святости и безупречного благочестия. Иными словами, нам нужно идти в духовное наступление, а не признавать свое бессилие перед искушениями. Мы не должны быть трусливыми и пассивными, но вести активную, святую и безгрешную жизнь, что поможет нам нанести удар первыми, когда враг явит свою безнравственность, распущенность и развращенность. Библия дает нам очень ценные советы, как противостоять и бороться с искушениями. Апостол Павел писал: «Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам, зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Нам нужно поднять нашу жизнь до высокого уровня чистоты в мыслях, сердце и поведении. Мы должны своей жизнью прославлять Бога и быть примером для своих детей, братьев и сестер по вере, а также и для окружающего мира. Нам следует усвоить 4 истины, которые помогут нам бороться с соблазнами и плотскими искушениями. Первое — это подготовка. Апостол Петр предупреждал, что сатана подобен льву на охоте, ищущему жертву, чтобы поглотить ее. Его тактика — заставать нас врасплох и наносить удар, когда мы этого не ожидаем. Но в Библии не сказано, что мы должны бояться или убегать и прятаться от врага. Напротив, нам следует бодрствовать и трезвиться. Когда мы учим детей, как переходить дорогу, мы не пугаем их, не говорим, что это трудно и страшно. Мы подготавливаем их к этому. Мы говорим: «Посмотри в обе стороны». Точно так же и в духовной сфере. Мы должны подготовиться к сражению с врагом, потому что хорошая подготовка к битве — это половина победы в борьбе с искушениями. Бог хочет отделить свой народ от мирских людей и оградить от ситуаций, которые разлучают нас с Ним. Апостол Павел писал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому,
и я приму вас». 2 Коринфянам 6, 14, 17. Второе. Разорвите сети сатаны. Что нужно помнить? Не забывайте, что грех всегда чреват последствиями. Еще раз напомню вам слова апостола Павла. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Апостол Павел учил, что вместо того, чтобы поддаваться влиянию безбожников, нужно стремиться к совершенной святости в страхе Божьем. «У меня есть здравый и разумный страх Божий, и я твердо знаю, что если мы грешим, то будем иметь дело с Богом. Он наказывает и дисциплинирует нас. Бог свят и требует святости от нас». Писание говорит: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Бог есть любовь, но Он также непорочен и праведен, и не оставляет без наказания своих детей. Божий человек боится совершать грех, чтобы не огорчить Бога и не быть наказанным. Удивительно, что многие люди думают, что могут скрыть свой грех и избежать наказания. Писание предупреждает: «Согрешите пред Господом и испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Числа 32:23. Займитесь духовной деятельностью. Если вы хотите победить грех, покайтесь, откажитесь от него и заполните это место духовной деятельностью. Укрепляйте свою веру в Писание, читайте, изучайте его, рассуждайте над прочитанным, запоминайте стихи. Поступайте, как писал псалмопевец: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Очищайте свою жизнь от всякой скверны и обновляйте ваш ум, душу и сердце, рассуждая о святости, милосердии и любви Господа. Познавайте Бога всем сердцем и душой. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Если мы призываем Иисуса Христа управлять нашей жизнью, Он начинает очищать наш ум, душу и сердце, а также желания и поступки. Когда Спаситель входит в нашу жизнь, наша любовь к Нему становится сильнее и глубже, вытесняет грех и нашу привязанность к Нему. Наша душа жаждет исполнять заповедь Божью: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумом твоим». Наивысшим приоритетом в нашей жизни является любовь к Господу и жизнь в Иисусе Христе. Он призывает нас к моральной чистоте и дает нам силу следовать за Ним, стать победителем, а не жертвой культуры нашего века. Дай Бог нам в святости к святыне прикоснуться. Очисть сердца наши, очисть наши уста. Благослови в любовь святую окунуться, чтоб наша жизнь перед Тобой была чиста. Открой нам разум в постижении Твоих истин. Исполни силой исполнять святой закон. Пусть путь наш полон будет ведением и смыслом, и Бога нашего да прославляет Он. В крови завета подтверждение завета. Святая плоть скрепит печатью договор. Мы по нему навеки стали дети света, и перед ними вечности простор.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры, я встречаюсь с людьми, и что я слышу? Они больше запоминают, как с болячками бороться, но не слушают, что все-таки важнее. И сегодня тоже об этом было сказано, потому что написано, что Бог грешников не слушается, не слушает, слышит, но не слушается. И вот хочу сказать, чтобы мы, братья и сестры, были внимательны. Прежде чем сказать такие слова именем Иисуса, то надо быть в Господе. Надо пребывать в Слове, чтобы иметь ту власть и силу. И об этом нам говорит Божье Слово. И я хочу, чтобы вы главное запоминали более. И это очень важно. Я хочу вместе с вами прочитать Божье Слово и еще порассуждать, и мы тоже будем молиться. И путь в нашей жизни будет, это практика, что мы больше любим Божье Слово. И когда уже будут эти испытания в нашей жизни, Дух Святой даст нам то нужное Слово, ту власть, когда мы имеем такую практику. И я думаю, что многие с этой практикой сталкивались, когда и приходят обстоятельства, и Господь нам помогает по молитвам нашим, по нашим просьбам, по нашим ходатайственным молитвам. И это в нашей жизни Господь дает. Но важно, чтобы нам не использовать такую тактику, когда мы не ходим во свете, не ходим в истине, и мы пользуемся такой властью. Эта власть не будет работать. Нам нужен Господь, нам нужно Слово Божье. Особенно это обращено к нам уже со стажем, когда мы много лет, десятки лет слушаем Божье Слово, и, знаете, и не исполняем. И не исполняю. И не зря мы читаем Писание 1 Коринфянам, где говорит, от того многие больны, немощны и немало умирают. Почему? Не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая о своем состоянии, такие быстрые слова схватываем и не рассуждаем. Я хочу прочитать 1 Коринфянам, 11 глава. Сегодня я хочу говорить, братья, к нам. Можно сегодня женам чуть-чуть успокоиться, но чего-то лежит мне это слово. 11 глава, 1 Коринфянам, 1 текст Писания, который я хочу прочитать вместе с вами. 3 текст. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Повторюсь, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Не глава жена, а глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Следующий текст Писания, который нам также говорит в послании Тимофею, где апостол Павел, этот автор, Духом Святым, говорит в первом послании, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений». Давайте мы еще откроем первый псалом. Первый псалом, который очень нам много говорит, все мы знаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Братья, служители, мужья, отцы, сыновья, Господь благословил человека, мы читаем книгу «Бытие», Господь так распорядился в жизни многих из нас, что мы родились мальчиками, стали мужьями, стали отцами. Но одновременно, что приходится замечать в Библии, больше Бог обращается к мужьям. Основная миссия Божья к мужьям. И даже в Новом Завете к братьям апостолы обращаются. Очень мало к женам. Что приходится видеть и замечать, потому что наша жизнь, братья, да и сестры, она зависит, особенно христианская жизнь, от Господа, от слов. Господь сказал Иисус, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. То есть все должно исполниться до запятой, до точки. Слово очень высоко Господь поставил в основании нашей жизни. И вот мы читаем и в Коринфянской церкви, где апостол Павел, говоря и о разных истинах, и ошибке, он указывал, но он уже в 11 главе говорит: «Хочу также, чтобы вы знали». И я хочу сегодня, братья, обратить внимание, знаем ли мы своего главу, или мы просто от самого детства знаем, что так Бог распорядился, так Он Слово Свое сказал, и на этом все. Но оказывается, для того, чтобы нам как-то двигаться, нам надо иметь тесное общение со своим начальником, я скажу, со своим учителем, со своим господином. То есть он глава, он главный. И знаете, и для того, чтобы дальше развивалась уже и семья, и там уже можно читать еще, я еще прочитаю то, что написано в послании к Ефесянам. Мы читаем очень важные слова, которые сказаны мужьям. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Знаете, вот где же приобретается эта мудрость? Где приобретается слово знание, где приобретается любовь, где она покупается, где она берется. И очень часто, используя общение, я задаю вопрос о этих простых истинах, где оно приобретается. И слышу, говорит, оно нигде не приобретается. Нигде не приобретается, оно само по себе приходит. Нет, дорогие и сестры, и братья, особенно братья, само по себе оно не приходит. Бог благословил. Благословил нас, но Господь уже через Слово Свое говорит, что хочу сказать, чтобы вы знали, что у мужа есть глава. Глава – Христос. Зачастую мы видим другую картину, что мы видим не так. Иногда в нашей жизни главными бывают дети, бывают жены, а потом страдает все. Страдает род, и страдает общество, страдает поколение. И когда мы читаем даже в Ветхом Завете, я не говорю сейчас о спасении. Спасение мы получаем через веру, и мужчина, женщина. Да, нет в этом различия о спасении. Но мы говорим об обетовании, мы говорим о Божьем благословении, которое проходит уже много тысяч лет на земле. По какому сценарию? Когда мужья знают Господа? Когда мужья несут ответственность, которую Бог сказал нам? И мы сегодня видим в Писании, даже цари империи были, Ассирийская империя, Римская империя, Вавилонская империя и много других. И мы читаем даже те халдейские цари, мы видим, что во главе стояли князья мужчин. Мужчины, они стояли, даже они были начальниками над наложницами, над теми женщинами. Казалось бы, ну можно ж было взять женщину мудрую, да и пусть бы руководила. Но мы видим по-другому. Как бы уже Новый Завет немножко определил, по-другому как будто бы, но нет. Мы видим ошибки, которые сегодня приходят и в целом в мире, когда мы замечаем, что уже где-то пропали мужья. Где-то они попропадали и в государстве, и, знаете, смотришь, и в целом в обществе, на мировой арене, все как бы министры, другие звания, становятся другие люди, но не мужья. Поменялось время, но, знаете, это время не в лучшую сторону оно меняется, не в лучшую сторону, братья. И мы видим и в Писании, и мы видим и в наше время. Когда мы этому слову не покоряемся, да, Бог милует, Бог нас жалеет, но мы очень много теряем, очень много теряем. Когда приходится видеть, что мужья деньги только зарабатывают, а воспитывают детей, жен. Проходит время, мы замечаем, что воспитание мужей и воспитание жен, оно очень отличается. Очень отличается, и мы сегодня видим это. Трудно порой даже это говорить, но я вам скажу, как кто-то однажды сказал, что это за мама, что сына до пенсии не воспитает. Знаете, есть такое выражение, и я вам скажу, как будто с юмором, но очень много в этом плохого. Когда вот и в нашей церкви было, и в других местах происходит, встречаюсь я, и это до слез нас. Получается, воспитывают мамы, они влаживают все, что можно вложить. И я скажу, иногда очень разумно воспитывают. Но зачастую мы видим другую картину. Те дети, которых воспитывали мамы, они уже в возрасте, в старости, они пренебрегают. Они пренебрегают отцами, они пренебрегают, вообще всем пренебрегают. Они даже мамою, они даже убивают. Казалось бы, мама все вложила. Вложила, как говорят, все свое естество, все свое материальное. И не досыпала, и не доедала. А потом происходит обратная картина. Тот сын или та дочь хлопает дверью, уходит и не возвращается. Знаете, и вот в Писании мы видим, что же нужно делать. Глава Христос. Мужу глава Христос. И вот апостол говорит, Дух Святой говорит, чтобы на молитвах, на всякой молитве мужи воздевали руки. Без гнева и сомнений. Сегодня мы видим, пророчествующие. Сестры, я опять не против, это хорошо. Но где мне вопрос брать? Почему на молитвах больше сестер, братьев, как будто их меньше стало? Нет, их не меньше стало. Но мы, братья, теряем. Мы теряем детей. Мы теряем общество. Даже в нашей сегодня стране статистика, даже рождение детей, оно сегодня в минусе. Но если бы это была только государственная программа, но это Божье Слово говорит. Каким образом вот это все произошло в нашей жизни, что мы потеряли или теряем свой статус? Мы только знаем, что вот мы носим фамилию, но я не говорю о всех, есть правильная реакция, но я хочу как напомнить, Божье Слово говорит, чем должны заниматься мужи? Сегодня кто-то скажет, надо позаботиться о материальном. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на свои годы. Позаботились. И между, где твой сын сегодня? Где твоя дочь? Ты работал, работаешь, оправдываешься. Но Бог тебе не будет спрашивать, сколько ты дал денег. Но то, что точно знаю, что у тебя Бог спросит, где твои сыновья и дочери, не у жен, а у мужей. Он спросит, где твоя жена была. Он спросит, чем она занималась, потому что Писание говорит, мужья любят.

так издевались над ним. Знаете, но он взял и написал, не почитал быть хищением равным Богу. Ради нас, он настолько полюбил свою церковь, нас с вами, что он себя отдал. Хотя он Сын Божий, хотя он Бог, хотя у него есть власть. Говорит, я мог бы умолить, я мог бы. Христос так говорит, но ради нас. Это любовь, это такова любовь. Его злословят, его унижают, его обзывают, заушают. Но смотрите, какая его любовь, чем она доказана? Нет, не тем, как порой мы делаем, на те, там денег. Ребенок непослушный, мы раз ему закрыли рот деньгами или словами какими-то. Знаете, но Писание не об этом говорит, мы это имеем. Слава Богу за благословение материальное. Но Библия говорит, каким образом любить. Как эта любовь должна достигаться в нашей жизни? Братья, я к вам сегодня обращаюсь на основании Писания. И Слово Божие говорит, вот, блажен муж. Где ты должен быть? В законе Господа. Воля Божья такова. Пребывай в Слове, читай Слово Божье. Ищи Господа, молись, становись на стражу своего дома, своей семьи. Это Бог тебе дал. Не слаживай все полномочия на жену. Слава Богу за наших жен. Бог так распорядился. Еще в книге Бытия написано, увидел Господь, что нехорошо быть человеку одному, то есть мужу. Увидел Бог. Знаете, Бог и об этом позаботился. Дал нам прекрасных жен, прекрасных сестер Бог дает. Это хорошее время. Но мы не об этом, что это что-то плохо. Я к братьям обращаюсь. Где сегодня наши? Где наши сегодня ноги? Где сегодня наши руки? Может быть, сегодня мы забыли своего главу, и мы сегодня занимаемся то политикой, я так называю, то новостями, то еще какими-то вещами, то увлечениями, а попечение плоти превращаем в похоти. И знаете, и вот мужья там сидят. И сегодня вот это общество, оно сегодня бедное. Бедность приходит в численности детей. Бедность приходит в том, где пророки Божии. Бедность приходит в том, где руки мужей, где молитвы мужей. Знаете, даже в нашем собрании, если все мужья вознесли молитву, я думаю, что да выше потолка эта молитва была. А нам, братья, стоит сегодня молиться. А нам сегодня стоит молиться, когда враг похищает наших детей, наших внуков, когда враг настолько сильно заходит в дома, а нас на молитвах нет. Зарабатываем и для дырявого кошелька, а потом теряем здоровье. А потом нету здоровья, платим уже за здоровье. И нет ответа. И сегодня статистика неутешительная. Люди, мужья, мужчины умирают очень быстро. Быстро уходят из жизни. Мало сегодня достигают такого большого возраста. И знаете, братья, это не просто время такое. Это время отступления. Это мы отступаем от Господа. Мы забываем самое главное, что нам Бог говорит. Но мы читаем, что праведник успеет. Успеешь и денег заработать. Успеешь, Бог мудрости даст. Бог даст тебе тех нужных людей, тех клиентов, и это дает Бог. А Бог порой через этого, знаете, через этих людей, как тот Валаам едет на этой ослице, она уже заговорила.

Уже пренебрег ты слово. Уже тебе слово не слышится. Уже ослица говорит. И в нашу жизнь так часто приходит, что уже Бога игнорируем, слово игнорируем. И ослица говорит, остановись. Лишают премии, лишают зарплат. Где-то какие-то обстоятельства приходят в нашей жизни, и нам кажется, это так должно быть. Не должно так быть. Бог дал быть главою, не хвостом, а главою, когда мы покоряемся Евангелию, когда мы ищем Божьего лица, когда мы мужья не просто берем, мы заботу берем о детях. Братья, вы знаете, если брать сегодня статистику, есть статистика, по которой нам приходится идти и видеть. Мы не говорим сегодня в церкви эти детали, но это реальность. Когда мы сегодня видим эту статистику, что происходит в целом мире, что происходит в наше время. Когда мы платим деньгами, а потом эти деньги становятся для наших детей камнем преткновения и соблазна. Когда не вживаются дети наши, женившись или замуж выходя, потому что папа или мама больше дали, нежели другой. А потому что папа квартиру подарил, а в этой квартире не могут житься наши дети. Потому что главная квартира, главная машина, разводы, дележки, суды, подают на суды. А кто в этом виноват? И знаете, когда приходится встречаться с вышестоящими этого мира, и знаете, что они нам говорят? Говорят, если бы вы меньше вашим детям давали. Люди этого мира, судьи так говорят, прокуроры так говорят. Говорит, не было бы столько дел семейных. И это даже в христианстве. Потому что являются препятствия, не молясь Богу, не стоя перед Богом, не умоляя лица Господа, не подчиняясь Божьему Слову, в Слове не пребывая, в молитве не пребывая. А потом проходит время, сын не послушен. Жена, дети, рода, поколения, суды делят квартиру, делят машину. Начинают писать разные комментарии, разные письма, кидают сегодня в интернет, делят что-то. А причина? И никто не ищет причину, ищут сегодня. А причина десятки лет назад. Ох, папа, папа, что ты сделал? Ты проехал десятки лет на этих шабашках, а потерял сколько? А потерял, а сегодня детям приходится рассчитываться. Они сегодня судятся, у них нет мира, нет любви, нет отношений. И это, братья, это печальные новости, и их намного больше, нежели я сказал. А я хочу сегодня, братья, давайте мы жить по Евангелию. Мужья, у нас есть глава Христос. Бог так дал. Он дал тебе такую власть. Он дал тебе такое звание муж, священник дома своего, служитель в семье. Господь говорит, поднимай свои руки в молитве, люби свою жену. Не тогда, когда она тебя уважает, ценит, вноси в дом Божью любовь. Будь носителем любви, а не распр и разногласий. Да, сатана может по-разному сегодня делать, кидать какие-то искушения, испытания в доме. Но ты будь бдительным. Вступись. Вы сильные. 15 глава Римлянам. Мы сильные, сносите немощи бессильных. И знаете, вот мужья, братья, Бог дал нам такую возможность пребывать в Боге. Выполнять долг евангельский. Выполнять то, что сказал Бог и мне, и вам. Чтобы сегодня это общество ожило. Чтобы сегодня в обществе и в христианском, и в целом
стал порядок, надо сегодня, мужья, стать на ту дорогу, на которую поставил тебя и меня Бог. Повинуйся своему главе, люби Господа, выполняй Его заповеди, пребывай, не огорчайся на Господа, не огорчайся, когда проповедует тебе Господь через проповедников, не огорчайся. Не пренебрегай этим словом, не ожесточай свое сердце, когда к тебе Дух Святой говорит. Зачастую Господь скажет, и у нас сразу реакция. Не успели с дома молитвенно вышли, и мы сразу машем Богу. Вы так делаете, вы выходите и сразу говорите, нет Господа, а это от Господа. Я не сегодня только говорю, а в последующих служениях Бог будет говорить, и раньше Бог говорит, и сразу такая реакция, это не Бог. Ожесточаешь свое сердце, пренебрегаешь Божьим Словом, пренебрегаешь благодатью, ладно бы ты это делал, но запомни, за тобою стоят дети, за тобой твоя фамилия, за тобою род, поколение. Не спеши, а прими слово, скажи, Господь, виноват. С завтрашнего дня или с сегодняшнего дня буду подчиняться Твоему Слову. Я тот человек, я тот муж, которому дал Бог эту власть и быть с Господом в молитвах, в Слове, в соблюдении Слова. Успеешь заработать, успеешь, все успеешь, и здоровье успеешь приобрести, и денег даст Бог, все успеешь. Но как будет прекрасно, когда ты будешь благословлять своих сыновей и дочерей, когда ты будешь благословлять своих внуков благословением, которое дает Бог. Братья, как часто в нашей жизни мы приходим даже здесь, бракосочетание, а у нас нет слов. Боже, благослови, а нету этого благословения, потому что его в тебе нет. Знаете, когда оно есть, то будешь благословлять. А Бог дает нам возможность, братья, приобрести эту силу и эту власть от Господа через соблюдение Слова, через то, чтобы пребывать в этом Слове. На тебе возложена такая ответственность. Муж, брат, отец, служитель, лежит на тебе ответственность. И также обращусь к сестрам, к женам. Жены, помогите своим мужьям. Помогите быть мужем, быть священником. Я вас попрошу от имени Господа, помогите, молите за них. Не сами решайте, а просто в молитве. Господи, поставь моего мужа на то должное состояние, чтобы он выполнял то, что определено Господом. Сделайте. Вы увидите, через короткое время уже начнет меняться. Уже все станет на свои места и многое изменится. Потому что когда мужья станут на свое место, вы увидите, как в семьях придет порядок. Твое слово станет с властью. Не будет крик, не будет гнева, не будешь требовать, а возьмешь на себя ответственность. В Господе, пред Господом, и увидишь, как Бог все станет выравнивать, и придет благословение. Да благословит Господь. Мы стоим перед молитвою, братья и сестры. Мы будем совершать молитву сегодня за нужды. Давайте мы сразу встанем и будем молиться.

Господь мой Бог, о, как Ты нужен мне! Ведь без Тебя ничтожен жребий мой, и потому молюсь я в тишине, ведь мне самой не справиться с собой. О, Господи, даруй мне свято жить, отдать все сердце только для Тебя и всем своим желанием служить, людей прощая, милуя, любя. О, помоги, Иисус мой милосердный, Твои законы вечно соблюдать, и чтобы труд мой был всегда усердный, чтоб для Тебя, Спаситель, все отдать. Даруй врагов прощать, кто обижает, и не злословить, а благословлять. Кто здесь прощал, тот в славе обитает. О, помоги же мне других прощать. Христос, я знаю, у Тебя спасение, меня Ты можешь искренно любить, ведь Ты мне подарил грехов прощение. За это я хочу Тебя хвалить.

Христос говорит: «Я дорога, я истинный путь на земле, я свет, нисходящий от Бога для всех, кто стенает

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

поскольку армия от меня отказалась и дала освобождение вчистую, я пошел работать садовником. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Америке, такая жизнь была для меня возвратом к аскетизму поры моего детства. Однако меня это вполне устраивало. Теперь, когда я достиг 30-летнего возраста, мои родители, естественно, ожидали, что я женюсь, заведу собственную семью и буду ежегодно радовать их сердца новым внукам. Но у меня были иные планы. Я твердо решил не тратить силы на второстепенные житейские дела, а целиком посвятить себя проповеди благой вести. Народ Израиля должен был узнать разницу между Иешу и Иешуа, между примитивной церковностью так называемых христиан, которые взяли у христианства лишь внешнюю форму, и настоящей мессианской верой, твердо придерживающейся нового и окончательного завета Господня. Я обзавелся пикапом, инвентарем садовника и нашел заказы. Дважды в неделю я наводил порядок на садовых участках в Колоне и Рамат Хашароне, что обеспечивало мне прожиточный минимум. Все мои братья и сестры, за исключением одного, к тому времени успешно закончили учебу и оставили родительский дом. В нем остались только мать с отцом, сестра, работавшая воспитателем в детском саду, и я. Как и в 14-летнем возрасте, каждую неделю я приносил матери деньги, свой вклад в семейный котел. Несмотря на мое столь длительное отсутствие, дома почти все шло по-прежнему. Матери было около 60. Выглядела она на все 80, но у нее все еще хватало сил вести домашнее хозяйство. Отец оставил работу на строительстве и служил в армейском универмаге. Большинство моих старых приятелей переженились и обзавелись собственными детьми. Со многими из них я пытался говорить о Мессии, и меня огорчало, как беззаботно они продолжали тонуть, отказываясь принять протянутую руку Божественного Спасителя. Ведь все эти старые друзья так или иначе участвовали в формировании моей личности, кто лучших, а кто и худших ее сторон. Позже Господь перековал, очистил и усовершенствовал меня и с тех пор использует в своих целях. В нашем квартале выросло новое поколение шпаны. За исключением нескольких новых вилл, поднявшихся там и сям, все осталось по-прежнему. Я обновил старую протекавшую черепичную крышу родительского дома и стал потихоньку врастать в повседневную жизнь Израиля. К своему удивлению, я обнаружил, что в Израиле есть мессианские верующие. Возникло довольно много мессианских общин. Мессианская община – это группа людей, объединенных одним существенным признаком. Они верят как в Танах, так и в Новый Завет, как в истинное Слово Божье. В мессианском обществе есть евреи, которые до своего спасения были религиозными, другие были традиционалистами, третьи даже атеистами. Есть среди них и неевреи. Среди них арабские верующие, выросшие в исламе или традиционном христианстве, новообращенные прозелиты, ранее бывшие номинальными христианами. Есть и такие, чьи верования раньше коренились в восточном буддизме или индуизме. Других Господь спас из тесных объятий свидетелей Иеговы, а иные прежде были социалистами или коммунистами. На собраниях мессианской общины может присутствовать любой. Ее двери открыты для всех, но членами становятся лишь те, кто покаялись и приняли прощение Господа за свои грехи, предложенные Богом через Иешуа, Мессию, согласно

эту веру, как никто не может купить или продать ее за все золото и серебро мира. Сейчас в Израиле не менее 45 мессианских общин, и число верующих постоянно растет. Все больше израильтян приходит к пониманию того, что Иешуа – истинный Мессия. Бог все еще продолжает призывать и народ Израиля, и все человечество принимать прощение, которое Он предлагает через Мессию, раскаяться и обратиться к Нему. Постепенное раскрытие Господом Его замыслов народу Израиля достигло высшей кульминации в первом пришествии Иешуа. Но это не означает, что с тех пор Бог самоустранился. Через мессианских верующих Он призывает к себе сегодня и евреев, и неевреев. Никогда не забуду, какой шум подняли религиозные евреи, протестуя против деятельности одной из наших общин. Сотни разгневанных ортодоксов и студентов Ешивы в одно субботнее утро устроили демонстрацию перед входом в зал, где проходили встречи общины. Затем несколько десятков демонстрантов вломились в зал и побросали на пол Библии и песенники. В их глазах горела страстная ненависть. «Фашисты! Фашисты!» — гневно кричали они. «Фашисты жгли наши тела, а вы пришли сюда, чтобы сжечь наши души! Миссионеры! Предатели! Обращенные!» Этот бунт был поистине ужасающим. Только после длительной борьбы полиция смогла вытеснить «стражей Господних», в кавычках, как они себя называли, из нашего помещения и установить вокруг него охрану. В тот день Бог позволил нам полнее отождествить себя с Иешуа и в какой-то степени разделить преследования, которым Он подвергался ради нас. Мы пели хвалу Господу, слушали проповедь Слова Божьего, молились за наших гонителей и благословляли тех, кто ненавидел и проклинал нас. Для всех это было нелегким переживанием. Но теперь я знал, видел собственными глазами и заново понимал, что может сделать живой Мессия в душах своих детей и через них. Как бы мне хотелось, чтобы раввин этой ешивы, который раздувал огонь ненависти, мог заглянуть тогда мне в душу и испытать силу Мессии, живущего в моем сердце. Город был наполнен враждебными лозунгами и плакатами. Демонстрации становились все более организованными. Ежедневно происходило что-то новое. Казалось, преследованием не будет конца. Волна ненависти достигла того, что на одного из нас было совершено покушение. Религиозные евреи оказали давление на владельца здания, в котором мы собирались, и заставили его отказать нам в продлении аренды. Будучи тогда новичком в стране, я не сразу смог оценить силу того религиозного давления, которое оказывалось на мэра города. Но с тех пор все мы не раз могли убедиться в широких возможностях этого шумного меньшинства. Без здания мы в конце концов могли обойтись и начали устраивать встречи под открытым небом в садах и парках, собирались в домах членов общины. Наша любовь к Богу и друг к другу продолжала возрастать. Этот инцидент был лишь одним из многих. Другие общины тоже пострадали от преследований. На одной из молитвенных встреч общины Паниэль в Тиверии я видел, как в зал, где проходила встреча, бросали камни. И это в субботу. Окна были разбиты, и только чудом никто не пострадал. В Иерусалиме был сожжен дотла зал собраний мессианской общины около церкви на улице Наркис. И это лишь немногие примеры тех ярых гонений, которым сверхортодоксальные евреи осмеливались подвергать других евреев.
Религиозное насилие в Израиле возрастает и по сей день. Теперь оно затрагивает не только мессианских верующих, но и равнодушных к религии евреев, членов кибуцев и даже тех религиозных

0: евреев, быт которых чем-то отличается от уклада ортодоксов. Пора бы мудрецам Торы, старейшинам сефардского сообщества, встретиться с великими Торы, старейшинами евреев Ашкенази, и вместе обсудить учение раввина Гамалиила, жившего в первом веке, который изрек о мессианских евреях следующие. «А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сим, что вам с ними делать? И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их». Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Деяния 5:35, 38-39. В те дни возмущений и беспорядков, когда вся пресса говорила о нас как о некой мистической секте, я не мог не думать о гонениях, которым были подвергнуты ученики Иешуа 2000 лет назад. После распятия учителя его устрашенные ученики спрятались в Иерусалиме за закрытыми дверями. Они чувствовали себя опустошенными, отчаявшимися, разочарованными в Иешуа. Как известно, Иешуа был казнен накануне Песаха, и все надежды его учеников на скорое военное и политическое освобождение Израиля исчезли. Но всего через 3 дня, в точности, как он обещал, Иешуа воскрес из мертвых. В те дни, прошедшие между его воскресением и вознесением обратно на небеса, он неоднократно являлся своим ученикам. В их присутствии он принимал пищу, позволял им касаться своего тела и дал им такое повеление. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния 1:4-5. Иешуа был распят накануне Песаха, и это привело его последователей в отчаяние. Но на праздник Шавуот, Пятидесятницу, все переменилось. Обетование Отца было выполнено. Ученики исполнились Святого Духа. Свыше им были посланы мужество и сила. Например, всего за несколько часов до распятия Мессии Петр трижды отрекся от своего Господа из страха перед противниками, особенно перед высшими священниками Синедриона. А на Пятидесятницу тот же самый галилейский рыбак в присутствии других учеников и всех еврейских паломников, собравшихся в тот день в Иерусалиме, встал и произнес мощнейшую проповедь, в которой ясно доказал им, что все происходит точно так, как было обещано в Писаниях. И Иешуа должен был умереть, чтобы оплатить наши долги и освободить нас от гнета греха. В результате проповеди Петра 3000 иудеев приняли Иешуа, и возникла первая мессианская община. Тогда эта община находилась полностью в русле официального иудаизма. Многие евреи верили в Иешуа, и религиозные вожди общества начали беспокоиться о прочности своей власти. Тогда между Господней истиной и созданной человеком религией началась война не на жизнь, а на смерть. По сути, это был новый этап вечной борьбы между Богом и силами тьмы. Эта война, начавшаяся еще в Эдемском саду, теперь переместилась на землю. Подобно древнему конфликту между Господним пророком Самуилом и развращенными сыновьями первосвященника Илии, описанному в Танахе, Та же война теперь шла в Иерусалиме между верующими в Иешуа, которых Бог исполнил своим духом, и консервативными религиозными вождями общества, целявшимися за самопровозглашенную власть. Тот же самый Святой Дух, исполнивший первых учеников Иешуа божественной силой и позволивший им стойко переносить самые жестокие гонения, действует и сейчас. Дух Божий дарует каждому человеку и каждой истинной мессианской общине силы, необходимые для совершения дел, угодных Господу, для стремления к праведности и истине, из горячей любви к Нему и к людям. Видя демонстрации и буйства, направленные против нашей общины, я чувствовал желание выбежать и громко крикнуть этим молодым горлопанам, что им не удастся остановить работу Духа, начавшегося трудиться в сердцах человеческих тысячи лет назад. Мне вспоминаются слова Петра, сказанные в тот давний день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он, был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите». «И слышите, ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Про себя я спрашивал, а могли бы ученики этого современного раввина тоже раскаяться и креститься, если бы они сегодня услышали речь Петра? В одном я был уверен: чем сильнее преследование, тем более возрастают сила и любовь в членах мессианской общины. Но, критикуя современных религиозных вождей общества, я вовсе не забываю об их огромном вкладе в формирование еврейской традиции на протяжении 2000 лет нашего рассеяния. Бог прекрасно знал, что требовалось нам в те времена, когда мы были изгнаны с родной земли и жили диаспорами, и точно так же Он знает, что лучше для нас сейчас». Теперь, когда евреи возвращаются домой к Сиону, после того, как Евангелие было проповедано всем язычникам по всему земному шару, круг времен замыкается. Бог показал нам, что все мы блуждали, как овцы, и евреи, и язычники, и что всем нам равно требуется Его милость, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что же касается евреев, всем нам надо постоянно помнить следующее, ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто каждую субботу мессианских верующих в Израиле забрасывают камнями. Не намерен я также изображать правоверных евреев злобными чудовищами. Я рассказал обо всем этом ради полноты картины, только для того, чтобы у вас, дорогой читатель, не было недопонимания, когда ваши собственные глаза откроются милостью Божьей для Его истины, когда вы решитесь последовать за Иешуа. Не хочу внушить вам представление, будто когда вы примете Мессию, ваша жизнь станет сплошным розовым садом. Сам Иешуа предсказывал, что те, кто следует за Ним и стремится к Господу, будут подвергаться гонениям. И в то время усилилось давление на меня со стороны семьи. Они просто не могли понять, почему я не пытаюсь больше работать и больше зарабатывать, чтобы купить себе дом, жениться на красавице-еврейке и жить, как всякий приличный, культурный, в кавычках, человек. Я не мог избавиться от ощущения, что и моя семья, и старые друзья, жившие по соседству, предпочли бы прежнего Якова, который гонялся за юбками и за звонкой монетой, а не этого нового благовестника Мессии. Я начал печатать брошюры, основанные на пророчествах Танаха, и регулярно выходить на улицы, чтобы раздавать листовки. Проповедуя Евангелие без страха и лицеприятия, я понял, что это необходимо для спасения еврейского народа и для славы Господней. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, моим главным желанием было возвеличить и прославить Иешуа. Тот камень, который отвергли строители и который сделался главою угла. Если мы, верующие, будем неуклонно проповедовать Евангелие, то увидим, как возродится разрушенная скиния Давидова. Родители заметили, что я провожу большую часть своего свободного времени в чтении Писания и в молитве или занимаясь домашним хозяйством. Постепенно их сердца смягчились. Они начали понимать, что я не перешел в другую веру, а просто стал истинным иудеем. Через какое-то время отец с матерью начали вместе читать Новый Завет на персидском языке, который я им подарил. И тогда я понял, что все, перенесенное мною ради распространения Евангелия, было не напрасно.
1: Господь всегда присутствовал с тобою. И даже если ты не замечал, Он направлял тебя Своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал. Поддерживал тебя, когда ты падал, и никогда тебя не оставлял. Когда беда висела над тобою, сердечный мир и радость ты терял, Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался, Господь всегда присутствовал с тобой. И чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной.

вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16. Франциск Азизский, основатель ордена францисканцев, предложил как-то своим друзьям следующее: «Пойдемте в город и будем проповедовать». Они собрались в путь и, придя в город, обошли все улицы, посетили торговую площадь, при этом обмениваясь духовным опытом. На обратном пути одного попутчика Франциска осенила одна мысль: «Но ведь мы же забыли проповедовать». Франциск обернулся и дружелюбно сказал своему товарищу: «Мы только и делали, что проповедовали. За нами наблюдали и вслушивались в наши разговоры. Наши лица и наше поведение не осталось незамеченными. Вот так мы и проповедовали». Спрашивающий засмеялся. Франциск добавил: «Запомни, дорогой брат, нет смысла идти проповедовать, если твоя ходьба не стала проповедью. Если Евангелие остается только темой для разговора и не воплощается в поступки, то его спасительная сила теряется, и это лишено благословения. Евангелие хочет приобрести реальные очертания через наши поступки, так как оно получает ноги и руки, чтобы идти дальше к людям. Евангелие будет услышано и увидено в этом мире, если оно живет в нашей жизни».

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Сегодня мне хотелось бы обратиться к отцам. Я знаю, что большинство отцов хотят быть хорошими отцами. И подобно большинству отцов, наверное, вы говорите себе: «Я люблю своих детей, но у меня просто не хватает времени». Согласно исследованию, проведенному сравнительно недавно, большинство отцов считает, что в среднем они общаются со своими детьми по 40 минут в день. Как будто бы неплохо. Но когда исследователи подсчитали, сколько времени они на самом деле проводят с детьми, было установлено, что отцы общаются с детьми всего лишь 37 секунд в сутки. А каким был бы результат, если бы подобное исследование коснулось вас лично? Может быть, вы утешаете себя такими мыслями: «А ведь я на самом деле провожу много времени с семьей. Наверняка больше, чем 37 секунд в день». Однако напрашивается еще один вопрос: как проходит это время? Какие впечатления остаются у ваших детей? Чему вы их учите? Какие привычки они могут позаимствовать у вас? Готовите ли вы своих детей к самостоятельной жизни взрослого человека? Ведь через очень короткое время им придется справляться с ответственностью, возлагаемой на взрослых. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим разговор о жизни Авраама и его семьи. Вместе с вами нам хотелось бы посмотреть, как Бог готовил Авраама к тому, чтобы он стал хорошим отцом. Вы увидите, что у Авраама есть чему поучиться. Из примера Авраама можно извлечь уроки, которые помогут нам стать хорошими отцами. Итак, откройте свои Библии, найдите книгу «Бытие» и проследите за стихами, которые я буду читать выборочно из 11 главы и 12. Мы надеемся, что по ходу этой беседы вы сможете в полной мере осознать ответственность, которую возлагает Бог на родителей христиан. В предыдущей беседе мы начали разговор о семейной жизни Авраама. Мы отметили, что в самом начале своей семейной жизни Авраам пережил кризис. Господь дал ему указание покинуть свою страну, своих родных, и отправиться в страну, которую Бог укажет ему. В конечном счете, Авраам полностью исполнил Божье повеление, хотя в самом начале его послушание было лишь частичным. Господь хотел благословить и употребить Авраама, но прежде чем Бог мог употребить его и благословить, Авраам должен был прекратить нездоровые контакты и отдалиться от пагубного влияния окружающих. Аврааму нужно было научиться жить в мире, но быть не от мира. Это требование касается каждого христианина, желающего следовать за Господом, каждого христианина, который хочет, чтобы Бог употребил его. Мы не можем рассчитывать на то, что Бог благословит нас лично и благословит нашу семью, если мы не готовы отождествить себя со Христом и не хотим отказаться от связи с миром. Повинуясь повелению Господню, Аврааму пришлось расстаться со всеми.

то же самое время Божий призыв к Аврааму является прообразом призыва Господня, обращенного каждому христианину. «Выйдите из среды их и отделитесь», — говорит Господь. Когда Авраам услышал Божий призыв оставить родной дом, оставить родных и друзей, ему было около 60 лет. Авраам был женат, но у них с женой не было детей. Об этом мы узнаем из 11 главы книги Бытия. И Сара, то есть жена Авраама, была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Этот отрывок записан в 11 главе. Но о призвании Авраама мы читаем в 12 главе книги Бытия, несмотря на то, что Авраам призван был оставить Ур Халдейский до событий, о которых мы только что прочитали. Вот что сказал Бог Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В первую очередь, обратите внимание, что Бог обращался лично к Аврааму. Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое», и так далее. Но в 31 стихе 11 главы мы читаем, что «взял Фара Авраама, сына своего, и Сару, и Лота, и вышел с ними из Ура Халдейского». Бог призвал Авраама и обратился лично к нему, но Фара взял на себя инициативу и руководство. «Ну а что в этом плохого?» — скажете вы. В конце концов, Фара был отцом Авраама. Будучи отцом, он имел полное право принимать решения за Авраама и руководить жизнью сына. Давайте поговорим об этом. Во-первых, мы должны отметить, что Авраам был взрослым человеком. Как уже было упомянуто, Аврааму, по крайней мере, было около 60. Авраам не был ребенком. Он вполне мог самостоятельно принимать решение, куда ему идти и что делать. Во-вторых, Авраам был женат. Вы скажете: «Какая разница?» Большая, очень большая разница. Мы не раз упоминали о том, что один из основных принципов брака гласит: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». После брака вашего сына или вашей дочери положение изменяется. Создается новая семья, появляется новая единица. Новобрачные должны отделиться от родителей. Со дня вступления в брак на молодую семью возлагается ответственность за принимаемое ими решение, за избранный ими образ жизни. Это один из основных принципов брака. Итак, Авраам был вполне готов к самостоятельности. Призвав Авраама, Бог ожидал, что он примет правильное решение и возьмет на себя ответственность за руководство своей семьей. Откровенно говоря, согласно призыву Господню, отец Авраама, Фара, должен был остаться дома. Такой вывод может показаться бестактным, но не следует забывать, что Фара был язычником и идолопоклонником. Откуда я это знаю? Об этом написано в книге Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Мы читаем: «И сказал Иисус Навин всему народу: Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама,

и отец Нахора и служили иным богам. Язычник Фара не имел никакого права вмешиваться в план Божий, предназначенный для Авраама. Обратите внимание на результаты действий, предпринятых Фарой, на результаты, проявленные им инициативой. Ведь Фара взял на себя руководство, вернее, Авраам позволил Фаре руководить его семьей и избрать маршрут путешествия. Мы читаем, что взял Фара Авраама, Сару и Лота и вышел с ними, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дошедши до Харана, они остановились там. Авраам, его жена, отец и племянник поселились в стране, находившейся по соседству с Ханааном. Река отделяла эту страну от Ханаанской земли. Итак, Фара довел их до Харана, то есть до самой реки, но не перевел через нее в землю Ханаанскую. Нет точных сведений о том, сколько времени Авраам прожил в Харане, но из прочитанного нами отрывка видно, что это был довольно продолжительный период. Мы читаем, что у Авраама появились слуги и накопилось имущество. А это было задержкой в исполнении Божьего повеления. Со временем Авраам понял, что его отец Фара вообще не намерен был идти в Ханаан. Поэтому Авраам взял Сару и Лота и с ними сам пересек реку и вошел в Ханаан. Этот важный шаг был сделан с большим опозданием. Но, наконец, Авраам усвоил очень важный урок. Его отец Фара остался в Харане, продолжая наслаждаться удобствами, безопасностью, богатством. И позже Фара умер в Харане. Он так и не решился пересечь реку, потому что на это у него не было веры. Авраам же пересек реку и поселился в земле Ханаанской. Там уже он почувствовал ответственность за свою жизнь и за благополучие своей семьи. Нелегко и непросто дался ему этот урок. Вначале Авраам пошел окольным путем, но потом понял, что на главу семьи возлагается большая ответственность. Он также понял, что должен был повиноваться Божьему призыву без промедлений и без отговорок. Аврааму было обещано, что если он исполнит Божье повеление, Бог благословит его самого и всю его семью. Дорогие отцы, Господь хочет благословить вас лично. Он хочет благословить ваши семьи. И Он сделает это при одном условии. Если только вы откликнетесь на Божий призыв, если немедля вы проявите послушание и осознаете возложенную на вас ответственность за ваши семьи. Не ищите окольных путей, не теряйте драгоценного времени. Учитесь на опыте Авраама, потому что Бог оставил нам этот пример на страницах Библии. Да, в конце концов, Авраам понял, что он сам был ответственным перед Богом за свою семью. И они с Сарой направились в Ханаан. Они переправились через реку и верой ступили на путь неизвестного. В 7 стихе 12 главы книги Бытия мы читаем, что «явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Итак, Бог подтверждает обетование, данное Аврааму, пообещав, что у него будут дети, что у него будут потомки. Там же Авраам построил жертвенник Господу и поклонился ему. Но сразу же после этого вера Авраама была подвержена новому испытанию. Он должен был выучить еще один урок. К этому времени Авраам уже хорошо усвоил, что на него Бог возложил ответственность за семью. Но он забыл, что при этом он должен был уповать на Господа. Авраам не в состоянии был справиться с задачей, стоящей перед ним самостоятельно. Что случилось? В 12 главе книги Бытия, в 10 стихе мы читаем: «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той».
Бог призвал Авраама в Ханаан и пообещал, что там он даст Аврааму потомство. Из этого повеления Господня совершенно ясно, что Бог не мог допустить, чтобы Авраам умер от голода. Каким-то образом Бог позаботился бы о том, чтобы у Авраама и у его семьи была пища. Бог усмотрел бы все это. Но у Авраама появилась лучшая идея. Своими поступками он как бы говорил Богу: «Ну, большое спасибо за предложенную помощь, но я сам позабочусь о нуждах моей семьи». И Авраам отправился в Египет. В книге пророка Исаии мы читаем такие слова: «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают». На этот раз беда Авраама была в том, что вместо того, чтобы положиться на Господа, он понадеялся на свои силы. И мне хотелось бы предупредить вас, дорогие друзья, дорогие родители, дорогие матери, дорогие отцы, несмотря на ваши самые добрые намерения и большое усердие, сами вы не справитесь, вы должны уповать на Господа. Быть хорошим отцом, быть хорошей матерью – это очень большая ответственность, и без помощи Божьей она нам не по силам. Мы нуждаемся в помощи самого опытного из всех отцов. Мы нуждаемся в помощи Небесного Отца. 12 глава книги Бытия заканчивается печальной историей. Попав в Египет, Авраам солгал о своей жене Саре и сказал, что это его сестра. Он сделал это, чтобы спасти свою жизнь. Думаю, что вам знакома эта история, но советовал бы прочитать ее еще раз. Из этой истории мы видим, что когда человек строит собственные планы, понадеявшись на свою мудрость и силу, он все глубже и глубже погрязает в грех, а неприятностям нет конца. Только благодаря милости и благодати Божьей Авраам смог выбраться из Египта невредимым. Отцы, научились ли вы хоть чему-нибудь от Авраама? Я надеюсь, что да. Я, например, понял, что я ответственен перед Богом за свою собственную жизнь и за благополучие моей семьи. Я также понял, что когда Господь призывает меня к чему-либо, я должен повиноваться Божьему призыву без промедления. Помимо этого, я осознал, что должен постоянно уповать на своего Небесного Отца и должен обращаться к Нему за силой и мудростью, чтобы быть в состоянии справиться с ответственностью, которая возлагается Богом на главу семьи. Самостоятельно я не могу справиться с этой огромной ответственностью. Да, и ты тоже не можешь. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам быть отцами по сердцу Его. В начале этой беседы мы упомянули о том, что, как правило, отцы проводят очень мало времени со своими детьми. В среднем всего лишь 37 секунд в день. И это только одна из сторон семейной жизни, где мы, отцы, должны осознать свою ответственность. Очень легко и просто переложить свою ответственность на других. На жену, на отца, на мать, а может быть даже на бабушку или дедушку. Но на примере Авраама мы убедились, что не смеем поступать так. На нас возложена ответственность, и мы не должны перекладывать ее на других. Что же касается детей, если вы не уверены, чем заняться с ними, в первую очередь хочу напомнить, что отец должен быть хорошим примером для своих детей. Фактически, отец учит своим личным примером. В общении с вами дети могут заметить и ваши слабости, и сильные стороны вашего характера. Но важно вот что. Если вы уповаете на Господа и на Его обетование, и ваши дети знают об этом, они поймут, что вы делаете все от вас зависящее, и Господь не требует от вас большего. Очень важно проявлять внимание к тому, что интересует ваших детей. Постарайтесь понаблюдать за ними. Прислушивайтесь к ним. Задавайте вопросы. Войдите в их маленький мир, чтобы узнать, чему они радуются,
о чем переживают. Поинтересуйтесь, чему они научились в школе. Предложите свою помощь в выполнении уроков. А может быть, вы найдете время для того, чтобы вместе с детьми прочитать хорошую книгу или своими словами рассказать им библейскую историю, так чтобы она стала живой и понятной для них. Молитесь со своими детьми. Дети должны видеть и чувствовать вашу заботу. Дети должны знать, что они занимают важное место в вашей жизни. Безусловно, все это требует времени. Гораздо больше времени, чем 37 секунд в день. Но у вас будет множество возможностей убедиться в том, что каждая минута, проведенная с вашим ребенком, это неоценимый вклад в вечность. Дети растут очень быстро, и в вашем распоряжении немного времени. Позаботьтесь о том, чтобы время, проведенное с детьми, воистину было вкладом в вечность.

Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нещетен пред Богом. 1 Коринфянам 15:58. Достигший успеха в жизни заслуживает уважения в наших глазах. Тогда мы говорим: «Он добился этого». Но Павел думал бы по-другому. Ни к чему другому мы не должны стремиться, как только возрастать в любви Иисуса. Она сродни огню, который горит и дает тепло. Любовь видна в каждодневной жизни, что не значит, что она выражается наличием богатства и знаменитости. Следование за Иисусом может как раз всего этого и стоить. Но подаренная любовь Иисуса никогда не пройдет даром. Она простирается в вечность. В последний день наша знаменитость и слава станут бесполезными. Лишь только любовь Иисуса останется существовать дальше. В день воскресения нас ожидает свет Божьей славы. Не становится ли нам ввиду этого страшно, если призадуматься, на что мы тратим иногда наши жизненные силы? Нет ничего горче, чем в один прекрасный день признать, что все, сделанное мной, оказалось напрасным. Этого не должно случиться. Давайте избегать ошибок и думать о том, что только служение для людей и Бога имеет неприходящую ценность. Господь Иисус уполномочил меня посредством Своей любви служить Ему. Генрих Ян Рётинг.

Духовные размышления на каждый день. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 и 17 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам, как и первое, носит пастырский характер, но затрагивает тему едва различимого влияния, угрожавшего лишить молодое собрание Фессалоники его горячей привязанности к Господу, а также веры и стойкости. Апостол предупреждает, что в будущем появится Антихрист. Но тайна беззакония, направленная против всего Божьего, была в действии уже в то время. Поэтому к ободрению первого послания здесь добавлены увещевания, преследующие цель сохранения Божьего свидетельства. Враг прибегнул к коварству. В одном послании, якобы написанном Павлом, фессалоникийцам было сказано, что уже настал день Господа. Этим противник хотел подорвать их уверенность в том, что вначале Христос придет за Церковью, то есть прежде чем наступит тот страшный день Его суда над миром. Павел вскрывает этот обман. Глава 2 представляет собой весьма поразительный пророческий отрывок о дне Господа, который не наступит до тех пор, пока Церковь не будет взята на небо. В противовес злым делам и словам Антихриста, который сядет в будущем храме как Бог, святых призывают утвердиться во всяком добром деле и слове. Это послание побуждает нас к тому, чтобы иметь духовную проницательность и твердость в отношении того, что может ослабить христианское свидетельство. И при этом в каждой главе оно указывает на пришествие Господа.

Всем сердцем я люблю ночную пору. В тиши молиться, чтоб никто мне не мешал. Люблю с Иисусом сердцем и душою слиться. О всем, что на душе, спешу Ему сказать. Иисус, Ты очень дорог мне, Ты знаешь, что Тебя люблю я. Ищу Тебя в полночной тишине, и поутру Тебя ищу я. Кто ищет, тот находит, я это знаю. Стучится кто, тому отворят дверь. Ответ получит тот, кто вопрошает. Закон несложный сей знакомый мне. Христос не любит мудствований, Он ждет простых и кратких фраз. Порой к покаянию призывает, порою ждет признания от нас. И я люблю Его всем сердцем за непритворную любовь, за простоту Его общения, за то, что Он есть Бог Святой. Аминь.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Теперь я читаю 5 главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать.
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним:

Вы слышали, что сказано «око за око» и «зуб за зуб»? А я, говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. И иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если

0: око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению его, потому что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

Болеют люди – это минус. По миру движется чума, как древний змей – коронавирус. Кусая насмерть, сеет страх. Остановились в ожидании мирское общество людей. Есть ужас смертного свидания, и все же жаль рабочих дней. А может, время карантина дано, чтоб Бог тебя простил? Жизнь на земле не вся картина. Бог хочет, чтоб ты вечно жил. Ищи, друг, с Богом примирения. Все эти беды неспроста. Придет однажды то мгновение предстать пред Господа Христа.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 и 17 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам, как и первое, носит пастырский характер, но затрагивает тему едва различимого влияния, угрожавшего лишить молодое собрание Фессалоники его горячей привязанности к Господу, а также веры и стойкости. Апостол предупреждает, что в будущем появится Антихрист. Но тайна беззакония, направленная против всего Божьего, была в действии уже в то время. Поэтому к ободрению первого послания здесь добавлены увещевания, преследующие цель сохранения Божьего свидетельства. Враг прибегнул к коварству. В одном послании, якобы написанном Павлом Фессалоникийцам, было сказано, что уже настал день Господа. Этим противник хотел подорвать их уверенность в том, что вначале Христос придет за Церковью, то есть прежде чем наступит тот страшный день Его суда над миром. Павел вскрывает этот обман. Глава 2 представляет собой весьма поразительный пророческий отрывок о дне Господа, который не наступит до тех пор, пока Церковь не будет взята на небо. В противовес злым делам и словам Антихриста, который сядет в будущем храме как Бог, святых призывают утвердиться во всяком добром деле и слове. Это послание побуждает нас к тому, чтобы иметь духовную проницательность и твердость в отношении того, что может ослабить христианское свидетельство. И при этом в каждой главе оно указывает на пришествие Господа.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Колоссянам 3:12. Во что одеться? Этот вопрос мучает многих людей. Иногда это стоит больших денег. Кто-то подметил, что многие люди покупают вещи, которые им не нужны, за деньги, которые им не принадлежат, чтобы понравиться людям, которых они и не любят. Безусловно, нам необходима одежда, только она не должна становиться целью жизни. Не одежда главная, а тот, на ком она. Мы, христиане, должны понимать, наша фирменная одежда — это милосердие, дружелюбие, смирение. Если мы призадумаемся над этими качествами, то увидим в них образ мыслей самого Иисуса. Так Он обходился с людьми. Именно эти помыслы нам нужно перенять и сделать основой нашей жизни посреди этого мира для блага других людей. Как Он мне, так и я другим. Это и есть та наша одежда, которая нам действительно к лицу. Если мы носим одежду из милосердия, дружелюбия, смирения и терпения, то тем самым разрабатываем Божий дизайн. Замечаем ли мы это? Новая одежда — это новое сердце. Облекитесь в одежды, сшитые по Божьему покрою.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вам первую часть истории о жизни Флоренс Найтингейл. На протяжении более чем 100 лет Флоренс была больше, чем национальной героиней Англии. Благодаря ее упорству и энергии профессия сиделки стала почитаемой во всем мире. Прозвище «Леди с лампой» она получила, работая в полевом госпитале во время Крымской войны. Ее жизнь – это путь веры и решимости следовать своему предназначению. Когда в Англии друзья Найтингейлов прочли эту новость, они не могли поверить своим глазам. «У них родился еще один ребенок», – говорили они, – «и снова девочка. Ей дали причудливое имя. Вы слышали что-нибудь подобное? Бедный ребенок. Что он будет с таким именем делать? Вы слышали, чтобы ребенка называли именем города, в котором он родился? Да к тому же итальянского». Они рассматривали письмо, чтобы убедиться, что нет никакой ошибки. И в самом деле Флоренс. Каждого рассмешит такое имя. Никто из них не мог тогда подумать, как они далеки от их предположения. Никто бы не поверил, что девочка, родившаяся в Италии летом 1820 года, будет известна почти в каждой стране мира. И прежде чем закончится столетие, тысячи девочек в ее честь будут названы таким же именем. Флоренс исполнился год, когда ее родители вернулись из поездки по Европе в Англию. Они провели там 3 года, путешествуя после своей свадьбы по Италии и Греции. Они могли себе это позволить. Фанни, мать Флоренс, была очень богата. Благосостояние ее отца, которого все называли B.E.N., также позволяла ему никогда и ничего не делать. Они были так обеспечены, что Фанни решила, как только они поженятся, она не станет жить в старомодном особняке, который унаследовал B.E.N., и пока они будут в отъезде, следует построить новый дом, который будет называться Ли Харст. Когда они подъехали к дому, она посмотрела на него с разочарованием. Лакей спрыгнул с кареты и открыл перед ней дверцу. Кучер взял лошадь под уздцы. Пати, 2-летняя сестра Флоренс, плакала, продрогнув после солнечного Средиземноморья. Да и Флоренс после долгого путешествия порывалась из рук нянечки отпуститься на землю. «Ты думаешь, что мы все сможем жить в таком небольшом доме?» — спросила Фанни своего мужа. «Мы, наши дети, нянечка, экономка, камердинер, лакей, горничные. Сколько же спален в этом доме?» 15, — ответил ее муж. «Сколько?» — переспросила Фанни. «Всего 15 спален? Не может быть! Нам нужен дом гораздо больший, и еще дом в Лондоне. Девочки скоро подрастут. Им незачем жить в тесноте, как беднякам в лачугах». Фанни подобрала свои разноцветные юбки и поднялась по ступенькам на крыльцо. За ней немного сзади шли муж и нянечка, которая несла на руках Флоренс и вела за руку ее сестру. С самого рождения Флоренс окружала роскошь. Она могла иметь все, что пожелает, и под рукой всегда были слуги, чтобы выполнить все ее приказания. Ее отец был блестяще образованным человеком, которого всегда приглашали в высший свет и к знаменитым людям. Мать следила за тем, чтобы девочки имели хорошие манеры и были изысканно одеты. Ли Харст превратился в летнюю резиденцию. Все остальное время они проводили в новом, гораздо большем доме, который они купили в Эмбли. 2 раза в год они всей семьей переезжали в Лондон. Флоренс приходилось видеть бедняков, но таких жалких и грязных, как в Лондоне, она не встречала. Пати обычно обходила стороной встречавшихся на пути ее обитателей трущоб, чтобы те не прикоснулись и не испачкали ее одежду. Флоренс же останавливалась, чтобы заговорить с ними. «Мне кажется, что это ужасно, что люди так бедны», —
— говорила она своей матери. «У нас есть все, что мы пожелаем, а у них не хватает даже еды. У них нет хорошей и чистой одежды, как у нас». «Грязное создание», — фыркнула Пати, сморщив носик. «Но почему люди должны быть до такой степени бедными?» — настаивала Флоренс. «Неужели никто о них не может позаботиться?» Фанни обняла за плечи Пати и прижала ее к себе. Флоренс всегда казалась ей немного странной, даже будучи ребенком. Она никогда не стремилась стать любимицей и не ласкалась к матери, как Пати. «Не стоит беспокоиться о них, Флоренс», — ответила она резко. «Бог сделал одних людей богатыми, а других — бедными. Он знает, почему он так сделал. И не нам вмешиваться в это и что-либо изменять». Она заметила, что Флоренс нахмурилась и продолжала дальше. «Ты должна благодарить Бога за то, что Он дал тебе так много, в то время как другим так мало». Вопрос Флоренс так и остался без ответа, но она больше ничего не сказала. Она очень быстро поняла, что у ее матери нет ответов на такие вопросы, и перестала просто их задавать. Но в своем воображении она задавала себе их снова и снова. В доме, полном людей, она была одиноким ребенком. И хотя она и играла вместе с Пати в куклы, она никогда не делилась своими мыслями с сестрой. Казалось, что она живет в своем маленьком мире, который придумала для себя от самого рождения. Она была благодарна за все, что у нее было, что она могла купить себе самое лучшее, но она не была от этого счастлива. Ни Пати, ни Флоренс в школу не ходили. Их мать пыталась нанять им частных учителей. Но ни одна из претенденток, с которыми она беседовала, не подошла ей. Пришлось отцу начать их обучение. Он учил их истории и языкам – латинскому, греческому, немецкому, французскому, итальянскому, а гувернантки давали уроки музыки и танцев. Флоренс очень понравилось учиться, и она только пожимала плечами, когда Пати при первой же возможности старалась улизнуть.

она ее не слышала. «Мисс Флоренс!» — повысила голос воспитательница и подошла к окну. «Чем вы занимаетесь?» «Ничем. Я читаю». «Вы не читаете, вы мечтаете. Вы всегда о чем-то мечтаете, мисс. Это неразумно и очень вредно для вас. Почему бы вам не пойти в парк и не поиграть с мисс Патти?» Хорошенькое личико Флоренс стало угрюмым. «Потому что я не хочу играть. Вот почему». Воспитательница обняла за плечи девочку. «Пойдемте, мисс. Вы слишком много времени проводите здесь, мечтая о всяких пустяках». Она не обращала внимания на то, что Флоренс пытается отстранить ее руку. «Если вы не хотите играть, займитесь чем-нибудь полезным. Где ваше вышивание?» «Я не хочу вышивать», — огрызнулась Флоренс. «Праздный ум — мастерская дьявола. Что скажет ваша мать, когда узнает, что вы опять целый день о чем-то мечтали?» Флоренс, ничего не ответив, пошла к двери. «Так о чем же вы все-таки мечтаете?» — спросила воспитательница. Но девочка молча вышла из комнаты. Воспитательница, прежде чем выйти следом за ней, привела в порядок комнату. Сцены, подобные этой, случались часто. И если Флоренс не мечтала, то она что-нибудь писала, что, по мнению воспитательницы, было еще хуже. Как и многие дети в те времена, Флоренс вела дневник. Но если ей неожиданно приходила важная мысль, она записывала ее на любом клочке бумаги, который был под рукой. Эта привычка оставалась до конца ее жизни. По сей день сохранились сотни таких ее записочек. Фанни не могла ее понять. «Не знаю, что мы будем с ней делать», — говорила она мужу. «Почему она не такая, как Патти, милая, вежливая, обычная девочка?» «Не знаю», — отвечал он. «Но все почему-то в первую очередь замечают Флоренс. Она умнее и лучше себя держит». «Да, она очень мила, когда у нас кто-то в гостях, но гости не видят ее, когда она бывает совершенно невыносима. Если такое поведение от большого ума, то это очень печально. Зачем девочке много ума? Дело женщины – заниматься домом, выходить замуж, ухаживать за мужем и детьми. Для этого не требуется много ума». Муж рассмеялся. «Я думаю, что она выйдет замуж, и, возможно, раньше, чем Патти. Когда у нас гостят мальчики, они больше обращают внимание на нее, чем на нее сестру». Быстро прошли годы. Флоренс и Патти превратились в очаровательных веселых девушек. К этому времени Флоренс исполнилось 16, и Фанни решила снять дом в Лондоне на весь сезон, чтобы дочери смогли вращаться в высшем обществе и знакомиться с молодыми людьми высшего света. Для нескончаемых зимних вечеров и приемов необходимо было привести в порядок Эмбли Парк, и пока этим будут заниматься, Фанни уговорила мужа отправиться на год в Европу. «Девочкам это пойдет на пользу», — сказала она, и тут же добавила, «особенно Флоренс». Прошло несколько месяцев после их поездки, и Фанни показалось, что ее идея удалась. Патти, побыв год во Франции, Италии и Флоренции, изменилась. Она стала более веселой и живой, но на Флоренс путешествие никак не повлияло. Это произошло в феврале. Флоренс, как обычно, читала на подоконнике, но больше глядела в окно. Ее взгляд блуждал где-то вдалеке. Воспитательница, укоряя ее за мечтательность, не подозревала, что этот день станет самым важным в жизни Флоренс. Флоренс думала о Ли Харсте и Эмбли, о своих друзьях, о том довольстве и роскоши, которым она была окружена. А еще она думала о бедняках, которых повсюду встречала. Она думала о юношах, с которыми знакомилась на балах, и их старших женатых друзьях, и о том, чем она будет заниматься в это же время через год, или через два, или через три. Внезапно она вздрогнула и, посмотрев наверх, напрягла слух. Затем оглядела комнату и тихо встала.

как бы прислушиваясь к кому-то. Несколько раз она покачала головой, будто отвечая на чей-то голос. Затем вышла из комнаты. На ее лице было странное выражение удивления и счастья. Немного позже она написала небольшую записку и положила ее к своим драгоценностям. Вот что было в ней. 7 февраля 1837 года Господь говорил ко мне и призвал меня служить Ему. С этого дня она изменилась. Бог хочет, чтобы она служила Ему. Чем именно, она не знала, но на тот момент этого было достаточно. Прошло много лет, прежде чем она узнала, каким образом она может послужить. Она никому не рассказывала об этом событии, и ее мать подумала, что Флоренс просто стала веселой и счастливой девушкой. Найтингейлы вышли из кареты и позвонили в дверь. И хотя дверь была не заперта, на звонок никто не вышел. «День мы, кажется, не перепутали», — сказал муж. «И дом тоже», — добавила Пати. На двери написано «Улица Дебас, 120». «Возможно, никого нет дома». Флоренс вошла в открытую дверь. «Кто-то есть. Слышите, раздаются голоса. Похоже, детские. Но миссис Кларк не замужем. Откуда здесь дети?» Флоренс рассмеялась. «Сейчас узнаем. Если никто не отвечает на звонок, значит, гости, которых ожидают, могут запросто войти». Она открыла дверь, осмотрела вестибюль и стала подниматься наверх. Все говорят, что миссис Кларк довольно странная. Остальные в нерешительности поднимались за ней по лестнице, и детские голоса слышались все отчетливее. Найтингейлы почти завершали свое турне по Европе. Флоренс была поражена Ривьерой, восхищена Женевой и влюблена во Флоренцию, город, в котором она родилась. Побыв в Италии, они переехали в Женеву, и когда им показалось, что Швейцария будет втянута в войну, они отправились в Париж. Это путешествие растянулось на полгода. Поначалу Флоренс все думала, к чему ее призвал Бог. Она хотела в точности знать его желание, но она так была увлечена званными вечерами, посещениями оперы, концертами, приемами, что почти забыла об этом. Париж не давал скучать, и это были их последние впечатления от Европы перед возвращением в Англию, к более размеренной жизни. На прощание их друзья посоветовали им: «Вы должны познакомиться с миссис Мэри Кларк». «Зачем?» — спросила Фанни. «Потому что она одна из самых замечательных женщин Парижа. Она знает всех. Правда, она не любит женщин и утверждает, что они глупы, что они не умеют мыслить, говорят вздор и не делают ничего путного. У нее много друзей-мужчин, и среди них немало весьма важных и интересных личностей». «Каких же, например?» — поинтересовалась Флоренс. «К примеру, господин Молл. Его очень интересует проблема, связанная с больницами, и он всегда старается сделать как можно больше для бедных, и особенно для больных людей. Вам непременно надо познакомиться с мисс Кларк. Мы попросим ее, чтобы она пригласила вас к себе». И вот Найтингейлы поднимались по лестнице в доме миссис Кларк, гадая, какого все-таки человека они увидят. В комнате наверху они заметили двух серьезного вида джентльменов в черных костюмах, которые кипятили на открытом огне чайники. За ними была распахнута дверь в соседнюю комнату, куда и вошли гости. Там в самом разгаре проходил шумный детский праздник. В центре круга прыгала и хлопала в ладоши леди, ростом едва выделявшаяся среди детей. Как только она заметила вошедших, тут же пригласила их. «Присоединяйтесь к нам!» Флоренс, подобрав свои юбки, встала в круг.
все же остальные молча стояли в стороне. Так началась крепкая дружба между Флоренс и этой женщиной. Это знакомство произошло в то время, когда она задумывалась над своим призванием. Беседуя с Кларки, так все называли эту женщину, она поделилась с ней своими сокровенными мыслями, которые для всех оставались тайной. Когда они уезжали в Англию, Кларки пообещала приехать к ним при первой же возможности. Для Флоренс она сказала особые слова. «Не растрачивай свое время попусту, моя дорогая. У тебя есть призвание в этом мире. Я это вижу. Будь готова его исполнить, когда Бог скажет тебе о нем». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в этом.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Кратки и длинны, но летят они словно миг. Мы ко всему привыкаем, и к радости, и к слезам. Но словно стоны и боли души, словно сердца крик. Взять телефон и в который уж раз удалить контакт. Может быть, это лишь сон.

стол вновь накроет семья на его день рождения. И новогодние планы, конечно же, сбудутся. Может быть, это лишь сон, лишь души наваждение. Через мгновенье вздохнешь, это

Вот бы сейчас позвонить и сказать добрый день, мой друг. Может сказать, помоги, может быть, ты прости меня. Но открываешь ты список контактов и снова вдруг просто.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема, которую я избрал для рождественской проповеди, звучит «Благодать». Я лично не знаю слова, которое лучше охарактеризовало бы рождественское послание миру, чем слово «благодать». Моим искренним желанием для каждого есть, чтобы этот рождественский праздник принес подлинное благословение каждому человеку. Конечно, это зависит от того личного подхода, с которым вы подойдете к этому празднику. Если ваше отношение будет характеризоваться доброй волей и пониманием, вы можете получить благословение, которое продлится в вечность. С другой стороны, если твой подход такой, как подход большинства людей сегодня, то есть телесное снисхождение и угождение, то этот праздник принесет тебе духовное убожество. Для меня лично подлинный смысл праздника Рождества кроется в слове «благодать». Когда я размышляю над событиями, которые мы вспоминаем в Рождество, я вижу две противоположные вещи. Во-первых, благодать и милость Божья, и во-вторых, бездонная нужда и беспомощность человечества. В радиобеседах этой недели мы будем беседовать о первом и втором. Прежде всего, я желаю начать с дефиниции благодати. Речь идет о дефиниции, принятой многими библейскими учеными. Она, конечно, не исчерпывает полного значения благодати, но это уже неплохой начальный пункт. Вот это определение. Благодать – это бесплатная, незаслуженная благосклонность Божья по отношению к тому, кто ее не заработал. Прежде всего, обратите внимание на то, что благодать – нечто бесплатное, она не может быть заслуженной, ее нельзя заработать. Благодать мы не только относим к тем, которые ее не заслужили, но также к тем, кто заслужили зло. Другими словами, когда мы заслужили злое, Бог, простирая к нам свою благодать, предлагает доброе. Заметьте также, что слово «благосклонность» в определении значит «благодать». Особенно в Ветхом Завете эти два слова употребляются то одно, то другое. Благодать является ключевой концепцией всего Священного Писания. Ее мы находим на страницах Ветхого Завета, а также всего Нового Завета. В Новом Завете греческое слово «благодать» употреблено 150 раз. Нормальным новозаветним приветствием христиан было «благодать и мир». Это приветствие особенно интересно, потому что оно внушает идею, что если ты на самом деле желаешь иметь мир, то прежде всего ты должен получить благодать. Только из благодати Божьей вытекает подлинный настоящий мир. Большинство новозаветных посланий заканчивается словами «благодать» в сочетании с каким-либо другим словом. Например, «благодать от Господа пусть будет с вами», «благодать пусть будет с вашим духом». Новозаветные послания учат прежде всего пониманию христианской жизни, то есть как применять истины Евангелия. И эта лекция, этот урок состоит в том, что христианская жизнь начинается и заканчивается благодатью. И если мы отклонимся от такого взаимоотношения с благодатью, когда благодать является началом и концом христианской жизни, мы, вероятно, потеряем саму христианскую жизнь. Позвольте мне сказать несколько слов об оригинальном греческом слове «благодать», употребляемом в Новом Завете и в Ветхом Завете в гибрайском языке. Греческим словом, отвечающим слову «благодать», есть слово «харис». «Харис» значит дословно и в первую очередь «красота» или «привлекательность». Я считаю, что следует помнить, что благодать Христова всегда красива и привлекательна.
А теперь гебрайское слово. Их есть два. Кхен и рацион. Я не хочу говорить много, но скажу, что они употребляются попеременно, хотя не всегда. Кхен значит красота, а рацион значит удовольствие. Взятые вместе, они означают красоту и привлекательность. Одной из обыкновенных фраз, употребляемых в Ветхом Завете много раз и связанных с этим словом, есть «найти благодать или благосклонность в глазах кого-либо». Например, оно и сказано, что он нашел благодать в глазах Господа. Это отличало Ноя от остальных людей его поколения. В своем поколении Ной и те, которые были с ним, его семья, нашли благодать в глазах Господа. Другими словами, благодать связана с тем, как мы смотрим на людей или отдельного человека. И особенно благодать Божья имеет нечто общее с тем, как Бог смотрит на людей. Есть такая фраза: «Красота – это нечто в глазах того, кто смотрит». И то же самое относится и к благодати. Она начинается не в человеке, а в Боге. Она происходит от того, как Бог смотрит на нас. Когда Он смотрит на нас с расположением, тогда благодать начинает действовать в нашей жизни. Концепция, согласно с которой благодать зависит от того, как Бог смотрит на нас, очень хорошо иллюстрирована в левитских благословениях, которые мы находим в книге «Чисел», 6 главе, стихи от 22 до 26. Вероятно, это благословение знакомо всем нам, посещающим церковь или синагогу. Вот это благословение, читаю. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Существует 6 частей этого благословения. Первая часть: «Да благословит тебя Господь». Вторая часть: «Да сохранит тебя». Третья часть: «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим». Четвертая часть: «И помилует тебя». Пятая часть: «Да обратит Господь лицо свое на тебя». И шестая часть: «И даст тебе мир».

да обратит Господь лицо свое на тебя». Интересно, что средняя фраза, говорящая о благодати, как бы заключена с обеих сторон фразами, говорящими о Божьем лице. Прежде всего, «Господь презрит на тебя светлым своим лицом», и затем «Господь обратит лицо свое на тебя». Это действие Господней благодати. Она зависит от того, как смотрит на нас Господне лицо. Ну и результатом благодати есть, конечно, мир. И даст тебе мир. Урок состоит в том, что мир, подлинный духовный мир, является и может быть только и исключительно продуктом Божьей благодати. Дальше. Есть прекрасный пример Господней благодати, проявленный во взглядах на людей в конце второй главы книги «Исход», которая описывает несчастье Израиля в Египте и как Господь начал проявлять благодать своему народу. Книга «Исход», 2 глава, стихи от 23 до 25. Читаю. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Здесь мы находим израильтян в безнадежной нужде и несчастье, не могущих себе помочь. Все, на что они могли рассчитывать и надеяться, это была благодать Божья. Бог слушает их стон, плач, и отвечает им. Он смотрел на израильтян и проявил о них свою заботу. Это и есть Божье благорасположение. Его благодать упала на израильтян. Бог начал работу по освобождению израильтян из египетского рабства. Слова «и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог» являлись поворотным пунктом в истории этого народа, потому что эти слова обозначают начало благодати для этого народа. Дорогой радиослушатель, воспользовался ли ты уже Божьей благодатью, простертой с креста Голгофы всему человечеству? Если еще нет, воспользуйся сегодня. Прими Иисуса Христа, Сына Божия, в свое сердце, и будешь вечно счастлив. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Момент творения. Скала Лос-Лунас. Правда ли, что 10 заповедей на древнееврейском языке были выгравированы на валуне Лос-Лунас в штате Нью-Мексико 2000 лет назад? В 1871 году индейцы показали Францу Ханнингу, хозяину ранчо в Нью-Мексико, базальтовый валун со странными надписями, расположенный на его земле. Индейцы сказали, что этот камень с письменами стоял здесь еще задолго до того, как их племена пришли на это место. Когда пригласили ученых, оказалось, что надписи были сделаны на древнееврейском языке шрифтом, распространенным между 500 и 100 годами до нашей эры. Что же было написано на камне, который позже получил всемирную известность как скала Лос-Лунас? 10 заповедей. Но кто их там начертал? Ответ очевиден благодаря другим, еще более удивительным открытиям в тех краях. На плато над скалой Лос-Лунас найдены руины древних каменных защитных сооружений, схожих с развалинами Лахиша в Южной Иудее. Обнаружена там и надпись на древнееврейском, где Бог Израиля назван Бог Всемогущий. И наскальный рисунок, изображающий неполное солнечное затмение, происходившее в 107 году до нашей эры. Это вполне соответствовало археологическим расчетам, согласно которым надписи появились 2000 лет назад. Неужели пришельцы из Южной Иудеи 2000 лет назад обосновались в нынешнем Нью-Мексико? Находки подтверждают это предположение и опровергают современные стереотипы о способностях и достижениях наших предков. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

как много их, сидящих при дороге, голодных, обездоленных, слепых. Проходят мимо них земные боги, не видя их, не замечая их. В сердцах окаменелых нет ни боли, ни милости, ни жалости простой. Их ожидает праздное застолье. Постой, богач, твой Лазарь пред тобой. Вот он сидит несчастный, тянет руку. Да, опустился, дурно пахнет он. Чтоб совестью предать тебя на муку, чтоб полностью тебя оставил сон. Спокойно ли ты спишь, не потревожен? Хранителями тела ты прикрыт. Слепой идет, и тростью осторожно по камню сердца твоего стучит. То сам Господь твою тревожит душу, хранителя которой не найдешь. Он твой покой украденный разрушит и по ветру твою развеет ложь. Быть может, ты ослеп, а Лазарь зрячий. Быть может, ты душою обнищал, когда горячкой золотой охвачен на желтую душу обменял металл. Ослепшие, оглохшие для Бога, глухослепые лидеры слепых, вы знаете, куда идет дорога из мира, уводящая живых. Туда, откуда нет уже возврата, где солнце правды из-за стенки тьмы. Слепой богач, узри слепого брата, а в нем Христа, и выйди из тюрьмы.

«Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки 6:37. Судить о других – это излюбленное занятие всех людей. При этом я не имею в виду только наши застольные разговоры. Залом судебных заседаний могут стать и наше рабочее место, сад, удобное кресло в нашей комнате. Кто же эти судьи с ненавидящим характером? Давайте оставаться честными. Это мы. Да, мы стали масштабом для осуждения других. Но еще страшнее, что мы судим о наших братьях и сестрах в церкви, в теле Иисуса. Суждения, которыми мы одариваем наших братьев, лишены, как правило, не только объективности, но и понимания, любви и сочувствия. Почему так велико искушение выносить на свет ошибки других? Может быть, потому что мы, благодаря втаптыванию другого в грязь, сами кажемся себе лучшими. Мы имеем прекрасное зрение, если это касается провин других. Я отучился говорить что-либо о моих братьях и сестрах в их присутствии, если речь идет об оценке их личности. А суд? Его мы можем предоставить Богу. В последний день Бог рассудит все и восстановит справедливость. Не судить, а любить наших братьев и сестер призваны мы, как это и сделал Иисус. Давайте будем уважать друг друга. Бог благословляет такие отношения. Мне и каждому из нас следует отучиться говорить что-либо о моих братьях и сестрах во время их отсутствия, если речь заходит об оценке их личности.

Скоро вечность нас ждет впереди. Думать нужно сегодня, сейчас. Бога в сердце впустить поспеши. Не пробил пока смертный твой час.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

поскольку армия от меня отказалась и дала освобождение вчистую, я пошел работать садовником. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Америке, такая жизнь была для меня возвратом к аскетизму поры моего детства. Однако меня это вполне устраивало. Теперь, когда я достиг 30-летнего возраста, мои родители, естественно, ожидали, что я женюсь, заведу собственную семью и буду ежегодно радовать их сердца новым внукам. Но у меня были иные планы. Я твердо решил не тратить силы на второстепенные житейские дела, а целиком посвятить себя проповеди благой вести. Народ Израиля должен был узнать разницу между Иешу и Иешуа, между примитивной церковностью так называемых христиан, которые взяли у христианства лишь внешнюю форму, и настоящей мессианской верой, твердо придерживающейся нового и окончательного завета Господня. Я обзавелся пикапом, инвентарем садовника и нашел заказы. Дважды в неделю я наводил порядок на садовых участках в Колоне и Рамат Хашароне, что обеспечивало мне прожиточный минимум. Все мои братья и сестры, за исключением одного, к тому времени успешно закончили учебу и оставили родительский дом. В нем остались только мать с отцом, сестра, работавшая воспитателем в детском саду, и я. Как и в 14-летнем возрасте, каждую неделю я приносил матери деньги, свой вклад в семейный котел. Несмотря на мое столь длительное отсутствие, дома почти все шло по-прежнему. Матери было около 60. Выглядела она на все 80. Но у нее все еще хватало сил вести домашнее хозяйство. Отец оставил работу на строительстве и служил в армейском универмаге. Большинство моих старых приятелей переженились и обзавелись собственными детьми. Со многими из них я пытался говорить о Мессии, и меня огорчало, как беззаботно они продолжали тонуть, отказываясь принять протянутую руку Божественного Спасителя. Ведь все эти старые друзья так или иначе участвовали в формировании моей личности, кто лучших, а кто и худших ее сторон. Позже Господь перековал, очистил и усовершенствовал меня и с тех пор использует в своих целях. В нашем квартале выросло новое поколение шпаны. За исключением нескольких новых вилл, поднявшихся там и сям, все осталось по-прежнему. Я обновил старую протекавшую черепичную крышу родительского дома и стал потихоньку врастать в повседневную жизнь Израиля. К своему удивлению, я обнаружил, что в Израиле есть мессианские верующие. Возникло довольно много мессианских общин. Мессианская община – это группа людей, объединенных одним существенным признаком. Они верят как в Танах, так и в Новый Завет, как в истинное Слово Божье. В мессианском обществе есть евреи, которые до своего спасения были религиозными, другие были традиционалистами, третьи даже атеистами. Есть среди них и неевреи. Среди них арабские верующие, выросшие в исламе или традиционном христианстве, новообращенные прозелиты, ранее бывшие номинальными христианами. Есть и такие, чьи верования раньше коренились в восточном буддизме или индуизме. Других Господь спас из тесных объятий свидетелей Иеговы, а иные прежде были социалистами или коммунистами. На собраниях мессианской общины может присутствовать любой. Ее двери открыты для всех, но членами становятся лишь те, кто покаялись и приняли прощение Господа за свои грехи, предложенные Богом через Иешуа, Мессию, согласно Священному Писанию. Не имеет значения, кем был этот человек до своего спасения или в какой религии он принадлежал от рождения. Главное — это то, что в определенный момент своей жизни
он пришел к пониманию, что Бог Израиля обещал всем людям новое сердце и новый дух через веру в Иешуа. Такой человек может искренне сказать, что получил прощение от Господа и был рожден заново. Никто не может заставить принять эту веру, как никто не может купить или продать ее за все золото и серебро мира. Сейчас в Израиле не менее 45 мессианских общин, и число верующих постоянно растет. Все больше израильтян приходит к пониманию того, что Иешуа – истинный Мессия. Бог все еще продолжает призывать и народ Израиля, и все человечество принимать прощение, которое Он предлагает через Мессию, раскаяться и обратиться к Нему. Постепенное раскрытие Господом Его замыслов народу Израиля достигло высшей кульминации в первом пришествии Иешуа. Но это не означает, что с тех пор Бог самоустранился. Через мессианских верующих Он призывает к себе сегодня и евреев, и неевреев. Никогда не забуду, какой шум подняли религиозные евреи, протестуя против деятельности одной из наших общин. Сотни разгневанных ортодоксов и студентов Ешивы в одно субботнее утро устроили демонстрацию перед входом в зал, где проходили встречи общины. Затем несколько десятков демонстрантов вломились в зал и побросали на пол Библии и песенники. В их глазах горела страстная ненависть. «Фашисты! Фашисты!» — гневно кричали они. «Фашисты жгли наши тела, а вы пришли сюда, чтобы сжечь наши души! Миссионеры! Предатели! Обращенные!» Этот бунт был поистине ужасающим. Только после длительной борьбы полиция смогла вытеснить «стражей Господних», в кавычках, как они себя называли, из нашего помещения и установить вокруг него охрану. В тот день Бог позволил нам полнее отождествить себя с Иешуа и в какой-то степени разделить преследования, которым Он подвергался ради нас. Мы пели хвалу Господу, слушали проповедь Слова Божьего, молились за наших гонителей и благословляли тех, кто ненавидел и проклинал нас. Для всех это было нелегким переживанием. Но теперь я знал, видел собственными глазами и заново понимал, что может сделать живой Мессия в душах своих детей и через них. Как бы мне хотелось, чтобы раввин этой ешивы, который раздувал огонь ненависти, мог заглянуть тогда мне в душу и испытать силу Мессии, живущего в моем сердце. Город был наполнен враждебными лозунгами и плакатами. Демонстрации становились все более организованными. Ежедневно происходило что-то новое. Казалось, преследованием не будет конца. Волна ненависти достигла того, что на одного из нас было совершено покушение. Религиозные евреи оказали давление на владельца здания, в котором мы собирались, и заставили его отказать нам в продлении аренды. Будучи тогда новичком в стране, я не сразу смог оценить силу того религиозного давления, которое оказывалось на мэра города. Но с тех пор все мы не раз могли убедиться в широких возможностях этого шумного меньшинства. Без здания мы в конце концов могли обойтись и начали устраивать встречи под открытым небом в садах и парках, собирались в домах членов общины. Наша любовь к Богу и друг к другу продолжала возрастать. Этот инцидент был лишь одним из многих. Другие общины тоже пострадали от преследований. На одной из молитвенных встреч общины Паниэль в Тиверии я видел, как в зал, где проходила встреча, бросали камни. И это в субботу. Окна были разбиты, и только чудом никто не пострадал. В Иерусалиме был сожжен дотла зал собраний мессианской общины около церкви на улице Наркис.
И это лишь немногие примеры тех ярых гонений, которым сверхортодоксальные евреи осмеливались подвергать других евреев. Религиозное насилие в Израиле возрастает и по сей день. Теперь оно затрагивает не только мессианских верующих, но и равнодушных к религии евреев, членов кибуцев и даже тех религиозных евреев, быт которых чем-то отличается от уклада ортодоксов. Пора бы мудрецам Торы

А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Деяния 5:35, 38-39. В те дни возмущений и беспорядков, когда вся пресса говорила о нас как о некой мистической секте, я не мог не думать о гонениях, которым были подвергнуты ученики Иешуа 2000 лет назад. После распятия учителя его устрашенные ученики спрятались в Иерусалиме за закрытыми дверями. Они чувствовали себя опустошенными, отчаявшимися, разочарованными в Иешуа. Как известно, Иешуа был казнен накануне Песаха, и все надежды его учеников на скорое военное и политическое освобождение Израиля исчезли. Но всего через 3 дня, в точности, как он обещал, Иешуа воскрес из мертвых. В те дни, прошедшие между его воскресением и вознесением обратно на небеса, он неоднократно являлся своим ученикам. В их присутствии он принимал пищу, позволял им касаться своего тела и дал им такое повеление. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния 1:4-5. Иешуа был распят накануне Песаха, и это привело его последователей в отчаяние. Но на праздник Шавуот, Пятидесятницу, все переменилось. Обетование Отца было выполнено. Ученики исполнились Святого Духа. Свыше им были посланы мужество и сила. Например, всего за несколько часов до распятия Мессии Петр трижды отрекся от своего Господа из страха перед противниками, особенно перед высшими священниками Синедриона. А на Пятидесятницу тот же самый галилейский рыбак в присутствии других учеников и всех еврейских паломников, собравшихся в тот день в Иерусалиме, встал и произнес мощнейшую проповедь, в которой ясно доказал им, что все происходит точно так, как было обещано в Писаниях. И Иешуа должен был умереть, чтобы оплатить наши долги и освободить нас от гнета греха. В результате проповеди Петра 3000 иудеев приняли Иешуа, и возникла первая мессианская община. Тогда эта община находилась полностью в русле официального иудаизма. Многие евреи верили в Иешуа, и религиозные вожди общества начали беспокоиться о прочности своей власти. Тогда между Господней истиной и созданной человеком религией началась война не на жизнь, а на смерть. По сути, это был новый этап вечной борьбы между Богом и силами тьмы. Эта война, начавшаяся еще в Эдемском саду, теперь переместилась на землю. Подобно древнему конфликту между Господним пророком Самуилом и развращенными сыновьями первосвященника Илии, описанному в Танахе, та же война теперь шла в Иерусалиме между верующими в Иешуа, которых Бог исполнил своим духом, и консервативными религиозными вождями общества, целявшимися за самопровозглашенную власть. Тот же самый Святой Дух, исполнивший первых учеников Иешуа божественной силой и позволивший им стойко переносить самые жестокие гонения, действует и сейчас. Дух Божий дарует каждому человеку и каждой истинной мессианской общине силы, необходимые для совершения дел, угодных Господу, для стремления к праведности и истине, из горячей любви к Нему и к людям. Видя демонстрации и буйства, направленные против нашей общины, я чувствовал желание выбежать

выдержать и громко крикнуть этим молодым горлопанам, что им не удастся остановить работу духа, начавшегося трудиться в сердцах человеческих тысячи лет назад. Мне вспоминаются слова Петра, сказанные в тот давний день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он, был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Про себя я спрашивал, а могли бы ученики этого современного раввина тоже раскаяться и креститься, если бы они сегодня услышали речь Петра? В одном я был уверен: чем сильнее преследование, тем более возрастают сила и любовь в членах мессианской общины. Но, критикуя современных религиозных вождей общества, я вовсе не забываю об их огромном вкладе в формирование еврейской традиции на протяжении 2000 лет нашего рассеяния. Бог прекрасно знал, что требовалось нам в те времена, когда мы были изгнаны с родной земли и жили диаспорами, и точно так же Он знает, что лучше для нас сейчас. Теперь, когда евреи возвращаются домой к Сиону, после того, как Евангелие было проповедано всем язычникам по всему земному шару, круг времен замыкается. Бог показал нам, что все мы блуждали, как овцы, и евреи, и язычники, и что всем нам равно требуется Его милость, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что же касается евреев, всем нам надо постоянно помнить следующее: ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто каждую субботу мессианских верующих в Израиле забрасывают камнями. Не намерен я также изображать правоверных евреев злобными чудовищами. Я рассказал обо всем этом ради полноты картины, только для того, чтобы у вас
Дорогой читатель, не было недопонимания, когда ваши собственные глаза откроются милостью Божьей для Его истины, когда вы решитесь последовать за Иешуа. Не хочу внушить вам представление, будто когда вы примете Мессию, ваша жизнь станет сплошным розовым садом. Сам Иешуа предсказывал, что те, кто следует за Ним и стремится к Господу, будут подвергаться гонениям. И в то время усилилось давление на меня со стороны семьи. Они просто не могли понять, почему я не пытаюсь больше работать и больше зарабатывать, чтобы купить себе дом, жениться на красавице-еврейке и жить, как всякий приличный, культурный, в кавычках, человек. Я не мог избавиться от ощущения, что и моя семья, и старые друзья, жившие по соседству, предпочли бы прежнего Якова, который гонялся за юбками и за звонкой монетой, а не этого нового благовестника Мессии. Я начал печатать брошюры, основанные на пророчествах Танаха, и регулярно выходить на улицы, чтобы раздавать листовки. Проповедуя Евангелие без страха и лицеприятия, я понял, что это необходимо для спасения еврейского народа и для славы Господней. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, моим главным желанием было возвеличить и прославить Иешуа. Тот камень, который отвергли строители и который сделался главою угла. Если мы, верующие, будем неуклонно проповедовать Евангелие, то увидим, как возродится разрушенная скиния Давидова. Родители заметили, что я провожу большую часть своего свободного времени в чтении Писания и в молитве или занимаясь домашним хозяйством. Постепенно их сердца смягчились. Они начали понимать, что я не перешел в другую веру, а просто стал истинным иудеем. Через какое-то время отец с матерью начали вместе читать Новый Завет на персидском языке, который я им подарил. И тогда я понял, что все, перенесенное мною ради распространения Евангелия, было не напрасно.

Голгофа, Голгофа, последний этап великих христовых страданий. Вот ложит на крест его римский солдат, срывая хитон его тканей. Приставлены гвозди, удар молотка, и алая кровь заструилась. Но грубое сердце палача не дрогнуло, не прослезилось. Он дело свое продолжает спокойно. Руки и ноги к кресту прибивает. Что за жестокость? Что это за сердце? Что жалости вовсе не знает? Вот кровью святой обогренное древо с распятым Христом поднимают, и на вершине холма прочно его предзором людей укрепляют. Насмешки, хула, клевета, порицанье черным потоком плывут. Бедные люди христовых страданий они до сих пор не поймут. А он со креста на них смотрит с любовью и хочет сказать им: «За ваши грехи я истекаю здесь кровью, чтоб вас от погибели вечной спасти». Раскинуты руки, как символ желания все человечество ими обнять. Висит на кресте эта жертва святая для мира сего благодать. Аминь.

В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Среди нас немало христиан, отличающихся своей вялостью и пассивностью, водимых мыслью, что Бог как-то все уладит. Апостол Павел ведет активную борьбу против такой жизненной позиции. Жизнь верующего не должна заканчиваться ролью наблюдателя, а быть активной, насколько это позволяют силы и возможности. Но активность не должна ограничиваться только практичным трудом, но также и мысли, слова, побуждения должны быть охвачены желанием самоотдачи. Немало христиан начинали Новый год с постановкой новых задач, но вряд ли кто-нибудь из них еще сегодня помнит о них. Напоминание Павла послужит для нас камнем, о который мы должны споткнуться и выйти из сонного состояния. Это слово обращено к нам, как призыв действовать в нашей будничной жизни. Бог хочет видеть в нас не безвольных марионеток, а своих сотрудников. Он хочет, чтобы все наши великолепные идеи завершались конкретными поступками. Мы призваны к активному сотрудничеству по мере возможности. При этом Бог не требует многого. Даже самый малый поступок вносит свою лепту в общее дело. Но от каждого требуется то, что Бог открыл ему во время утреннего молитвенного общения с Ним.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Слава Богу, народ Божий. Слава Богу за то, что мы имеем эту возможность быть в доме молитвы, слушать Слово Божие. Я, сидя здесь, вспомнил одну сестричку, за которой я долгое время наблюдал. Мне так пришлось. Я наблюдал за ней и часто смотрел, как она любила слушать Слово Божие. Когда собирались там на дому, чтобы провести служение, и ей так очень тяжеловато было добираться, и она, знаете, с маленьким стульчиком шла туда, на тот дом, где там читала Слово Божие. Немножко пройдет, тяжело, трудно уже, говорит, настолько больше не могу, сяду, посижу, отдохну, опять дальше иду. И, знаете, я так смотрел на эту жажду и думал, интересно, знаете, когда-то этому человеку полюбилось это Слово Божие. Несмотря ни на что, не отлаживая, не где-то, знаете, можно сослаться на здоровье, сказать, сил не хватает, но человек, стараясь как-то вот таким, пусть таким способом, но за раз пять, может, семь, и быть там, где проповедуется Слово Божие. Знаете, бывает, приходится быть там, где очень мало людей собирается. Очень мало людей, где просто приезжают туда, и редко братья бывают, где проповедуют Слово Божие. Я был, меня братья пригласили однажды в одно служение, это на границе. У нас здесь в Беларуси, я никогда там не был, здесь в Беларуси, на границе с Украиной. Туда даже мне брат сказал, чтобы поехать туда, это наша Беларусь, но, говорит, возьми обязательно паспорт, потому что пограничники проверяют. И когда мы приехали туда, действительно, там съезжаются с некоторых таких, как хуторов, и так люди ищут, чтобы послушать Слово Божие. Слово Божие, которое, говорит, дает силы жить, дает силы размышлять и молиться о том, чтобы Бог по своей великой любви и милости это Слово, оно распространялось вокруг нас. Я много раз слышал, как люди рассказывают о этом Слове. Слово, которое меняет людей, которое делает людей красивыми. Это действительно так. Я не раз слышал такое выражение, когда человек, полюбив Слово, Бог меняет, преображает человека, человек красивым становится. Какой ты стал красивым? Слово Божие, знаете, выравнивает человека, меняет внутренность человека. Интересно, читал Слово Божие, написано при встрече, когда человек просил у Бога, ты только скажи мне слово. Знаете, даже походка меняется. У Иакова при встрече с Богом походка даже поменялась. Знаете, меняется многое в человека, когда человек встречается с Богом. Когда Бог своим словом говорит прямо в сердце, и сердцем становится другим, способным любить. И, знаете, об этом вот слове я хотел бы немножко сегодня порассуждать вместе с вами, прочитать из Слова Божьего, это Евангелие от Луки, с 8 главы, 4 стиха и ниже. «Когда же собрались множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчей. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит». Знаете, сказав эту притчу, наверное, дальше говорил еще к народу Божьему, но прошло время. Знаете, вроде бы притча и понятная, вроде бы много что и сказано в этой притче. И сегодня мы, когда слушаем Слово Божие, многим нам из нас понятно это слово, потому что Дух Святой очень многим из нас открывает, и мы уже начинаем понимать. Я вспоминаю, однажды я сидел, читал Слово Божие, и одна, приблизительно моего возраста, девушка спросила у меня,
Слушай, а можно посмотреть, хотя бы вот взять в руки, посмотреть, прочитать хотя бы несколько строк из этой Библии? Ну, я, говорит, никогда не читала, и вообще, ну, говорят, там, ну, просто вообще настолько все непонятное. И когда я ей дал, она открыла, ну, вот просто открыла и прочитала буквально, наверное, стихов 5, прочитала, говорит, действительно говорят так, что здесь вообще ничего не понятно, я вообще ничего не понимаю. Настолько все, ну, как-то переплетено, что вообще ничего не понятно. И ученики тоже задались этим же вопросом и спросили у Христа, скажи, а о чем эта притча, которую ты говорил, почему так, вот, ну, ты так объяснил? И Христос, дальше я прочитаю, говорит такие слова. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшее при пути – это суть, слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать. Да слышит. Слава Богу. Знаете, вроде бы, казалось бы, Христос сказал все то же самое. Немножко, чуть-чуть расширил кругозор этой притчи, но, я думаю, ученикам стало все понятно, о чем говорил Христос, о каком семени, какое куда падало, какое может принести плоды, какое может, знаете, приняться в этой земле, а какое вообще не может приняться. Что-то подобное, знаете, происходит в нашей жизни. Многие из нас, я думаю, вспоминают те моменты, когда нам говорили о Иисусе Христе. Где-то пересекались те люди, которые сказали, может, просто два слова, тебя любит Иисус. Может, кому-то очень часто говорили, что порой даже, ну, пусть и не принимали, но иногда слушали, а иногда, может, даже закрывали уши, и чтобы не слышать. По-разному бывает. Я сегодня, смотревший, как дети сегодня рассказывали стихотворения, пели песни, я вспомнил свое детство, как когда-то я тоже еще был такого приблизительно возраста, как они. Меня друг мой пригласил в собрание. Я побыл на собрании, мне понравилось, он пригласил меня на воскресную тоже школу, я был. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как один немножко старше меня брат, как он в конце собрания, он молился. Молился пред Богом, чтобы Бог благословил нас всех. Знаете, мне настолько понравилось, как он красиво излагал мысли. Я тогда в той молитве, я не умею молиться, я попросил, Господи, научи меня также молиться. Знаете, время прошло, у меня пошла совсем другая жизнь, друг, его семья уехали в совсем другое селение, у меня появились новые друзья, но, знаете, я помнил это время, которое, знаете, пусть по чуть-чуть, но Слово Божие, оно селось в мое сердце, оно хранилось в моем сердце, и я переживал за это. Я помню тот момент, когда я просил, Господи, научи меня молиться. И время проходило, и, слава Богу, знаете, пришел такой момент, когда Бог показал, как мне нужно правильно подходить, как мне нужно взывать Господу. Знаете, сложились так обстоятельства. Но так вот Христос в этой притче очень интересно изъяснил о этой почве. Семя, которое сеется, это Слово Божие. Но все зависит от нас, от нашего состояния, от того, как мы распахиваем двери сердца своего. Какова почва,
чтобы это семя, знаете, легло в сердце наше и принесло хорошие плоды. Для чего, братья и сестры, для чего нам это нужно? Нам нужно, чтобы, знаете, пройти этот земной путь, чтобы устоять, чтобы не упасть. Я не раз это слышал, когда, знаете, люди разочарованные говорят: «Сколько я буду падать? Я не пойду туда, в этот дом молитвенный, потому что я устал, я много раз падал». Я даже недавно, буквально пару дней назад, вот я тоже слышал эту фразу, когда человек не хочет, я говорю: «Просто мне очень стыдно, потому что я много раз падал». Я приходил, я уже хотел, знаете, не раз выходил сюда на покаяние, но, знаете, вновь и вновь человек падает, и он, ему стыдно, потому что, знаете, как бы как почва все равно не подготовлена, то семя не дает плодов. Я вспоминаю, знаете, здесь написано, что о доброй почве. И я вспомнил, знаете, когда я закончил школу, я пошел учиться, я отучился, я, ну, родился там, где болота, где разрабатывали земли, ну, знаете, вырезались леса, и происходила мелиорация. Я учился на такую технику, знаете, большая техника, мелиорация, трактора, комбайны. И когда я вот учился, нас отправили на, ну, проходить. Я помню, я работал на тракторе, ну, совсем парнишкой. И люди из колхоза, женщины, мужчины, когда поля разрабатывали, собирали корчи, бросали на прицеп. И где камни, где что, знаете, чтобы это семя, оно упало в добрую почву. Там, где есть камни, вот на каменистой здесь Христос изъясняет. А где вот эти вот, наверное, если там такие поля, то, ну, корчи, это надо убрать. Знаете, сегодня, наверное, уже больше технологии быстрее развиваются, и поля чуть-чуть по-другому иногда бывают убираются, где есть камни. Есть такая техника, запускается, где как вот свеклу убирает, ну, знаете, камни, это все немножко проще, убирается, подготавливается почва, земля так, чтобы туда было брошено вот это хорошее семя. Я думаю, каждый хозяин понимает, чтобы мне надо подготовить почву. Настолько подготовить почву, чтобы она, это семя, дало действительно плод, чтобы оно взросло и все нормально было. Всякий хозяин понимает об этом. Я помню, приблизительно с год назад я был у друга, он оказался в больнице, мы сидели с ним, я был с ним, и его брат, он, ну, прислал смс-ку, поле вспахали, ну, там поле было уже, ну, просто заброшено, и когда вспахали, и он сфотографировал и показал, какое поле. –

даже много приходится вносить финансов, чтобы затравить какое-то зелье, чтобы просто вот так вот сделать, но чтобы хорошо работало. Надо эту землю настолько выровнять, добавить то или это, чтобы действительно земля была хорошо приготовлена. И, знаете, я с разных сторон это рассматривал, и эти камни, и эти корчи, и это все, знаете, настолько понял, что Христос изъясняет настолько, чтобы эта земля была доброю, чтобы то семя, которое будет брошено в эту добрую почву, оно произросло, оно дало хорошие плоды. Тогда действительно будет результат, и хороший результат. Тогда не будет вот этих таких, знаете, падений. Тогда не будет, знаете, таких разочарований. Тогда не будет этих слез, от которых просто я не раз и не два слышу, когда, знаете, плачут о детях матера, о детях своих, о сыновьях, о дочерях своих. Знаете, эта почва настолько неправильно часто бывает подготовлена. А Христос учит. И Он не раз, и раз, и второй раз, казалось бы, уже наедине, ученикам можно было бы этого не говорить. Но Христос говорит, возгласил и говорит, кто имеет уши, да слышит. Обратите, говорит, внимание, что я вам говорю. Подготовьте хорошо эту почву, чтобы это семя, оно дало хорошие плоды, чтобы это семя возросло. Знаете, я помню, вспоминаю один момент, когда в Тамбове, я вспоминаю этого парня, когда была молитва, было и одно, и второе, и третье служение. И когда очень много детей вышли вперед, была молитва, очень много детей покаялись, кто-то радовался, потому что Бог прикоснулся к сердцу. А я стоял со стороны, так шла молитва, и парень стоял вообще сзади, он, знаете, так вот просматривал все по сторонам, как будто бы он не там был. Я решился подойти до него. И когда я подошел, я говорю, а почему ты, ну, не молишься? Все молятся, все просят, Господи, благослови меня. Мне нужно пройти этот путь. Ну, ты слышал, о чем здесь проповедовалось? Он говорит, зачем? Я много раз подводил Господа. Он благословлял меня, а я так, у меня ничего не получается. Я поеду домой, закончится этот лагерь, я поеду домой. И все возвратится, все станет на свои места. Почему? Потому что, говорит, у меня нету. Я вроде бы выхожу, а у меня нету этого переживания. Все получают, все радуются, а у меня нету этого покаяния. У меня нету этого. Он проходит мимо меня, я говорю, не пройдет. Если будешь верить ему, он не пройдет. Он обязательно прикоснется к сердцу твоему и даст тебе победу. Даст тебе пережить именно так, чтобы ты возрадовался, чтобы ты почувствовал, что Он тебя простил. Не кто-то за тебя там помолившись, так, это нужно, это все. Ну, знаете, он так как-то нехотя, но стоял. Потом через время я смотрю, он решился. Он пошел. Когда он пошел, была еще долгая длинная молитва. Знаете, прошло время, уже стемнело. Пили чай, булочки ели. Я слышу, кто-то бежит, кричит, дядь Вань, дядь Вань. И он подбегает, упал мне, обнял меня на шею. И говорит, дядь Ваня, он не прошел. Я спрашиваю, что не прошел, я забыл даже про это. Я пошел, попросил, чтобы он не прошел меня. И он не прошел. Он сказал мне слово то, которое исцелило внутренность мою. Он не прошел меня. Знаете, я благодарен Богу за эту радость, которую Бог даровал этой душе. Но я очень много встречал таковых, которые не встретились с Господом. Почва, которая была в сердце, она не подготовлена. Знаете, по-разному люди с разными намерениями, с разными мыслями, с разными такими подходами в своей жизни, они приходят в дом молитвы, чтобы что-то может заиметь, но абсолютно не подготовлены для того, чтобы мне иметь перемены в жизни своей, чтобы тот всемогущий Бог, который меняет людей, который преображает людей, который делает жизнь человека красивую, прекрасную, радостную. Совсем, знаете, другие подходы. И хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на те слова, которые говорит Христос. Кто имеет уши, да слышит. Чтобы действительно я задумался,

Господи, с каким я сердцем прохожу в дом молитвы, проповедуется Слово Божие, как я его слушаю, внимаю ли я этому Слову, или я послушал и пошел домой, я каким пришел, таким я и ушел. Обратил ли внимание я на обличения, которые мне сказаны были, или я дерзнул, сказал, этот брат все время так говорит. Он всегда так обличает. Знаете, мы всегда пытаемся себя оправдать. Я прав. Я прав. Но Христос здесь не рассматривает о том, знаете, какое там каменистое то место, которое там, знаете, засуха, где не бывает влаги. Христос хочет, чтобы обратили обязательно внимание, чтобы там были и слезы, чтобы там было все. Все то, чтобы там семя произросло. Знаете, когда пришло время в моей жизни, когда я оказался в таком похожем состоянии, когда я искал выхода и сказал, Господи, где же этот выход? Я помню, я сидел ночами напролет, я все мыслил и мыслил. Где выход? Где выход? Где же этот выход? И вот просто однажды взор мой упал. Я много раз об этом говорю, но это Бог, всемогущий Бог просто указал на этот выход. Я увидел Слово Божие, которое лежало. Я еще не знал, что это Библия. Просто лежала какая-то книга, она без верхней обертки была. Я когда открыл, и это была Библия, я начал его читать. Я Библию всю прочитал, но я ничего не понял. Знаете, как засохшее. Хотя, вроде бы, казалось бы, это тоже Слово Божие. Я его прочитал, просто все прочитал. Но я понял, что я вообще ничего не понял. И однажды мысль мне пришла. Эти люди верующие ходят в дом молитвы, читают Слово Божие. Они начитаться не могут всю жизнь. Разбирают, рассуждают. Я вспомнил детство. Я слышал, как они рассуждают над этим словом, размышляют над этим словом, исследуют его. А я ничего не понял. И я вспомнил, мне нужно помолиться. Я закрыл окна. Я помню, я уже был тогда инвалид второй группы. Я вытянул ногу туда, она не сгибалась у меня. Я вытянул ногу, как протез. Я склонил колено свое. Я начал проситься, Господи, Ты открой мне, что здесь мне непонятно. Что здесь есть такое, что могло бы дать мне жизнь. Что могло мне дать выход. Я не знаю, куда мне и как мне двигаться, идти по этой жизни. Укажи. Знаете, когда, наверное, слезами начал поливать это слово, когда начал взывать к Господу, который может изменить мою жизнь, что-то может показать мне так, чтобы я понял, что мне нужно, как мне нужно распахнуть, как мне нужно приготовить сердце мое для того, чтобы это слово, оно изменило меня, чтобы это слово меня преобразило, чтобы я следовал за ним. Я начал углубляться, я очень много понял для себя. Первое, что я услышал, я много раз об этом повторяю. Я увидел, что я самый большой грешник. Самый большой грешник на этой земле. Я опять склонял колени и просился, Господи, прости меня. Я хочу больше и больше познавать, что Ты хочешь сказать через это слово. А это слово, знаете, действительно меняет людей. Это слово действительно из того каменного сердца, знаете, те камни, он способен приготовить так, чтобы эта почва стала доброй. Чтобы это, знаете, в терпении дожидаться этого плода. В терпении дожидаться. И, знаете, проходя время, когда я только смотрел, чтобы это слово, оно ложилось и ложилось в мою жизнь, в мое сердце. Прошло время, когда действительно это слово произросло. Когда это покаяние, знаете, начало менять меня, и я благодарен Богу. И многим сегодня я об этом и проповедую. Где бы я ни был, я всегда говорю, что это слово действительно преображает людей. Оно меняет людей. Это слово, когда падает в добрую почву, оно приносит добрые плоды. Да благословит нас всех Бог. Да благословит нас всех Бог, чтобы мы услышали, чтобы мы были внимательны к этому слову,
чтобы мы никогда не сказали, что я не хочу слышать эти слова, этот брат проповедует правильно или неправильно, он как-то не так сказал, может, он как-то дерзковато сказал. Нет, братья и сестры, Слово Божие, которое говорится к нам, пусть оно, знаете, меняет нас, для того, чтобы мы прошли этот жизненный путь, чтобы мы умели молиться, умели сокрушаться пред Ним, умели смиряться пред Ним, умели соглашаться с этим Словом Божьим, потому что оно тогда только будет работать в наших сердцах. Да благословит всех нас Бог. И эти слова я опять напомню, что Христос сказал: «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Пусть Бог благословит нас, чтобы мы действительно, слушая это Слово Божие, мы принимали, с радостью принимали это Слово, чтобы оно преображало нас и давало нам, знаете, жизнь, которой мы, знаете, радуемся, которой мы говорим другим близким, родным нашим, которые тоже, знаете, ищут этого, которые хотят, чтобы это Слово, знаете, давало добрые плоды. Пусть Бог благословит. Ему за все слава. Аминь.

Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хороший, и объехал целый свет. Из жемчужин наилучших он привез в большой свой дом, но однажды вышел случай удивительный с купцом. Драгоценную заметил он жемчужину, друзья. Нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с нею, что копилось столько лет. Нет крупнее ее, ровнее, чище и светлее нет. За огромнейшую цену можно ею завладеть. Сник купец и постепенно перестал и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, оглянулся, ничему уже не рад. Вдруг очнулся, и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг, и ничто не удержало, ни сомнения, ни смех. Так мечту свою совершал он. Был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил и жемчужину, как солнце, в свои руки получил. На сиянье перламутра с восхищением он смотрел и ни разу с той минуты о покупке не жалел. То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, от других сокрыто глаз, где таится драгоценность. Для нее мы день за днем платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и непохожий, и для мира стал чужим, потому что Царство Божье, потому что Слово Божье, потому что воля Божья, жемчуг для твоей души.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет, хранясь тебя. Не дремлет и не спит, хранясь Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое. Отныне и вовек. Аминь, слава Богу.

пришло время покинуть Египет, и ничто теперь не могло остановить их исход. Бог пообещал, что после последнего бедствия ничто не удержит израильский народ в Египте, и сказал Моисею, чтобы он велел народу собраться в далекий путь. Как только придет посланник от фараона, они должны быть готовы подняться и идти, и уже не будет времени на долгие сборы. Наконец израильтяне поверили, что Бог послал им Моисея. Что-то авторитетное было в его голосе, в манере, и они послушались немедленно и беспрекословно. В течение многих лет они были рабами и не имели своих денег и имущества. А теперь, по повелению Моисея, они обратились к своим египетским соседям за драгоценностями и серебром, и золотом, и египтяне не могли не открыть своих сокровищниц израильтянам. Моисей сказал: «Сегодня в полночь Бог пошлет ангела смерти, и он войдет в каждый дом, на котором не будет крови на косяке двери, и поразит первенца мальчика в каждом таком доме. Евреи же должны были заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей, а потом приготовить мясо себе на ужин с горькими травами и корнями, чтобы эта горечь напоминала им египетское рабство, а кровь – освобождение от него и от ангела смерти. В полночь, когда пройдет ангел смерти, будьте готовы покинуть страну, и для ужина не садитесь, но ешьте стоя вокруг стола». Неудивительно, что в тот вечер все люди в Гесеме были весьма заняты. Они спешили до полночи приготовиться в путь и приготовить ужин так, как повелел Бог. Вместо того, чтобы собираться на ночлег, они все были в возбужденном состоянии и поспешно собирались в далекий неведомый путь. Дети помогали сгонять скот или бегали туда и сюда по поручению родителей. Отцы убивали ягнят и мазали их кровью косяки дверей. Матери готовили овощи к ужину, не забывая горькие травы и корни, о которых им было сказано. Этот полуночный ужин назывался Пасхой, и Моисей сказал им по повелению Бога, чтобы этот обычай они сохранили и потом, когда уже придут в свою землю, и когда их дети будут спрашивать их, что это за обычай. Они должны отвечать: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал дома египтян, а наши дома избавил. Бог хотел, чтобы они всегда помнили о том, что Он избавил их и вывел на свободу. В полночь Господь поразил всех первенцев Египта и не обошел и первенца фараона, сидевшего на престоле своем, и дошел до первенца узника, находящегося в тюрьме, и даже поразил все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и рабы его, и весь Египет поднял ужасный вопль по всей земле, потому что не было дома, в котором бы не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среди народа моего, как вы, так и весь народ израильский, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы мне раньше. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорите, и пойдите и благословите меня». И весь народ египетский понуждал израильтян покинуть их страну, потому что говорили, что мы все помрем из-за вас. И пошел народ израильский, собравшись поспешно с тестом для хлеба, не успев испечь его, и другими продуктами на дорогу, и было их всех до 600 тысяч пеших мужчин, кроме женщин и детей, и множество разноплеменных людей вышло вместе с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Женщины испекли на огне хлеб в дороге из теста, которое не успело прокиснуть, из пресного теста. И с тех пор, в память об этом дне, они один раз в год в течение 7 дней не едят сдобного хлеба в этот период, и называется это праздником опресноков или пресного хлеба, напоминает им о поспешности, с которой они покидали Египет. Они прожили в Египте 430 лет. И теперь все вышли ночью из этой страны рабства и унижения. Эту ночь они вспоминают поныне, и Господь через Моисея повелел, чтобы только израильтяне ели Пасху, а никто из не принадлежащих к этому народу не приготовлял ее так, как они приготовляли ее в Египте в ту последнюю ночь. Они не должны были выносить мясо из дома и не ломать костей во время приготовления ягненка. Это вся наша история на сегодня, дети.
И вам может показаться, что напрасно я все это говорю вам. Зачем вам знать о какой-то Пасхе, которую должны были совершать израильтяне? Но я должна сказать вам, что это самый значительный обычай в этом народе. И потому я вам о нем рассказала. Пасха, которую совершали израильтяне в Египте, это прообраз, то есть напоминание смерти Господа Иисуса Христа, Его пролитой за нас крови. Когда настанет суд и вечная смерть грешников, тогда Господь, увидев, что кровь Иисуса Христа на нас, то есть что мы приняли верою Его жертву на кресте за нас, Он пройдет мимо нас, и мы не погибнем вовек, но будем жить с Ним вечно. Выход из Египта – это тоже пример нашего перехода из рабства греха в жизнь свободы во Христе. И поспешность, с которой совершалось бегство, говорит о том, чтобы мы не медлили, когда нас призывает Господь идти за Ним, и не брали с собой ничего, а все оставляли позади, потому что жизнь будет иной, новой, и все старое нам не будет больше нужно. Когда слышите Слово Божие и призыв прийти к Господу, спешите ответить «Да, я готов», и идите за Ним немедленно. Много есть еще замечательного в том, что мы читали сегодня.

говорить с ним в молитве? Как можно получать от него указания в его вечном слове? Когда мы общаемся с Богом, мы учимся узнавать его голос и разгадывать его ответы на наши молитвы. Один генерал сказал однажды: «Битвы выигрываются за день до боя». Как же это так? Бой будет завтра, а сегодня уже выиграли битву. Тут что-то не так. Нет, это действительно так, и вполне верно и правильно. Он имел в виду, что все должно быть продумано и проверено заранее. Нужно знать, где будет битва, какой враг ожидает нас и с какой стороны лучше всего атаковать его. У верующего человека вся жизнь – борьба со злом. Его враг – сатана, и его сила – в Боге. Поэтому ему нужно начинать свой день с молитвы. Он никогда не знает, с какой стороны сатана решит напасть на него сегодня. Но откуда бы он ни напал, хорошо быть заранее приготовленным к нападению. Дети знают, что им нужно читать Библию и молиться, но они делают это тогда, когда у них есть время, а не в определенное время, каждый день, еще до начала дня. Есть и такие, которые вовсе не приготовляются к новому дню в молитве, и когда приходит искушение, не готовы к нему. Уже по дороге в школу кто-то может начать задираться, и если мы не приготовили себя в молитве, у нас могут зачесаться руки, и мы ответим задире тем же, и тем самым станем на его низкий уровень поведения. Без подготовки в молитве дома мы можем нагрубить учителю, не послушаться маму. Если мы прочитаем утром о том, что дети должны быть послушны родителям, мы будем помнить это весь день. Если мы принесем все свои трудности в молитве к Богу утром, Он поможет преодолеть их в течение дня. Это проверено мной на опыте, иначе я бы не советовал вам поступать так. Моим примером был всегда Иисус Христос. Он всегда проводил много времени в молитве перед своим Отцом и получал от Него директивы и указания. Потом, когда приходили испытания, Он умел, когда нужно, смолчать, когда нужно, дерзновенно и мудро ответить. Пусть же Он будет и вашим примером.

Размял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, отличный вылепил кувшин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться», и пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез к приятелю на полку. Когда ж залили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а наш хитрец через часок заныл, потек, обмяв комок. Надежный будет только тот, кто верным сквозь огонь пройдет.

0: Войдя в детскую, мама очень удивилась. В постели лежало не менее 5 плюшевых игрушек, но Владика там не было.
1: «Владик!»
0: Тишина.
1: «Владик, где ты?»
0: Едва слышное хихиканье. Мама быстро откинула одеяло. Никого. Но под кроватью кто-то засмеялся. Вдруг оттуда вынырнула лохматая рыжая голова. «О, Владик!» – невольно рассмеялась мама. «Марш в постель! Пора спать!» Владик уселся между игрушечными зверьками на подушке. Мама спела ему песенку и сказала: «Ну, а теперь помолимся!»
1: «Может быть, сегодня ты хочешь помолиться?»
0: Владик отрицательно покачал головой.
1: «Может быть, ты вспомнишь что-нибудь, за что бы ты хотел поблагодарить Бога или о чем-то его попросить?» задумался Владик. «Может быть, за отличную погоду сегодня и за то, что он смог с друзьями построить в саду шалаш? Ах, нет, пусть лучше мама что-нибудь скажет».
2: «Мама, помолись ты, у меня не очень хорошо получается».
0: Мама улыбнулась.
1: «Знаешь, молиться совсем не трудно. Ты можешь говорить с Богом, как с папой или со мной. Ведь Он наш небесный Отец. Но лучше я тебе завтра это объясню. Сегодня уже поздно».
0: И мама начала молиться. «Отец, дорогой, благослови Владика сегодня ночью и храни его. Пошли ему приятные сны, и пусть он проснется завтра здоровым и радостным. Аминь».
1: В полдень следующего дня в дверь несколько раз подряд позвонили.
0: Наконец мама открыла дверь, и Владик сразу затараторил:
2: «Мама, представь себе, мы проходили сегодня букву М. М, как мячик. Мама, можно мне взять мяч завтра в школу?
1: Мама, пожалуйста».
0: Мама засмеялась.
2: «М, как мама».
1: «Да, пожалуйста, я не возражаю». «Света, осторожно, не бери так много тарелок за один раз».
0: Света, младшая сестренка Владика, помогала маме вынимать из посудомоечной машины чистую посуду.
2: «Я тоже хочу пойти с мячиком в школу».
1: «Но тебе еще нельзя, тебе только 4 года».
2: «А вот и можно».
1: «Нет, нельзя».
0: Мама прервала их спор.
1: «Только мирные дети получат сейчас блинчики, а до этого будет еще М, как молитва».
0: После обеда Владику нужно делать уроки.
1: Сначала раскрасить мяч.
0: Это здорово. Потом написать целую строку буквы М. Это уже потруднее.
2: «Мама, а у меня буквы красивые?»
0: Мама заглянула в тетрадь.
1: «Да, почти все».
0: «Молодец, хорошо написал».
2: «Мама, ты почитаешь мне что-нибудь?»
1: «Знаешь, я лучше расскажу тебе сегодня что-нибудь о букве М. М как молитва».
0: Мама с Владиком уселись поудобнее на диване. Света тоже подсела к ним.
2: «Ты помнишь нашу вчерашнюю молитву перед сном?» — спросила мама Владика. «Да, помню. Но я не совсем понимаю, как можно говорить с Богом, как с папой. Ведь Бог так далеко, Он же на небе».
0: Немного подумав, мама сказала: «Мы говорим, что Бог живет на небе, но подразумеваем, что Он живет в невидимом мире. Этот мир существует так же, как и мир, в котором мы живем. Просто мы его не видим. Мы увидим его только тогда, когда будем у Бога».
1: Владик прервал маму. «Но Иисус, ведь Он жил здесь у нас, среди людей. Он же был настоящий, а не просто невидимый на небесах».
0: Мама улыбнулась.
1: «Да, Он был настоящий, и Иисус говорит нам, что мы должны познакомиться с Ним. Тогда мы узнаем, что и Бог тоже такой же настоящий».
2: «Почему?»
1: «Потому что Иисус – Сын Божий. Точно так же, как ты мой и папин сын».
2: «А я ваша дочь!» – воскликнула Света.
0: «Правильно!» – ответила мама.
2: «И как вы говорите с нами?»
1: просто так», – заметил Владик. «Говорим просто, что приходит нам в голову. Или если нам что-то нужно, или если я хочу что-то узнать».
0: «Иисус тоже так говорил с Богом?» – спросила Света.
2: «Да», – ответила мама. «Именно это и есть молитва».
1: «Иисус тоже говорил, папа?»
2: Мама кивнула. «Примерно так. На его языке папа называется Авва. Люди в то время очень удивлялись, слыша это. Еще больше они удивились, когда Иисус сказал, что каждый человек может, подобно ему, стать сыном или дочерью Бога».
1: «И поэтому я тоже могу назвать Бога отцом!» – воскликнул Владик.
2: Он был в восторге от этой мысли.
1: «Тогда это не так уж и трудно молиться!»
2: Из-за газеты показалась папина голова. Глава вторая. Из-за газеты показалась папина голова.
1: «Владик, не пора ли тебе собираться в школу?»
2: Владик поставил свою пожарную машину на стоянку между плитой и посудомойкой.
1: «Папа, сейчас же каникулы!»
2: «Ах да, я совсем забыл. Действительно, твои первые настоящие каникулы!» Папа с наслаждением сделал последний глоток кофе.
1: «Ну и какие у тебя планы, Владик?»
2: Владик пожал плечами.
1: «Вообще-то никаких. Сергей уехал к бабушке. Ани, кажется, тоже нет. Может быть, я послушаю потом мою новую кассету?»
2: Папа отложил газету в сторону.
1: «Да, звучит не очень увлекательно. У меня есть более интересное предложение. Хочешь пойти сегодня со мной?»
2: Владик подпрыгнул, как резиновый мячик.
0: «О, да, здорово! Ты самый лучший папа на свете!»
2: Сопровождать папу всегда очень интересно. Вместе с ним Владик уже взбирался на башни, спускался в старые погреба, рассматривал надгробные плиты в церкви.
1: «Твой папа кладоискатель?» – спросил как-то Сергей. «Что-то вроде того», – с гордостью ответил Владик.
2: А папа улыбнулся и сказал, что он действительно иногда ищет клады. Но его первостепенной задачей является сохранение этих сокровищ. Иногда это бывают фрески в старой церкви, иногда заржавевшие рыцарские доспехи или каменный ангел без носа. Папа Владика заботится о том, чтобы эти сокровища не повредились. То есть он хранитель сокровищ. Вообще-то его называют реставратором, но это звучит не очень привлекательно. Владик надел сапоги.
1: «Папа, куда мы сегодня пойдем?»
2: «Совсем недалеко». Папа засунул в портфель бумагу и ручки. «Нам даже машина не нужна. Ты знаешь церковь Святой Варвары?»
1: «Это куда мы ходим по воскресеньям?»
2: «Нет, нет», – возразил папа. «Это маленькая церквушка недалеко отсюда, у речки, за высокими деревьями. Пойдем, я тебе покажу». 10 минут спустя они со скрипом открыли ржавую железную калитку и вошли в небольшой двор перед церковью. Несколько покосившихся, обветшалых надгробных плит указывали на то, что здесь когда-то было кладбище. Владик попытался разобрать цифры на первом надгробном камне.
1: 1, 6, 7, 9. «Папа, этот камень очень старый!»
2: Папа кивнул. «Ему уже более 300 лет, а церкви еще больше!» Та часть с круглыми арочными окнами была построена в 12 столетии, а другая часть в 15 столетии, в эпоху, когда Колумб открыл Америку. Владик был поражен.
1: «Так давно?» «Неудивительно, что там кое-что поломалось, и тебе снова нужно ремонтировать!»
2: Папа рассмеялся. «Реставрировать, Владик! Это называется реставрировать!
1: То есть
2: После восстановления она снова будет выглядеть так, как выглядела тогда, когда ее построили». Дверь церкви немного заклинила. Это и неудивительно, ведь церковь почти всегда была пустой. Лишь изредка сюда забредал какой-нибудь посетитель, а богослужения здесь уже давно не проводились.
1: «Здесь может и камень на голову упасть, или вон тот ангел вдруг свалится», — подумал Владик, оглядываясь вокруг.
2: Скамейки были покрыты толстым слоем пыли, а между каменными статуями висела паутина. Папа уже ходил из одного угла в другой и что-то записывал в блокнот. В воздухе повисло что-то таинственное, и Владик почувствовал себя настоящим кладоискателем. Он осторожно прошел в боковую часовню. Там находился большой серый ящик, охраняемый каменным чудовищем с острыми когтями и зазубренным хвостом.
1: Дракон?
2: К сожалению, у него не осталось почти ни одного зуба. Тут папе, видимо, придется поработать. Владик прошел дальше. На стене он увидел изображение группы людей, окруживших человека с поднятыми руками.
1: «Интересно, может, это Иисус?»
2: «Краска везде осыпалась, так что здесь немного разберешь». Дальше через оконное стекло падал свет, вырисовывая на полу разноцветные пятна. Владик пошел на свет.
1: «Ну что это?»
2: В настил пола была вделана большая каменная плита. Ее края обрамляли тонкие линии и узоры, и на ней было что-то написано.
1: «Папа, посмотри, я что-то нашел!»
2: Папа подошел и стал рассматривать каменную плиту.
3: «Возможно, это надгробная плита, но букв уже почти не разобрать. Тем не менее, ты можешь узнать, что там написано. Вот, смотри».
2: Папа развернул огромный лист бумаги, положил его на плиту, а на края бумаги положил камни. Владик с любопытством следил за ним.
1: «А что теперь?»
2: «А теперь ты возьмешь этот мел и будешь слегка тереть по бумаге. Вот так. Ну что, уже что-нибудь видишь?»
1: «Да, кажется, это буквы!»
2: Владик был в восторге.
1: «Давай теперь я. Может быть, я открою какое-нибудь зашифрованное послание?»
2: Владик начал прилежно водить мелом по бумаге, и на ней стали просматриваться искусно переплетенные буквы, которые складывались в слова. Одно слово, второе.
1: «Это может быть А, а это большая В».
2: Пытался разобрать Владик, продолжая свою работу. Он чувствовал себя открывателем.
1: «О чем рассказывает этот большой камень? Действительно ли это надгробный камень? Или надпись указывает на клад, таящийся глубоко под церковью?»
2: «Ну и что ты, Владик, обнаружил?» – спросил подошедший отец. Владик даже вздрогнул от неожиданности.
1: Он совершенно забыл обо всем.
2: «Подожди, я сейчас закончу», – сказал он. На бумаге образовалось огромное серое меловое поле, а на нем четко видимый таинственный шрифт. Владик слегка дрожал от волнения и холода. «Давай выйдем на улицу, на солнце», – предложил папа. «Там и ты согреешься, и мы лучше рассмотрим, что здесь написано». Они осторожно вынесли лист бумаги на улицу.
1: «Эти буквы совсем не похожи на буквы в моем букваре», – заметил Владик. «Это что-то зашифрованное, папа?»
2: Папа покачал головой.
3: «Нет, но это очень-очень древний шрифт. И язык тоже древний. На нем сегодня уже никто не разговаривает. Это буквы латинского языка».
2: Папа переписал все, что было написано на старом камне, слово в слово, в свой маленький блокнот. Владик с любопытством наблюдал за ним.
1: «Папа, Ты прочитаешь мне это?»
2: Папа стал читать. «Патер хостер кю из ин калиес».
1: Владик внимательно слушал.
2: Этот латинский язык звучал красиво, почти как стихотворение.
1: «Папа, что означают эти слова? Мы нашли клад?»
2: Папа улыбнулся. «Нет, не клад, но что-то очень хорошее. По-русски это значит «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое».
1: «Ах, папа!» – прервал его Владик. «Это я знаю, это я уже слышал на богослужении». «Как жаль! А я думал, что это карта, как найти клад».
2: Папа рассмеялся. «Но знаешь, мы ведь были в церкви, а не на пиратском судне. Но если ты свернешь бумагу в рулон, то она будет выглядеть почти как карта для поиска клада. Можешь повесить ее у себя в комнате на стене». Папа закрыл на ключ скрипучую дверь церкви. Затем он сел с Владиком на скамейку перед церковью, где так приятно пригревало солнце. «Хочешь яблоко?»
1: «Да».
2: Владик охотно взял яблоко. В поисках клада он изрядно проголодался.
1: «Послушай, папа, а почему на каменной плите написана молитва?»
2: Немного подумав, папа сказал.
1: «Я тоже не знаю, почему. Знаю только, что это очень важная молитва.
2: Ее передавал людям сам Иисус. Многие люди толком не знали, как нужно говорить с Богом. Они испытывали к Нему огромное уважение, боялись сделать что-то не так. И тогда пришел Иисус и сказал: «Бог – это ваш Отец, Он очень любит вас, Он хочет помочь вам жить правильно. Вы можете просто и обо всем попросить Его». И Он научил их этой молитве. Мы называем ее молитвой «Отче наш». Владик кивнул.
1: «Да, мама тоже рассказывала о молитве. Она сказала, что мы можем говорить с Богом, как с отцом».
2: Тут папа посмотрел на часы.
1: «О, нам нужно срочно домой. В 11 у меня совещание в управлении по охране памятников».
2: Он улыбнулся Владику. «И это отличает небесного отца от земных пап. У небесного всегда есть время, а у земных только иногда». Глава 3. Сегодня тепло. Солнечный октябрьский день. В городском парке между деревьями и кустами, раскрашенными в осенние цвета, крадутся 4 индейца. Головы их украшены перьями. У одного из них рыжие волосы и особенно много перьев на голове. Вообще-то его зовут Владик, но сегодня он вождь хитрый лис. Лисицын – это фамилия Владика, но то, что лисы умные и хитрые животные, известно всем. Кроме него здесь находятся острый глаз, лучший друг Владика Сергей, который в своих новых очках видит абсолютно все. И Аня, которая очень любит пони, и поэтому ее, естественно, зовут Быстрая лошадь. Ну и, конечно, Ленька, с которым лучше не спорить. Его имя – Сильный волк. Индейцы только что пересекли бурный поток. Это было не так просто. Сильный волк промочил ноги, но остальные индейцы быстро вытащили его на берег. «Настоящий индейец никогда не идет в поход один», – сказала мама Владика. «Их 4 на тропе войны. Это хорошо».
1: «Тише!» Что-то зашелестело.
2: Хитрый лис и его друзья стали осторожно раздвигать ветки кустов. Там мог быть враг или же стадо бизонов.
1: Опять что-то зашуршало.
2: И вдруг кто-то закричал: «Рыжая лиса! Рыжая лиса!»
1: Хитрый лис резко остановился. «Выходи немедленно!» — возмущенно крикнул он. «Вождь хитрый лис ждет тебя!»
2: Но из-за кустов снова послышалось: «Рыжая лиса! Глупая рыжая лиса!»
1: «Возмутительно!» — хитрый лис закричал гневно. «Прячутся только трусливые индейцы! Храбрые индейцы выходят сражаться! Или ты бледнолицый?»
2: Желтый куст закачался. И из-за него показались 5 индейцев в боевой раскраске.
1: «О, на одного больше!»
2: Вождь хитрый лис выпрямился.
1: «Кто
4: «Кто опозорил мое имя? Выходи со мной бороться!»
2: Вперед выступил светловолосый с повязкой на лбу. Он был на полголовы выше хитрого лиса. Презрительно сплюнув на землю, он произнес:
4: «Ба! Разве будет благородный олень бороться с такой мелкотой, как рыжая лиса?» «Эй, да я тебя знаю!» – закричала стоявшая сзади быстрая лошадь. «Тебе больше подходит называться вонючим носком!»
2: Со свистом пролетевший деревянный томагавк чуть не задел очки острого глаза.
3: В ответ на эту дерзость раздался клич: «В атаку!»
2: С боевым ревом и криками хитрый лис и его друзья ринулись на врага. Четверо против пяти. И в разные стороны полетели перья. 9 индейцев валялись на земле, пуская в ход кулаки, кусаясь, царапаясь, забрасывая друг друга комками грязи. Хорошо, что быстрая лошадь владела несколькими приемами дзюдо, да и сильный волк неспроста так назывался. У одного из вражеских индейцев уже синяк под глазом, у другого земля между зубами. Хитрый лис катался по траве в обнимку с вражеским вождем, и еще не было ясно, кто из них победит. В конце драки никто точно не знал, кто же одержал победу. Усталые индейцы отряхивали пыль, у одного из них кровоточила губа. Весь гнев уже улетучился. Хитрый лис и благородный олень посмотрели друг на друга. Оба невольно ухмыльнулись.
4: «Ты когда-то был светловолосым», — сказал хитрый лис благородному оленю, голова которого была вся покрыта пылью. «А тебя украшало гораздо больше перьев», — парировал тот.
2: «Они, несомненно, снова когда-нибудь встретятся, может быть, на совместной охоте на буйволов». Хитрый лис вдруг почувствовал сильную усталость и голод.
4: «Я пошел домой», — сказал он. «Кто со мной?»
2: Но никому не хотелось идти. Когда мама открыла дверь, она пришла в ужас.
1: «Владик, на кого ты похож?»
4: «Хитрый лис победил! Мы победили вражеское племя!» – сказал Владик.
2: «Это было не совсем так, но почти». Мама покачала головой.
1: «И нужно вам всегда драться. Хорошие индейцы сначала ведут переговоры».
4: «Но вождь противника поносил мое имя. Он назвал меня рыжей лисой», – возмутился Владик.
2: Мама заклеила пластырем ранку на лбу Владика.
1: «Пойди сначала переоденься, а потом мы поговорим. Ах, кстати, это папа тебе оставил».
2: Мама подала Владику записку.
1: «Это хорошо. Это, наверное, насчет нашего оклада», – заметил Владик.
2: «Ведь папа вчера обещал ему написать молитву на русском языке». 10 минут спустя Владик уже сидел за кухонным столом. С помощью мамы он старался разобрать слова. «Имя твое».
1: «Мама, здесь говорится что-то про имя».
2: «Да светится имя твое», — прочитала мама.
1: «Да, это почти как в твоих индейских приключениях. Почему тебя зовут Хитрый лис?»
2: Подумав, Владик ответил:
1: «Потому что я такой и есть. Моя фамилия Лисицын, а лисы — хитрые животные. Это хорошее индейское имя».
2: Мама согласно кивнула.
3: «И другие дети могут на это положиться. Владик – это хитрый лис. Точно так же и с именем Бога».
1: «Но Бога называют просто Бог, и все».
2: «Да, это так. Но в Библии есть много историй, в которых рассказывается о том, каков Бог. О том, что Он нас любит, даже если мы сделали что-то плохое. Что Он все может. Защищать людей, исцелять больных, заботиться обо всем, что нам нужно. И что Он святой. И так же, как тебе не нравится, когда тебя обзывают рыжей лисой, Бог не любит, когда к Его имени относятся несерьезно. С одной лишь разницей. Он не начинает драться, как ты».
1: Владик усмехнулся. «Иначе ему пришлось бы поколотить нашу соседку. Она всегда говорит «ей-богу».
4: «Да».
1: «Или дать тебе подзатыльник, когда ты балуешься во время молитвы перед едой», — заметила мама.
2: «Но Бог радуется, когда мы восхваляем Его. Или поем Ему красивую песню. Или поступаем, как Он хочет», — добавил Владик. «Правильно», — кивнула мама. «Тогда мы светим Его имя». Она встала.
4: Ну а теперь, славный индеец, пойдем полакомимся свежей медвежатиной и фруктами».
1: «Что?» – удивленно переспросил Владик.
2: «Ну разве хитрый лис не знает, что у меня всегда есть в запасе желатиновые медвежата и яблоки?»

0: В доме Миллеров тихо. Линда и Петя все еще не вернулись из школы, а Лаура и Тима увлеченно играли кубиками. Тима строил дом, а Лаура – башню. У Лауры долго не получалась высокая башня. Она терпеливо поднимала падающие кубики снова и снова ставила их один на другой. Наконец, у нее получилось.
1: «Тима, посмотри!» – победно воскликнула Лаура. «Я построила большую башню! 1, 2, 3, 7 кубиков!»
0: Тима повернулся, чтобы посмотреть, и нечаянно задел верхний кубик. Башня рухнула.
1: «Ты плохой мальчик!»
0: – вскрикнула Лаура. Она вскочила и, сжав кулачки, бросилась на брата.
1: «Прости, Лаура, я не хотел!» – с сожалением сказал Тима. «Смотри, я сейчас построю тебе башню из детских кубиков!»
0: Он стал ставить кубики все выше и выше. Лаура вытерла слезы и присела рядом с Тимой. В это время в комнате появилась мама. Она подождала, пока Тима построит башню, потом позвала детей к себе и присела на диван. «Я рада за тебя, Тима. Ты в этот раз поступил очень мудро. В Библии написано, что кроткий ответ отвращает гнев. Именно это сейчас произошло между вами. Ты извинился, и Лаура перестала сердиться на тебя». Тима счастливо улыбнулся. Ему было приятно от маминой похвалы.
2: «А ты, Лаура, сделала плохо. Ты же знала, что Тима не хотел ломать твою башню. Зачем ты так рассердилась? Ты уже большая девочка и должна учиться прощать».
0: Вечером отец начал читать 15 главу книги притчи.
3: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость».
0: Тима глянул на маму и улыбнулся.
3: «Дети, запомните этот текст», — сказал отец. «Это очень важный урок. Чтобы мирно жить, нужно научиться кротости. Если случилось кого-то обидеть, надо признать свою вину и извиниться. Даже если кто-то с нами не согласен и хочет спорить, мы должны отвечать ему спокойно, не раздражаться и не унижать его. Гордые и самолюбивые люди обычно отвечают возмущенно и сердито, если им что-то не нравится. И это почти всегда вызывает ссоры. Вспомните, что написано в Святом Писании. Оскорбительное слово возбуждает ярость».
0: Отец бережно закрыл Библию и задумчиво посмотрел на Петю.
1: «Сейчас будет рассказ», – прошептал Тима.
3: «Да», – улыбнулся отец. «Ваш дедушка раньше часто рассказывал одну историю. Как-то раз он ехал на машине, и его остановил полицейский. Дедушка не мог понять, что произошло. Полицейский подошел к машине и потребовал документы. «Вы превысили скорость», – сердито заявил он. «Вы ехали 60 км в час, а там стоит знак 40. Я выписываю штраф. Вы не возражаете?»
4: «Нет», – спокойно ответил дедушка. «Я был невнимателен и не заметил знака. Я очень сожалею об этом и уплачу штраф».
0: Полицейский посмотрел на дедушку удивленно. Его лицо стало спокойнее. Он вздохнул, снял фуражку и устало вытер со лба пот. «Извините меня», — сказал он примирительным тоном. «Сегодня здесь из-за превышения скорости произошли 2 серьезные аварии». Он протянул дедушке водительское удостоверение. «Я вижу, что вы не лихач, и не буду выписывать штраф. Впредь будьте внимательнее. Доброго вам пути».
1: «Интересно», – проговорил Петя, потирая руки.
0: Совсем иначе могло бы обернуться дело, если бы дедушка ответил полицейскому с раздражением. Ему непременно пришлось бы уплатить штраф, а то еще и на суд попасть. Отец снова открыл Библию.
2: Этот стих и для нас очень важен. Давайте выучим его наизусть. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов, 13 глава, с 46 по 49 стих. Такая мысль там написана, когда апостол Павел описывает, вот назначение церкви. Спасение возвещать, смерть Господню, что мы получаем через Иисуса Христа до тех пор, пока Он придет. Итак, наша тема – отвержение и принятие спасения. Читаем книгу «Деяния апостолов», 13 глава, 46 стиха. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедану Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойны вечной жизни. Вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, предназначены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Мы прочитали с вами этот отрывок Священного Писания. Давайте поразмышляем над этим. Первая мысль. Церковь должна всегда проповедовать Евангелие. Христос дал великое поручение церкви. «Идите и проповедуйте это Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Непременное условие человека, который хочет попасть на небеса, начало его духовной жизни – это веровать в Иисуса Христа как Спасителя и принять водное крещение, вступить в завет с Богом. Первый вопрос, который я хотел бы задать тебе – сделал ли ты это? Уверовал ли ты в Иисуса Христа как своего Спасителя и принял ли ты водное крещение? Если нет, если ты хочешь войти в Царство Небесное, ты должен сделать то, что сказал Иисус Христос. Христос сказал, что будет проповедано это Евангелие по всему лицу земли. Практически сейчас по интернету нас смотрят очень многие, и все, кто хотят, они могут услышать на родном языке весть о спасении. 2000 лет назад никто не мог предположить, что человек один говорит, и весь мир может слышать и видеть человека этого и слышать проповедь Евангелия. Но Христос уже тогда сказал, будет проповедано это Евангелие. Апостол Павел, гонитель церкви, когда он не знал Иисуса Христа, у него была своя правда. Интересно, что когда мы далеки от Бога, у нас у каждого своя правда. И у него была своя правда. И он гнал церковь Господню, много зла сделал церкви. Он волочил мужчин и женщин, заключал их в темницы. И что интересно сказано и откровенно сказано, Библия – это книга, которая очень откровенно говорит о жизни самых праведных людей, о их согрешениях. Павел мучил верующих до смерти, не зная Бога, потому что у него была своя правда. И однажды этот человек встретился с Богом. Христос явился ему на дороге, когда он шел в Дамаск. Этот человек был очень злым на верующих людей, на христиан, и он преследовал их. И когда он шел, чтобы преследовать христиан, Христос явился ему и сказал, «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». Позже он скажет, «Во мне Бог открыл своего сына». Позже он скажет, «Я был как изверг, я был гонитель церкви, я много зла делал верующим людям». Но когда он был ослепленным своей правдой, он не понимал, он считал христианство назарейской ересью. Но когда Господь явился ему, он произнес вот эти слова, «Господи, что повелишь мне делать?» И потом сказал о себе, что я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью и практически всю свою жизнь посвятил Богу. Но интересно, когда читаешь о святом Павле, там есть вот такие слова, над которыми можно подумать. Он уже духовный человек,
Он много церквей открыл. Бог действует через него очень сильно. Но о себе он говорит следующее. «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Очень богатая пища для размышления. Здесь описано, что он пришел в город в Антиохию и начал проповедовать. И проповедовал, там были иудеи, он всегда, когда приходил только в любой город, он шел в синагогу. Он очень любил свой народ. Он говорил так: «Для меня великая печаль и непрестанные мучения сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Когда он появляется в каком-то городе, он сразу идет к своим евреям и начинает проповедовать Слово Господне. И тут точно то же. Он проповедует Слово Господне, они не принимают Слово Господне, и он говорит им вот такие слова: «Вы сами себя делаете недостойными вечной жизни». Оказывается, ты можешь сам себя сделать недостойным вечной жизни, не принявший Иисуса Христа. Ответственность на тебе и на мне. Они гнали апостола Павла, они отвергли. И много людей, когда проповедовал апостол Павел, принимали Слово Господне, а одни не принимали Слово Господне. Ну, допустим, давайте вспомним Феликса. Это Деяния, 24 глава, 26 стих. Посмотрите. Феликс – это римский чиновник. Апостол Павел был заключен в темницу. И когда он был заключен в темницу, Феликс вызывал, беседовал с ним. И Павел ему говорил о спасении. И сказано, что Феликс часто беседовал с апостолом Павлом. То есть Феликс, чиновник римский, был недалеко от Царства Божьего. И когда Павел ему рассказал о спасении души, он сказал: «Вот когда я найду время, вот тогда я позову тебя». Есть ли у тебя время для того, чтобы подумать о своей душе? Есть ли у тебя время для того, чтобы спастись? Мы для многого находим время, но находим ли мы время для того, чтобы подумать о своей душе? Позже позвали царя Агриппу, и он пришел. И когда он слушал апостола Павла, то он сказал такие слова: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Царь Агриппа, да, он был иудеем. Он все знал, абсолютно все знал, потому что это не в углу происходило. Я говорю о том, что приходил Иисус Христос, как его распяли, какая ситуация была в Иерусалиме. Люди живы были, те, которые видели Иисуса Христа, все знал. Но проблема вот в чем. У царя Агриппы был грех. Вероника, женщина, любовница его. И он отлично понимал, что если начать следовать за Христом, надо этот грех бросить. Иногда человек ходит в церковь, человек понимает абсолютно все, что надо покаяться, что надо изменить жизнь свою. Но есть любимый грех. Этот грех так и не упустил царя Агриппу в Царство Небесное. Он не принял Иисуса Христа. Он говорит: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Апостол Павел был блестяще образован. Апостол Павел говорил так, что это задевало сердце человека. И он ему говорил о Агриппе: «Ты все знаешь, потому что ты читал». Посмотрите, 27 стих 26 главы «Деяния святых апостолов». «Ты отлично понимаешь ситуацию, потому что это не в углу происходило». Есть определенная группа людей, о которых можно сказать следующее. Недалеко ты от Царствия Божьего. Ходишь в церковь, понимаешь абсолютно все, взвешиваешь, что делать, как поступить. И ты понимаешь, что если последовать за Христом, надо бросить грех. Надо изменить свою жизнь. И тебе нужно что-то делать с этим. Вот те, которые последовали за Христом, они приняли решение оставаться верными Богу. Они приняли решение отбросить греховную жизнь и последовать за Богом. Потому что покаяться – это необходимо.
Принять водное крещение – это необходимо, но это начало христианской жизни. Апостол Павел говорит, что есть откровение, он цитирует практически, «свет спасения язычников». Посмотрите, 47 стих 13 главы Деяния святых апостолов. «Для язычников свет Иисус Христос». И апостол Павел, когда проповедовал Евангелие, он говорил четыре момента. Вот посмотрите. Первое, что он говорил, рожденные в этот мир, мы все грешники. И в послании к римлянам он говорит так: в Адаме все согрешили. Мы все грешники. Есть разные грешники. Умные грешники, не очень умные. Добрые грешники, злые грешники, образованные грешники, простые грешники. Но мы все грешники. Второй момент, очень важный момент. Он говорил еще, что у греха есть последствия. И мы должны знать, у твоего греха есть последствия в этой жизни и вечности. У моего греха есть последствия в этой жизни и вечности. Дешево грешить не получится. Следующий момент, что Сын Божий пришел в этот мир за тем, чтобы спасти грешников. Сын Божий, Агнец, Он родился от Девы Марии.

даром прощения грехов. Хочешь, приходи к Богу, Он прощает твои грехи, это дар. Любой дар мы принимаем. И когда мы дар этот принимаем, на день рождения скажем, мы обладаем этим даром. Точно так же дар спасения. Хочешь спастись, приходи к Богу, прими Его прощение грехов, и ты получишь жизнь вечную. Это очень важно. И последний момент. Он всегда, апостол Павел, говорил, есть цена следования за Богом. Есть цена, которую придется уплатить. Что имеется в виду? Сын Божий сказал такие слова. «Тесны врата и узок путь, ведущий жизнь вечную». О какой цене идет речь? О том, что от многого греховного придется отказаться. Первое. Второе. Когда ты последуешь за Христом, у тебя будут много противников, у тебя будет много скорбей, много сложностей будет. Но Бог будет с тобой, потому что Он дал чудесное обетование для тебя. Сея с вами во все дни до скончания века. Он с нами, когда мы в отчаянии. Он с нами, когда мы проходим долину плача. Он с нами, когда мы теряем веру. Он с нами, когда сомнение постигает нашу душу. Он с нами. Потому что возлюбил каждого из нас и до смерти возлюбил. Иногда мы за свою греховность сами себя не любим. Иногда мы свои грехи в отчаянии. Но Бог любит, потому что Бог есть любовь. Он все делает для того, чтобы грешник был спасен. Он любит и тебя. Вот иудеи в Антиохии, они отвергли о себе волю Божью. Это решение воли. Я не хочу следовать за Христом. Больше мне об этом не говорите. Я хочу жить так, как хочу жить. А там, что людям, то и мне. Это твое решение. Ты сам себя делаешь недостойным вечной жизни. Когда первый человек согрешил, Адам, то Бог спрашивал его, «Адам, где ты?» И до этих дней Бог говорит твоему сердцу, «Где ты?» Может, хватит жить греховной жизнью? Может, все-таки примешь важные решения в своей жизни, принятие Иисуса Христа в свое сердце, следовать за Ним и пройти этот земной путь, служа и любя Бога? Знаете, день нашего рождения никому не заказывали. Мы пришли в этот мир, потому что было определение Божье. И вторая грань. Мы не знаем дня нашей смерти. Я не знаю, когда это случится. Но я могу точно сказать, и ты можешь точно сказать, смерть обязательно придет в мою жизнь. У нас есть отрывок времени определенный. Моисей, кажется, сказал, 70 лет... Этот отрывок при большей крепости 80. И все. По сравнению с вечностью, это мгновение. Важный момент в нашей жизни. Бог говорит, что польза человеку, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Самое драгоценное, что есть у меня, это моя душа. Самое драгоценное, что есть у тебя, это твоя душа. И нам нужно все сделать, чтобы попасть на небеса. Когда Христос был на земле, Он одному расслабленному сказал такие слова, «Прощаются тебе грехи твои». Услышал ли ты от Бога вот эти слова, «Прощаются тебе грехи твои»? Имеешь ли ты удовлетворение от отношений с Богом? Пережил ли ты рождение свыше? Это момент, когда человек встречается с Богом, когда он расстается с греховной жизнью и принимает Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя своего. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть детьми Божьими. Это не говорит о том, что они совершенные стали. Нет, конечно. Но Дух рождается, и практически в каждом христианине, после того, как он рождается свыше, получает прощение грехов, усыновление, оправдан перед Богом, в нем начинается борьба. Потому что Дух рожден, и плоть, которая подвержена греховным законам. И Дух желает противного плоти, а плоть желает противного Духу. Но человек, который искренне покаялся, он имеет любовь к церкви,

Он имеет любовь к Священному Писанию, к братьям своим. И вот здесь я бы еще одну грань отметил. Они отвергли о себе волю Божью. Они отвергли Христа. И вот смотрите, что получается. Это касается нас. Когда мы приходим к Богу, мы получаем прощение грехов, Дух Святой сходит, водное крещение, мы начинаем христианскую жизнь. Мы не отвергли о себе волю Божью, потому что Бог сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы покаялись, мы приняли водное крещение, имя наше в книгу жизни было записано. А теперь давайте посмотрим. Они отвергли ты в своей жизни следующее слово Господне. Мужья, любите своих жен. Ты можешь не отвергнуть Христа как Спасителя, но не отверг ли ты в своей жизни Его как Господина? Почему многие верующие или часть верующих очень несчастные люди? Что я имею в виду, когда говорю несчастные? Они покаялись, они пережили в прошлом радость спасения. Почему? Их жизнь не отмечена благодатью, внутренней радостью, внутренним светом. По одной простой причине. Мы с тобой желаем иметь хорошие, прекрасные семьи. Мы начали с того, что Библия говорит: «Мужья, любите своих жен». То, что ты покаялся, это отлично. А не отверг ли ты эту истину? Люби свою жену. Ты должен любить свою жену. Это решение воли. Совершенная ли жена? Нет. Но если ты хочешь иметь благословение, ты должен любить свою жену. Или вторая грань женщины. Писание говорит: покорись своему мужу. И речь не идет о грехах. Ты хочешь быть счастливой христианкой? Без этого невозможно. Когда ты отвергаешь эту истину, ты не будешь счастливой. Они отвергли Слово Господне о их спасении и сами себя сделали недостойными вечной жизни. Когда ты отвергаешь истину «люби свою жену», ты делаешь себя несчастным в семье. Когда ты отвергаешь истину «покорись своему мужу», ты себя делаешь несчастной в семье. У меня такой пример пришел. Допустим, человеку рассказали, как проехать Киев. И ему дали план, пусть будет у него навигатор. И вот он едет по дороге, навигатор показывает вправо. Но дорога не очень. И ему надо вправо. А влево отличная дорога. И он едет влево. Навигатор говорит: надо разворот сделать. Он говорит: да не. Поехал, и Херсон приехал. Надо было в Киев. Вот точно та же ситуация. Когда навигатор Слова Божьего говорит «любить свою жену», ты говоришь: за что любить? Почему любить я должен? Если бы она отличная была, хорошая была, покорная, я бы ее любил. А так я не могу любить. Знали бы вы, какая она. Послушай. Тесны врата, узок путь, ведущий в семейное счастье. Мы желаем получить дар вечной жизни, дар Духа Святого и прочие дары от Бога, но когда речь идет о том, что почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, то как бы ты ни молился, ты отвергаешь о себе волю Божью, чтобы Бог тебя благословил. Если ты не почитаешь своих родителей, никакого благословения в жизни не будет. Ты должен понять это, потому что что получается? Мы с удовольствием все сладкое принимаем из Евангелия. Прощение грехов, имя в нашей книге жизни, Бог любит меня. Я, ну как могу, хожу перед Богом. Ну а что я могу делать, если я не могу любить свою жену? А что я могу делать? Знали бы, какой он, я не буду покоряться ему. А что я могу делать, когда отец у меня пьяница? Чего я должен почитать моего отца? Я не о себе говорю. Писание, Бог говорит: как покайся, и тогда я прощаю грехи. Так говорит: почитай родителя твоего, и тогда я тебя благословлю. В противном случае ничего не получится. Я не благословлю тебя. Вот это и есть узкий путь. Вот это и есть тесные врата, когда нужно отвергнуть греховное эго свое. Когда нужно сказать: Священное Писание говорит о том, чтобы я любил.
Я прощал. Священное Писание говорит о том, что покорись, будь послушная. Священное Писание говорит, прощайте друг другу. Бог говорит моему сердцу, чтобы я прощал. И твоему тоже. Это решение воли. Понимаете, многие из нас принимают Иисуса Христа как Спасителя, но Его нужно принять как Господина своей души. А это посложнее. Потому что, когда Бог говорит «следуй за мной», это «следуй за мной» не только в Кану Галилейскую, где еврейская свадьба несколько дней, и где радость, и где счастье, ну и так далее. Когда Бог говорит «следуй за мной», это Гефсимания, это Голгофа. Потому что Христос говорит «где я, там и слуга мой будет». Он был в Гефсимании, когда он молился и говорил «Отче, доминует меня чаша сия». И мы будем на этом перекрестке, когда наша воля будет скрещена с волей Божьей, и нам нужно что-то делать. Когда хочется последовать греховной плоти, а Бог говорит, хочешь счастья? Выполни то, что я тебе говорю. Это очень трудно. Это нужно пройти распятие ветхого человека. Но если ты последуешь за Христом, тебе и мне нужно пройти будет свою Голгофу. А после Голгофы – воскресение. Воскресение не бывает без смерти ветхого человека. Нашей греховности, нашей устремленности к своим наслаждениям греховным. Так не бывает. Если я хочу иметь благословение, я должен не отвергать волю Божью не только в моменте покаяния. Там очень легко. Покаяться очень легко, потому что тебе обещают вечную жизнь, ты будешь в раю, ангелы Божьи будут ополчаться вокруг тебя, и имя твое будут знать на небесах. Отлично. А потом что? А после покаяния надо жить как христианин. И понимаешь, какая ситуация? Нам нужно с тобой не только принять Иисуса Христа как Спасителя, а как Господина. Является ли Он Господином нашей души с тобой? Давай подумаем. Потому и несчастны я или ты, потому что не выполнена воля Божья относительно принципов семейной жизни. Ты не можешь ходить в церковь, а дома жить, как тебе придется. Ты не можешь иметь тайных грехов, тайных идолов и быть счастливым. И я не могу, потому что Бог говорит моему сердцу, и твоему сердцу тоже Бог говорит, мы должны жить с тобою по духу. А чтобы жить по духу, надо пройти распятие греховного человека, надо грехам своим сказать «нет». И когда мы ищем лица Господня, и Бог дает силу, потому что благодатью мы спасены, но благодатью мы и побеждаем грех, но здесь нужна наша решительная воля. Я не хочу этого. Я не буду жить в этом грехе. Я не буду иметь этих тайных идолов. Я свергну с себя всякое бремя и запинающий грех. Вот тогда приходит полная свобода. И тогда приходит счастье христианской жизни. Человек счастлив. Знаешь почему? Потому что когда Бог в нашем сердце, тогда наступает счастье. Наша проблема – жалко себя. Больно делают другие, унижают, оскорбляют, не по-моему, жалко себя. Но до тех пор, пока мы с тобой будем жалеть себя, мы никогда не будем счастливы. Он не жалел себя. Он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот заметьте вот это слово. Посему и Бог. Почему Бог? Благословил его, потому что он смирился, был послушен до смерти и смерти крестной. Не бойся, смирись, будь послушной, люби свою жену, смири себя, потому что есть великий закон, на который бы нам с тобой серьезно обратить внимание. Только смиренные получают благодать. Если мое сердце гордое, оно не будет получать благодать Божью. Если твое сердце гордое, оно не будет получать благодать Божью. А наша гордость – это наша проблема. Книга пророка Исаия, 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб?
и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давид». Исаия, 1 глава, 18 стих. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли, если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят это». Пророк Исаия, который жил 27 веков назад, говорит твоему сердцу: преклоните ухо, послушайте евангельскую истину, драгоценную истину. Эту истину может выслушать всякий грешник и прийти и покаяться. Как должно слушать Слово Господне? Бог говорит: придите ко мне, выслушайте, послушайте внимательно. Это серьезные вещи, потому что многое, если не внимательно будешь слушать, можешь потерпеть урон. Но когда ты не будешь слушать внимательно Слово Божье и не будешь делать правильные выводы, это серьезно, это на всю вечность. И дальше Бог говорит: придите, и жива будет душа ваша. Что мешает грешнику покаяться? Иногда ложный стыд, гордость. Иногда осознание своей греховности. Я очень грешен, но Бог прощает любого грешника. Иногда самооправдание. Я не такой грешник, как остальные. Мы делаем ошибку, когда свою греховность сравниваем с более грешными людьми. И тогда мы можем выглядеть ничего. Но возмездие за грех – смерть. Бог хочет сегодня, чтобы кровь Его Сына Иисуса Христа очистила каждого из нас от всякого греха. Итак, я хотел бы призвать к покаянию тех, которые действительно хотят последовать за Иисусом Христом. Я хотел бы призвать тех, которые спасены к покаянию, но которые так и не сделали Иисуса Христа своим Господином. Только тогда, когда Он Господин моей и твоей души, мы придем к тому, что Он сказал: «И найдете покой душам вашим». Покой души приходит тогда, когда Бог имеет полноправное владычество в моем сердце. И нет никакого уголка в моем сердце, который я бы не открыл для Бога. Вот тогда в мою душу придет покой. И только тогда. И в твою душу только тогда придет покой, когда ты свергнешь всякое бремя, запинающий грех, всякий тайный грех, всяких идолов отбросишь. Только тогда придет радость, потому что где Господь, там радость и там покой.

входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят

Я стою одиноко возле узких ворот. Мир бурлящим потоком протекает вперед, и широкие дружно штурмуют врата. Мне войти тоже нужно, но куда же, куда? Колебались недолго две чаши весов. Перевесила все неземная любовь. Что мне царство земное, мир греха, пустоты? О, Господь, быть с Тобою, жить хочу так, как Ты. Пусть отчаянье горы предстоит мне свернуть, а страдания и горе бьют без промаха в грудь. Пусть по миру скитаться без скала и двора, только бы распрощаться с тем, что было вчера. За спиной моей ветер, хор угроз и ругня. Злые демоны смерти, не держите меня. Тщетно все, отпустите, вы бессильны теперь. Ибо рядом Спаситель, Он сказал мне: поверь. Я слаба и ничтожна, но поверила я. А коль так, все возможно, кроме небытия. Жертвы праведной кровью Он омоет меня. Сердце Божьей любовью вспыхнет ярче огня. Та любовь не угаснет никогда, никогда. Всею жизнью, всечасно буду славить Христа. Силой Божьего слова, как броней облекусь. Я иду, я готова, я Твоя, Иисус.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вам первую часть истории о жизни Флоренс Найтингейл. На протяжении более чем 100 лет Флоренс была больше, чем национальной героиней Англии. Благодаря ее упорству и энергии профессия сиделки стала почитаемой во всем мире. Прозвище «Леди с лампой» она получила, работая в полевом госпитале во время Крымской войны. Ее жизнь – это путь веры и решимости следовать своему предназначению. Когда в Англии друзья Найтингейлов прочли эту новость, они не могли поверить своим глазам. «У них родился еще один ребенок», — говорили они. «И снова девочка. Ей дали причудливое имя. Вы слышали что-нибудь подобное? Бедный ребенок. Что он будет с таким именем делать? Вы слышали, чтобы ребенка называли именем города, в котором он родился? Да к тому же итальянского». Они рассматривали письмо, чтобы убедиться, что нет никакой ошибки. И в самом деле Флоренс. Каждого рассмешит такое имя. Никто из них не мог тогда подумать, как они далеки от их предположения. Никто бы не поверил, что девочка, родившаяся в Италии летом 1820 года, будет известна почти в каждой стране мира. И прежде чем закончится столетие, тысячи девочек в ее честь будут названы таким же именем. Флоренс исполнился год, когда ее родители вернулись из поездки по Европе в Англию. Они провели там 3 года, путешествуя после своей свадьбы по Италии и Греции. Они могли себе это позволить. Фанни, мать Флоренс, была очень богата. Благосостояние ее отца, которого все называли B.E.N., также позволяла ему никогда и ничего не делать. Они были так обеспечены, что Фанни решила, как только они поженятся, она не станет жить в старомодном особняке, который унаследовал B.E.N., и пока они будут в отъезде, следует построить новый дом, который будет называться Ли Харст. Когда они подъехали к дому, она посмотрела на него с разочарованием. Лакей спрыгнул с кареты и открыл перед ней дверцу. Кучер взял лошадь под уздцы. Пати, 2-летняя сестра Флоренс, плакала, продрогнув после солнечного Средиземноморья. Да и Флоренс после долгого путешествия порывалась из рук нянечки опуститься на землю. «Ты думаешь, что мы все сможем жить в таком небольшом доме?» — спросила Фанни своего мужа. «Мы, наши дети, нянечка, экономка, камердинер, лакей, горничные. Сколько же спален в этом доме?» 15, — ответил ее муж. «Сколько?» — переспросила Фанни. «Всего 15 спален? Не может быть! Нам нужен дом гораздо больший, и еще дом в Лондоне. Девочки скоро подрастут. Им незачем жить в тесноте, как беднякам в лачугах». Фанни подобрала свои разноцветные юбки и поднялась по ступенькам на крыльцо. За ней немного сзади шли муж и нянечка, которая несла на руках Флоренс и вела за руку ее сестру. С самого рождения Флоренс окружала роскошь. Она могла иметь все, что пожелает, и под рукой всегда были слуги, чтобы выполнить все ее приказания. Ее отец был блестяще образованным человеком, которого всегда приглашали в высший свет и к знаменитым людям. Мать следила за тем, чтобы девочки имели хорошие манеры и были изысканно одеты. Ли Харст превратился в летнюю резиденцию. Все остальное время они проводили в новом, гораздо большем доме, который они купили в Эмбли. 2 раза в год они всей семьей переезжали в Лондон. Флоренс приходилось видеть бедняков.
но таких жалких и грязных, как в Лондоне, она не встречала. Пати обычно обходила стороной встречавшихся на пути ее обитателей трущоб, чтобы те не прикоснулись и не испачкали ее одежду. Флоренджи останавливалась, чтобы заговорить с ними. «Мне кажется, что это ужасно, что люди так бедны», — говорила она своей матери. «У нас есть все, что мы пожелаем, а у них не хватает даже еды. У них нет хорошей и чистой одежды, как у нас». «Грязное создание», — фыркнула Пати, сморщив носик. «Но почему люди должны быть до такой степени бедными?» — настаивала Флоренс. «Неужели никто о них не может позаботиться?» Фанни обняла за плечи Пати и прижала ее к себе. Флоренс всегда казалась ей немного странной, даже будучи ребенком. Она никогда не стремилась стать любимицей и не ласкалась к матери, как Пати. «Не стоит беспокоиться о них, Флоренс», — ответила она резко. «Бог сделал одних людей богатыми, а других — бедными. Он знает, почему он так сделал. И не нам вмешиваться в это и что-либо изменять». Она заметила, что Флоренс нахмурилась и продолжала дальше. «Ты должна благодарить Бога за то, что Он дал тебе так много, в то время как другим так мало». Вопрос Флоренс так и остался без ответа, но она больше ничего не сказала. Она очень быстро поняла, что у ее матери нет ответов на такие вопросы, и перестала просто их задавать. Но в своем воображении она задавала себе их снова и снова. В доме, полном людей, она была одиноким ребенком. И хотя она и играла вместе с Пати в куклы, она никогда не делилась своими мыслями с сестрой. Казалось, что она живет в своем маленьком мире, который придумала для себя от самого рождения. Она была благодарна за все, что у нее было, что она могла купить себе самое лучшее, но она не была от этого счастлива. Ни Пати, ни Флоренс в школу не ходили. Их мать пыталась нанять им частных учителей, но ни одна из претенденток, с которыми она беседовала, не подошла ей. Пришлось отцу начать их обучение. Он учил их истории и языкам – латинскому, греческому, немецкому, французскому, итальянскому, а гувернантки давали уроки музыки и танцев. Флоренс очень понравилось учиться, и она только пожимала плечами, когда Пати при первой же возможности старалась улизнуть в сад. Сама она много занималась, изучая то историю, то языки. Обычно после долгих занятий Флоренс вместе с книгами перебиралась из-за своего стола на широкий подоконник. Однажды она задумчиво смотрела вдоль парка, в котором Пати весело играла в тени деревьев со своими куклами. Книга вдруг незаметно выскользнула у нее из рук. В таком положении ее застала воспитательница. «Мисс Флоренс!» Флоренс молчала, она ее не слышала. «Мисс Флоренс!» — повысила голос воспитательница и подошла к окну. «Чем вы занимаетесь?» «Ничем, я читаю». «Вы не читаете, вы мечтаете. Вы всегда о чем-то мечтаете, мисс. Это неразумно и очень вредно для вас. Почему бы вам не пойти в парк и не поиграть с мисс Пати?» Хорошенькое личико Флоренс стало угрюмым. «Потому что я не хочу играть. Вот почему». Воспитательница обняла за плечи девочку. «Пойдемте, мисс. Вы слишком много времени проводите здесь, мечтая о всяких пустяках». Она не обращала внимания на то, что Флоренс пытается отстранить ее руку. «Если вы не хотите играть, займитесь чем-нибудь полезным. Где ваше вышивание?» «Я не хочу вышивать», — огрызнулась Флоренс. «Праздный ум — мастерская дьявола. Что скажет ваша мать, когда узнает, что вы опять целый день о чем-то мечтали?» Флоренс, ничего не ответив, пошла к двери. «Так о чем же вы все-таки мечтаете?» — спросила воспитательница. Но девочка молча вышла из комнаты. Воспитательница, прежде чем выйти следом за ней, привела в порядок комнату.
Сцены, подобные этой, случались часто. И если Флоренс не мечтала, то она что-нибудь писала, что, по мнению воспитательницы, было еще хуже. Как и многие дети в те времена, Флоренс вела дневник. Но если ей неожиданно приходила важная мысль, она записывала ее на любом клочке бумаги, который был под рукой. Эта привычка оставалась до конца ее жизни. По сей день сохранились сотни таких ее записочек. Фанни не могла ее понять. «Не знаю, что мы будем с ней делать», — говорила она мужу. «Почему она не такая, как Патти, милая, вежливая, обычная девочка?» «Не знаю», — отвечал он. «Но все почему-то в первую очередь замечают Флоренс. Она умнее и лучше себя держит». «Да, она очень мила, когда у нас кто-то в гостях, но гости не видят ее, когда она бывает совершенно невыносима. Если такое поведение от большого ума, то это очень печально. Зачем девочке много ума? Дело женщины – заниматься домом, выходить замуж, ухаживать за мужем и детьми. Для этого не требуется много ума». Муж рассмеялся. «Я думаю, что она выйдет замуж, и, возможно, раньше, чем Патти. Когда у нас гостят мальчики, они больше обращают внимание на нее, чем на ее сестру». Быстро прошли годы. Флоренс и Патти превратились в очаровательных веселых девушек. К этому времени Флоренс исполнилось 16, и Фанни решила снять дом в Лондоне на весь сезон, чтобы дочери смогли вращаться в высшем обществе и знакомиться с молодыми людьми высшего света. Для нескончаемых зимних вечеров и приемов необходимо было привести в порядок Эмбли Парк, и пока этим будут заниматься, Фанни уговорила мужа отправиться на год в Европу. «Девочкам это пойдет на пользу», — сказала она, и тут же добавила, «особенно Флоренс». Прошло несколько месяцев после их поездки, и Фанни показалось, что ее идея удалась. Патти, побыв год во Франции, Италии и Флоренции, изменилась. Она стала более веселой и живой, но на Флоренс путешествие никак не повлияло. Это произошло в феврале. Флоренс, как обычно, читала на подоконнике, но больше глядела в окно. Ее взгляд блуждал где-то вдалеке. Воспитательница, укоряя ее за мечтательность, не подозревала, что этот день станет самым важным в жизни Флоренс. Флоренс думала о Ли Харсте и Эмбли, о своих друзьях, о том довольстве и роскоши, которым она была окружена. А еще она думала о бедняках, которых повсюду встречала. Она думала о юношах, с которыми знакомилась на балах, и их старших женатых друзьях, и о том, чем она будет заниматься в это же время через год, или через два, или через три. Внезапно она вздрогнула и, посмотрев наверх, напрягла слух. Затем оглядела комнату и тихо встала, как бы прислушиваясь к кому-то. Несколько раз она покачала головой, будто отвечая на чей-то голос. Затем вышла из комнаты. На ее лице было странное выражение удивления и счастья. Немного позже она написала небольшую записку и положила ее к своим драгоценностям. Вот что было в ней. 7 февраля 1837 года Господь говорил ко мне и призвал меня служить Ему. С этого дня она изменилась. Бог хочет, чтобы она служила Ему. Чем именно, она не знала, но на тот момент этого было достаточно. Прошло много лет, прежде чем она узнала, каким образом она может послужить. Она никому не рассказывала об этом событии, и ее мать подумала, что Флоренс просто стала веселой и счастливой девушкой. Найтингейлы вышли из кареты и позвонили в дверь. И хотя дверь была не заперта, на звонок никто не вышел. «День мы, кажется, не перепутали», — сказал муж.
и дом тоже», — добавила Пати. На двери написано «Улица Дебас, 120». «Возможно, никого нет дома». Флоренс вошла в открытую дверь. «Кто-то есть. Слышите, раздаются голоса. Похоже, детские». «Но миссис Кларк не замужем. Откуда здесь дети?» Флоренс рассмеялась. «Сейчас узнаем. Если никто не отвечает на звонок, значит, гости, которых ожидают, могут запросто войти». Она открыла дверь, осмотрела вестибюль и стала подниматься наверх. Все говорят, что миссис Кларк довольно странная. Остальные в нерешительности поднимались за ней по лестнице, и детские голоса слышались все отчетливее. Найтингейлы почти завершали свое турне по Европе. Флоренс была поражена Ривьерой, восхищена Женевой и влюблена во Флоренцию, город, в котором она родилась. Побыв в Италии, они переехали в Женеву. И когда им показалось, что Швейцария будет втянута в войну, они отправились в Париж. Это путешествие растянулось на полгода. Поначалу Флоренс все думала, к чему ее призвал Бог. Она хотела в точности знать его желание. Но она так была увлечена званными вечерами, посещениями оперы, концертами, приемами, что почти забыла об этом. Париж не давал скучать, и это были их последние впечатления от Европы перед возвращением в Англию, к более размеренной жизни. На прощание их друзья посоветовали им: «Вы должны познакомиться с миссис Мэри Кларк». «Зачем?» — спросила Фанни. «Потому что она одна из самых замечательных женщин Парижа. Она знает всех. Правда, она не любит женщин и утверждает, что они глупы, что они не умеют мыслить, говорят вздор и не делают ничего путного. У нее много друзей-мужчин, и среди них немало весьма важных и интересных личностей». «Каких же, например?» — поинтересовалась Флоренс. «К примеру, господин Молл. Его очень интересует проблема, связанная с больницами. И он всегда старается сделать как можно больше для бедных, и особенно для больных людей. Вам непременно надо познакомиться с мисс Кларк. Мы попросим ее, чтобы она пригласила вас к себе». И вот Найтингейлы поднимались по лестнице в доме миссис Кларк, гадая, какого все-таки человека они увидят. В комнате наверху они заметили двух серьезного вида джентльменов в черных костюмах, которые кипятили на открытом огне чайники. За ними была распахнута дверь в соседнюю комнату, куда и вошли гости. Там, в самом разгаре, проходил шумный детский праздник. В центре круга прыгала и хлопала в ладоши леди, ростом едва выделявшаяся среди детей. Как только она заметила вошедших, тут же пригласила их: «Присоединяйтесь к нам». Флоренс, подобрав свои юбки, стала в круг. Все же остальные молча стояли в стороне. Так началась крепкая дружба между Флоренс и этой женщиной. Это знакомство произошло в то время, когда она задумывалась над своим призванием. Беседуя с Кларки, так все называли эту женщину, она поделилась с ней своими сокровенными мыслями, которые для всех оставались тайной. Когда они уезжали в Англию, Кларки пообещала приехать к ним при первой же возможности. Для Флоренс она сказала особые слова: «Не растрачивай свое время попусту, моя дорогая. У тебя есть призвание в этом мире. Я это вижу. Будь готова его исполнить, когда Бог скажет тебе о нем». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в этой

Мне любовь Твоя награда, добрый мой Христос. Мне к Тебе стремиться надо среди бурь и гроз, исполнять Твои заветы, ближнего любить и небесные монеты для Тебя копить. Я же знаю, что земное моль сожрет ржа, помню в жизни основное, что живет душа. Я взята на небо буду нищей, но потом будет в небе мне дарован царский вечный дом. Ты, Христос, протянешь руки, полные любви, и мои земные муки будут позади.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Псалом 27. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю». Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Голос Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Голос Господа силен, голос Господа величествен. Голос Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень огня. Голос Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Голос Господа разрешает от бремени ланий и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30, начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты, Бог мой. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше все, надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить.

Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он спасет душу их от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя.

если кажется, пути твои сужаются в очень узкий темный коридор. Бог тебя там встретит, собирается на какой-то важный разговор.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Если вы часто подвергаетесь искушениям, я призываю вас быть стойкими перед соблазнами, хранить свое сердце и разум от греха и жить в моральной чистоте. Невозможно быть праведником, если не жить в воздержании от сексуального греха и в мыслях, и в поступках. Мы живем в обществе, где одобряется и проповедуется сексуальная свобода. Свободный секс открыто пропагандируется в журналах, книгах, по телевидению и в интернете, и от этого трудно спрятаться. Но цель моей статьи – не критика обстановки, в которой мы живем, а желание призвать нас к жизни по высоким Божьим стандартам, которые вооружат нас против искушений, чтобы мы смогли одержать победу над соблазнами нашего общества, прежде чем они овладеют нами, лишат чистоты и целостности, разрушат семью и прервут общение с Господом. Для каждого человека искушение — это борьба. Христиане должны одерживать победу в этом сражении, потому что грех оскверняет и развращает тело и душу. Апостол Павел писал верующим церкви в Коринфе, городе, славившемся сексуальной распущенностью и всеобщей аморальностью. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2 Коринфянам 7:1. Апостол не призывает бояться или избегать греха, но бороться с ним, совершенствуя свой характер и достигая святости и безупречного благочестия. Иными словами, нам нужно идти в духовное наступление, а не признавать свое бессилие перед искушениями. Мы не должны быть трусливыми и пассивными, но вести активную, святую и безгрешную жизнь, что поможет нам нанести удар первыми, когда враг явит свою безнравственность, распущенность и развращенность. Библия дает нам очень ценные советы, как противостоять и бороться с искушениями. Апостол Павел писал: «Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам, зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Нам нужно поднять нашу жизнь до высокого уровня чистоты в мыслях, сердце и поведении. Мы должны своей жизнью прославлять Бога и быть примером для своих детей, братьев и сестер по вере, а также и для окружающего мира. Нам следует усвоить 4 истины, которые помогут нам бороться с соблазнами и плотскими искушениями. Первое — это подготовка. Апостол Петр предупреждал, что сатана подобен льву на охоте, ищущему жертву, чтобы поглотить ее. Его тактика — заставать нас врасплох и наносить удар, когда мы этого не ожидаем. Но в Библии не сказано, что мы должны бояться или убегать и прятаться от врага. Напротив, нам следует бодрствовать и трезвиться. Когда мы учим детей, как переходить дорогу, мы не пугаем их, не говорим, что это трудно и страшно. Мы подготавливаем их к этому. Мы говорим: «Посмотри в обе стороны». Точно так же и в духовной сфере. Мы должны подготовиться к сражению с врагом, потому что хорошая подготовка к битве — это половина победы в борьбе с искушениями. Бог хочет отделить свой народ от мирских людей и оградить от ситуаций, которые разлучают нас с Ним. Апостол Павел писал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому,
и я приму вас». 2 Коринфянам 6, 14, 17. Второе. Разорвите сети сатаны. Что нужно помнить? Не забывайте, что грех всегда чреват последствиями. Еще раз напомню вам слова апостола Павла. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Апостол Павел учил, что вместо того, чтобы поддаваться влиянию безбожников, нужно стремиться к совершенной святости в страхе Божьем. «У меня есть здравый и разумный страх Божий, и я твердо знаю, что если мы грешим, то будем иметь дело с Богом. Он наказывает и дисциплинирует нас. Бог свят и требует святости от нас». Писание говорит: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Бог есть любовь, но Он также непорочен и праведен, и не оставляет без наказания своих детей. Божий человек боится совершать грех, чтобы не огорчить Бога и не быть наказанным. Удивительно, что многие люди думают, что могут скрыть свой грех и избежать наказания. Писание предупреждает: «Согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Числа 32:23. Займитесь духовной деятельностью. Если вы хотите победить грех, покайтесь, откажитесь от него и заполните это место духовной деятельностью. Укрепляйте свою веру в Писание, читайте, изучайте его, рассуждайте над прочитанным, запоминайте стихи. Поступайте, как писал псалмопевец: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Очищайте свою жизнь от всякой скверны и обновляйте ваш ум, душу и сердце, рассуждая о святости, милосердии и любви Господа. Познавайте Бога всем сердцем и душой. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Если мы призываем Иисуса Христа управлять нашей жизнью, Он начинает очищать наш ум, душу и сердце, а также желания и поступки. Когда Спаситель входит в нашу жизнь, наша любовь к Нему становится сильнее и глубже, вытесняет грех и нашу привязанность к Нему. Наша душа жаждет исполнять заповедь Божью: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумом твоим». Наивысшим приоритетом в нашей жизни является любовь к Господу и жизнь в Иисусе Христе. Он призывает нас к моральной чистоте и дает нам силу следовать за Ним, стать победителем, а не жертвой культуры нашего века. Дай Бог нам в святости к святыне прикоснуться. Очисть сердца наши, очисть наши уста. Благослови в любовь святую окунуться, чтоб наша жизнь перед Тобой была чиста. Открой нам разум в постижении Твоих истин. Исполни силой исполнять святой закон. Пусть путь наш полон будет ведением и смыслом, и Бога нашего да прославляет Он. В крови завета подтверждение завета. Святая плоть скрепит печатью договор. Мы по нему навеки стали дети света, и перед ними вечности простор.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры, я встречаюсь с людьми, и что я слышу? Они больше запоминают, как с болячками бороться, но не слушают, что все-таки важнее. И сегодня тоже об этом было сказано, потому что написано, что Бог грешников не слушается, не слушает, слышит, но не слушается. И вот хочу сказать, чтобы мы, братья и сестры, были внимательны. Прежде чем сказать такие слова именем Иисуса, то надо быть в Господе. Надо пребывать в Слове, чтобы иметь ту власть и силу. И об этом нам говорит Божье Слово. И я хочу, чтобы вы главное запоминали более. И это очень важно. Я хочу вместе с вами прочитать Божье Слово и еще порассуждать, и мы тоже будем молиться. И путь в нашей жизни будет, это практика, что мы больше любим Божье Слово. И когда уже будут эти испытания в нашей жизни, Дух Святой даст нам то нужное Слово, ту власть, когда мы имеем такую практику. И я думаю, что многие с этой практикой сталкивались, когда и приходят обстоятельства, и Господь нам помогает по молитвам нашим, по нашим просьбам, по нашим ходатайственным молитвам. И это в нашей жизни Господь дает. Но важно, чтобы нам не использовать такую тактику, когда мы не ходим во свете, не ходим в истине, и мы пользуемся такой властью. Эта власть не будет работать. Нам нужен Господь, нам нужно Слово Божье. Особенно это обращено к нам уже со стажем, когда мы много лет, десятки лет слушаем Божье Слово, и знаете, и не исполняем. И не исполняем. И не зря мы читаем Писание 1 Коринфянам, где говорит, оттого многие больны, немощны и немало умирают. Почему? Не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая о своем состоянии, такие быстрые слова схватываем и не рассуждаем. Я хочу прочитать 1 Коринфянам, 11 глава. Сегодня я хочу говорить, братья, к нам. Можно сегодня женам чуть-чуть успокоиться, но чего-то лежит мне это слово. 11 глава, 1 Коринфянам, 1 текст Писания, который я хочу прочитать вместе с вами, 3 текст. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Повторюсь. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Не глава жена, а глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Следующий текст Писания, который нам также говорит в послании Тимофею, где апостол Павел, этот автор, Духом Святым, говорит в первом послании, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений». Давайте мы еще откроем первый псалом. Первый псалом, который очень нам много говорит, все мы знаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Братья, служители, мужья, отцы, сыновья, Господь благословил человека, мы читаем книгу «Бытие», Господь так распорядился в жизни многих из нас, что мы родились мальчиками, стали мужьями, стали отцами. Но одновременно, что приходится замечать в Библии, больше Бог обращается к мужьям. Основная миссия Божья к мужьям. И даже в Новом Завете к братьям апостолы обращаются. Очень мало к женам. Что приходится видеть и замечать, потому что наша жизнь, братья, да и сестры, она зависит, особенно христианская жизнь, от Господа, от слов. Господь сказал Иисусу, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. То есть все должно исполниться до запятой, до точки. Слово очень высоко Господь поставил в основании нашей жизни. И вот мы читаем и в Коринфянской церкви, где апостол Павел, говоря и о разных истинах, и ошибки, он указывал, но он уже в 11 главе говорит: «Хочу также, чтобы вы знали». И я хочу сегодня, братья, обратить внимание, знаем ли мы своего главу, или мы просто от самого детства знаем, что так Бог распорядился, так Он Слово Свое сказал, и на этом все. Но оказывается, для того, чтобы нам как-то двигаться, нам надо иметь тесное общение со своим начальником, я скажу, со своим учителем, со своим господином. То есть он глава, он главный. И знаете, и для того, чтобы дальше развивалась уже и семья, и там уже можно читать еще, я еще прочитаю то, что написано в послании к Ефесянам. Мы читаем очень важные слова, которые сказаны мужьям. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Знаете, вот где же приобретается эта мудрость? Где приобретается слово знания, где приобретается любовь, где она покупается, где она берется. И очень часто, используя общение, я задаю вопрос о этих простых истинах. Где оно приобретается? И слышу, говорит, оно нигде не приобретается. Нигде не приобретается, оно само по себе приходит. Нет, дорогие и сестры, и братья, особенно братья, само по себе оно не приходит. Бог благословил. Благословил нас, но Господь уже через Слово Свое говорит, что хочу сказать, чтобы вы знали, что у мужа есть глава. Глава – Христос. Зачастую мы видим другую картину, что мы видим не так. Иногда в нашей жизни главными бывают дети, бывают жены, а потом страдает все. Страдает род, и страдает общество, страдает поколение. И когда мы читаем даже в Ветхом Завете, я не говорю сейчас о спасении. Спасение мы получаем через веру, и мужчина, женщина. Да, нет в этом различия о спасении. Но мы говорим об обетовании, мы говорим о Божьем благословении, которое проходит уже много тысяч лет на земле. По какому сценарию? Когда мужья знают Господа? Когда мужья несут ответственность, которую Бог сказал нам? И мы сегодня видим в Писании, даже цари империи были, Ассирийская империя, Римская империя, Вавилонская империя и много других. И мы читаем даже те халдейские цари, мы видим, что во главе стояли князья мужчин. Мужчины, они стояли, даже они были начальниками над наложницами, над теми женщинами. Казалось бы, ну можно же было взять женщину мудрую, да и пусть бы руководила. Но мы видим по-другому. Как бы уже Новый Завет немножко определил, по-другому как будто бы, но нет. Мы видим ошибки, которые сегодня приходят и в целом в мире, когда мы замечаем, что уже где-то пропали мужья. Где-то они попропадали и в государстве, и, знаете, смотришь, и в целом в обществе, на мировой арене, все как бы министры, другие звания, становятся другие люди, но не мужья. Поменялось время, но, знаете, это время не в лучшую сторону оно меняется, не в лучшую сторону, братья. И мы видим и в Писании, и мы видим и в наше время. Когда мы этому слову не покоряемся, да, Бог милует, Бог нас жалеет, но мы очень много теряем, очень много теряем. Когда приходится видеть, что мужья деньги только зарабатывают, а воспитывают –

встречаюсь я, и это до слез нас. Получается, воспитывают мамы. Они влаживают все, все, что можно вложить. И я скажу, иногда очень разумно воспитывают. Но зачастую мы видим другую картину. Те дети, которых воспитывали мамы, они уже в возрасте, в старости, они пренебрегают. Они пренебрегают отцами, они пренебрегают, вообще всем пренебрегают. Они даже мамою, они даже убивают. Казалось бы, мама все вложила. Вложила, как говорят, все свое естество, все свое материальное. И не досыпала, и не доедала. А потом происходит обратная картина. Тот сын или та дочь хлопает дверью, уходит и не возвращается. Знаете, и вот в Писании мы видим, что же нужно делать. Глава Христос. Мужу глава Христос. И вот апостол говорит, Дух Святой говорит, чтобы на молитвах, на всякой молитве мужи воздевали руки. Без гнева и сомнений. Сегодня мы видим пророчествующие. Сестры, я опять не против, это хорошо. Но где мне вопрос брать? Почему на молитвах больше сестер, братьев, как будто их меньше стало? Нет, их не меньше стало. Но мы, братья, теряем. Мы теряем детей. Мы теряем общество. Даже в нашей сегодня стране статистика, даже рождение детей, оно сегодня в минусе. Но если бы это было только государственная программа, но это Божье Слово говорит. Каким образом вот это все произошло в нашей жизни, что мы потеряли или теряем свой статус? Мы только знаем, что вот мы носим фамилию, но я не говорю о всех. Есть правильная реакция, но я хочу как напомнить, Божье Слово говорит, чем должны заниматься мужи. Сегодня кто-то скажет, надо позаботиться о материальном. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на свои годы. Позаботились. И мир, где твой сын сегодня? Где твоя дочь? Ты работал, работаешь, оправдываешься. Но Бог тебе не будет спрашивать, сколько ты дал денег. Но то, что точно знаю, что у тебя Бог спросит, где твои сыновья и дочери, не у жен, а у мужей. Он спросит, где твоя жена была. Он спросит, чем она занималась, потому что Писание говорит, мужья, любите. Мы не говорим о душевной любви. И здесь Христос показывает собою, как Он возлюбил церковь, каким образом Он ее купил. И знаете, мы, как церковь, для Христа очень дорого обошлись и обходимся по сегодняшний день. Особенно тогда, когда Он пошел на крест, когда вот эти страдания незаслуженные были им, не были заслужены. Он этого не заслужил, чтобы так издевались над Ним. Знаете, но Он взял и написано, не почитал быть хищением равным Богу. Ради нас, Он настолько полюбил свою церковь, нас с вами, что Он себя отдал. Хотя Он Сын Божий, хотя Он Бог, хотя у Него есть власть. Говорит, я мог бы умолить, я мог бы. Христос так говорит, но ради нас. Это любовь, это такова любовь. Его злословят, Его унижают, Его обзывают, заушают. Но смотрите, какая Его любовь, чем она доказана? Нет, не тем, как порой мы делаем, на те, там денег. Ребенок непослушный, мы раз ему закрыли рот деньгами или словами какими-то. Знаете, но Писание не об этом говорит, мы это имеем. Слава Богу за благословение материальное. Но Библия говорит, каким образом любить. Как эта любовь должна достигаться в нашей жизни? Братья, я к вам сегодня обращаюсь на основании Писания. И Слово Божие говорит, вот, блажен муж, где ты должен быть? В законе Господа. Воля Божья такова, пребывай в Слове.

читай Слово Божье, ищи Господа, молись, становись на стражу своего дома, своей семьи. Это Бог тебе дал. Не слаживай все полномочия на жену. Слава Богу за наших жен. Бог так распорядился. Еще в книге Бытия написано, увидел Господь, что нехорошо быть человеку одному, то есть мужу. Увидел Бог. Знаете, Бог и об этом позаботился. Дал нам прекрасных жен, прекрасных сестер Бог дает. Это хорошее время. Но мы не об этом, что это что-то плохо. Я к братьям обращаюсь. Где сегодня наши? Где наши сегодня ноги? Где сегодня наши руки? Может быть, сегодня мы забыли своего главу, и мы сегодня занимаемся то политикой, я так называю, то новостями, то еще какими-то вещами, то увлечениями. А попечение плоти превращаем в похоти. И знаете, и вот мужья там сидят. И сегодня вот это общество, оно сегодня бедное. Бедность приходит в численности детей. Бедность приходит в том, где пророки Божии. Бедность приходит в том, где руки мужей, где молитвы мужей. Знаете, даже в нашем собрании, если все мужья вознесли молитву, я думаю, что да выше потолка б эта молитва была. А нам, братья, стоит сегодня молиться. А нам сегодня стоит молиться, когда враг похищает наших детей, наших внуков, когда враг настолько сильно заходит в дома, а нас на молитвах нет. Зарабатываем и для дырявого кошелька, а потом теряем здоровье. А потом нету здоровья, платим уже за здоровье. И нет ответа. И сегодня статистика неутешительная. Люди, мужья, мужчины умирают очень быстро. Быстро уходят из жизни. Мало сегодня достигают такого большого возраста. И знаете, братья, это не просто время такое. Это время отступления. Это мы отступаем от Господа. Мы забываем самое главное, что нам Бог говорит. Но мы читаем, что праведник успеет. Успеешь и денег заработать. Успеешь, Бог мудрости даст. Бог даст тебе тех нужных людей, тех клиентов, и это дает Бог. А Бог порой через этого, знаете, через этих людей, как тот Валаам, едет на этой ослице. Она уже заговорила. Уже пренебрег ты слово. Уже тебе слово не слышится. Уже ослица говорит. И в нашу жизнь так часто приходит, что уже Бога игнорируем, слово игнорируем. И ослица говорит, остановись. Лишают премии, лишают зарплат. Где-то какие-то обстоятельства приходят в нашей жизни, и нам кажется, это так должно быть. Не должно так быть. Бог дал быть главою, не хвостом, а главою, когда мы покоряемся Евангелию, когда мы ищем Божьего лица, когда мы мужья не просто берем, мы заботу берем о детях, братья. Вы знаете, если брать сегодня статистику, есть статистика, по которой нам приходится идти и видеть. Мы не говорим сегодня в церкви эти детали, но это реальность. Когда мы сегодня видим эту статистику, что происходит в целом мире, что происходит в наше время, когда мы платим деньгами, а потом эти деньги становятся для наших детей камнем преткновения и соблазна, когда не вживаются дети наши, женившись или замуж выходя, потому что
папа или мама больше дали, нежели другой. А потому что папа квартиру подарил, а в этой квартире не могут житься наши дети. Потому что главная квартира, главная машина, разводы, дележки, суды, подают на суды. А кто в этом виноват? И знаете, когда приходится встречаться с вышестоящими этого мира, и знаете, что они нам говорят? Говорят, если бы вы меньше вашим детям давали. Люди этого мира, судьи так говорят, прокуроры так говорят. Говорит, не было бы столько дел семейных. И это даже в христианстве. Потому что являются препятствия, не молясь Богу, не стоя перед Богом, не умоляя лица Господа, не подчиняясь Божьему Слову, в Слове не пребывая, в молитве не пребывая. А потом проходит время, сын не послушен. Жена, дети, рода, поколения, суды делят квартиру, делят машину, начинают писать разные комментарии, разные письма, кидают сегодня в интернет, делят что-то. А причина? И никто не ищет причину, ищут сегодня. А причина десятки лет назад. Ох, папа, папа, что ты сделал? Ты проехал десятки лет на этих шабашках, а потерял сколько? А потерял, а сегодня детям приходится рассчитываться. Они сегодня судятся, у них нет мира, нет любви, нет отношений. И это, братья, это печальные новости, и их намного больше, нежели я сказал. А я хочу сегодня, братья, давайте мы жить по Евангелию. Мужья, у нас есть глава Христос. Бог так дал. Он дал тебе такую власть. Он дал тебе такое звание муж, священник дома своего, служитель в семье. Господь говорит, поднимай свои руки в молитве, люби свою жену. Не тогда, когда она тебя уважает, ценит, вноси в дом Божью любовь. Будь носителем любви, а не распри и разногласий. Да, сатана может по-разному сегодня делать, кидать какие-то искушения, испытания и в доме. Но ты будь бдительным. Вступись. Вы сильные. 15 глава Римлянам. Мы сильные, сносите немощи бессильных. И знаете, вот мужья, братья, Бог дал нам такую возможность пребывать в Боге. Выполнять долг евангельский. Выполнять то, что сказал Бог и мне, и вам. Чтобы сегодня это общество ожило. Чтобы сегодня в обществе и в христианском, и в целом встал порядок. Надо сегодня, мужья, встать на ту дорогу, на которую поставил тебя и меня Бог. Повинуйся своему главе. Люби Господа, выполняй Его заповеди, пребывай, не огорчайся на Господа, не огорчайся, когда проповедует тебе Господь через проповедников, не огорчайся, не пренебрегай этим словом, не ожесточай свое сердце, когда к тебе Дух Святой говорит. Зачастую Господь скажет, и у нас сразу реакция. Не успели с дома молитвенно вышли, и мы сразу машем Богу. Вы так делаете. Вы так делаете. Вы выходите и сразу говорите, нет Господа. А это он Господа. Я не сегодня только говорю. А в последующих служениях Бог будет говорить. И раньше Бог говорит. И сразу такая реакция. Это не Бог. Ожесточаешь свое сердце. Пренебрегаешь Божьим Словом. Пренебрегаешь благодатью. Ладно бы ты это делал. Но запомни, за тобою стоят дети, за тобой твоя фамилия, за тобою род, поколение. Не спеши, а прими слово, скажи, Господь, виноват. С завтрашнего дня или с сегодняшнего дня буду
подчиняться Твоему Слову. Я тот человек, я тот муж, которому дал Бог эту власть и быть с Господом в молитвах, в Слове, в соблюдении Слова. Успеешь заработать, успеешь, все успеешь, и здоровье успеешь приобрести, и денег даст Бог, все успеешь. Но как будет прекрасно, когда ты будешь благословлять своих сыновей и дочерей, когда ты будешь благословлять своих внуков благословением, которое дает Бог. Братья, как часто в нашей жизни мы приходим даже здесь, в бракосочетание, а у нас нет слов. Боже, благослови, а нету этого благословения, потому что его в тебе нет. Знаете, когда оно есть, то будешь благословлять. А Бог дает нам возможность, братья, приобрести эту силу и эту власть от Господа через соблюдение Слова, через то, чтобы пребывать в этом Слове. На тебе возложена такая ответственность. Муж, брат, отец, служитель, лежит на тебе ответственность. И также обращусь к сестрам, к женам. Жены, помогите своим мужьям. Помогите быть мужем, быть священником. Я вас попрошу от имени Господа, помогите, молите за них. Не сами решайте, а просто в молитве. Господи, поставь моего мужа на то должное состояние, чтобы он выполнял то, что определено Господом. Сделайте. Вы увидите, через короткое время уже начнет меняться. Уже все станет на свои места и многое изменится. Потому что когда мужья станут на свое место, вы увидите, как в семьях придет порядок. Твое слово станет с властью. Не будет крик, не будет гнева, не будешь требовать, а возьмешь на себя ответственность в Господе, пред Господом, и увидишь, как Бог все станет выравнивать, и придет благословение. Да благословит Господь. Мы стоим перед молитвою, братья и сестры. Мы будем совершать молитву сегодня за нужды. Давайте мы сразу встанем и будем молиться.

Господь мой Бог, о, как Ты нужен мне! Ведь без Тебя ничтожен жребий мой, и потому молюсь я в тишине, ведь мне самой не справиться с собой. О, Господи, даруй мне свято жить, отдать все сердце только для Тебя и всем своим желанием служить, людей прощая, милуя, любя. О, помоги, Иисус мой милосердный, Твои законы вечно соблюдать, и чтобы труд мой был всегда усердный, чтоб для Тебя, Спаситель, все отдать. Даруй врагов прощать, кто обижает, и не злословить, а благословлять. Кто здесь прощал, тот в славе обитает. О, помоги же мне других прощать. Христос, я знаю, у Тебя спасение, меня Ты можешь искренно любить, ведь Ты мне подарил грехов прощение. За это я хочу Тебя хвалить.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Поскольку армия от меня отказалась и дала освобождение вчистую, я пошел работать садовником. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Америке, такая жизнь была для меня возвратом к аскетизму поры моего детства. Однако меня это вполне устраивало. Теперь, когда я достиг 30-летнего возраста, мои родители, естественно, ожидали, что я женюсь, заведу собственную семью и буду ежегодно радовать их сердца новым внукам. Но у меня были иные планы. Я твердо решил не тратить силы на второстепенные житейские дела, а целиком посвятить себя проповеди благой вести. Народ Израиля должен был узнать разницу между Иешуа и Иешуа, между примитивной церковностью так называемых христиан, которые взяли у христианства лишь внешнюю форму, и настоящей мессианской верой, твердо придерживающейся нового и окончательного завета Господня. Я обзавелся пикапом, инвентарем садовника и нашел заказы. Дважды в неделю я наводил порядок на садовых участках в Колоне и Рамат Хашароне, что обеспечивало мне прожиточный минимум. Все мои братья и сестры, за исключением одного, к тому времени успешно закончили учебу и оставили родительский дом. В нем остались только мать с отцом, сестра, работавшая воспитателем в детском саду, и я. Как и в 14-летнем возрасте, каждую неделю я приносил матери деньги, свой вклад в семейный котел. Несмотря на мое столь длительное отсутствие, дома почти все шло по-прежнему. Матери было около 60. Выглядела она на все 80, но у нее все еще хватало сил вести домашнее хозяйство. Отец оставил работу на строительстве и служил в армейском универмаге. Большинство моих старых приятелей переженились и обзавелись собственными детьми. Со многими из них я пытался говорить о Мессии, и меня огорчало, как беззаботно они продолжали тонуть, отказываясь принять протянутую руку Божественного Спасителя. Ведь все эти старые друзья так или иначе участвовали в формировании моей личности, кто лучших, а кто и худших ее сторон. Позже Господь перековал, очистил и усовершенствовал меня и с тех пор использует в своих целях. В нашем квартале выросло новое поколение шпаны. За исключением нескольких новых вилл, поднявшихся там и сям, все осталось по-прежнему. Я обновил старую протекавшую черепичную крышу родительского дома и стал потихоньку врастать в повседневную жизнь Израиля. К своему удивлению, я обнаружил, что в Израиле есть мессианские верующие. Возникло довольно много мессианских общин. Мессианская община – это группа людей, объединенных одним существенным признаком. Они верят как в Танах, так и в Новый Завет, как в истинное Слово Божье. В мессианском обществе есть евреи, которые до своего спасения были религиозными, другие были традиционалистами, третьи даже атеистами. Есть среди них и неевреи. Среди них арабские верующие, выросшие в исламе или традиционном христианстве, новообращенные прозелиты, ранее бывшие номинальными христианами. Есть и такие, чьи верования раньше коренились в восточном буддизме или индуизме. Других Господь спас из тесных объятий свидетелей Иеговы, а иные прежде были социалистами или коммунистами. На собраниях мессианской общины может присутствовать любой. Ее двери открыты для всех, но членами становятся лишь те, кто покаялись и приняли прощение Господа за свои грехи, предложенные Богом через Иешуа, Мессию, согласно Священному Писанию. Не имеет значения, кем был этот человек до своего спасения или в какой религии он принадлежал от рождения. Главное — это то, что в определенный момент своей жизни
он пришел к пониманию, что Бог Израиля обещал всем людям новое сердце и новый дух через веру в Иешуа. Такой человек может искренне сказать, что получил прощение от Господа и был рожден заново. Никто не может заставить принять эту веру, как никто не может купить или продать ее за все золото и серебро мира. Сейчас в Израиле не менее 45 мессианских общин, и число верующих постоянно растет. Все больше израильтян приходит к пониманию того, что Иешуа – истинный Мессия. Бог все еще продолжает призывать и народ Израиля, и все человечество принимать прощение, которое Он предлагает через Мессию, раскаяться и обратиться к Нему. Постепенное раскрытие Господом Его замыслов народу Израиля достигло высшей кульминации в первом пришествии Иешуа. Но это не означает, что с тех пор Бог самоустранился. Через мессианских верующих Он призывает к себе сегодня и евреев, и неевреев. Никогда не забуду, какой шум подняли религиозные евреи, протестуя против деятельности одной из наших общин. Сотни разгневанных ортодоксов и студентов Ешивы в одно субботнее утро устроили демонстрацию перед входом в зал, где проходили встречи общины. Затем несколько десятков демонстрантов вломились в зал и побросали на пол Библии и песенники. В их глазах горела страстная ненависть. «Фашисты! Фашисты!» — гневно кричали они. «Фашисты жгли наши тела, а вы пришли сюда, чтобы сжечь наши души! Миссионеры! Предатели! Обращенные!» Этот бунт был поистине ужасающим. Только после длительной борьбы полиция смогла вытеснить «стражей Господних», в кавычках, как они себя называли, из нашего помещения и установить вокруг него охрану. В тот день Бог позволил нам полнее отождествить себя с Иешуа и в какой-то степени разделить преследования, которым Он подвергался ради нас. Мы пели хвалу Господу, слушали проповедь Слова Божьего, молились за наших гонителей и благословляли тех, кто ненавидел и проклинал нас. Для всех это было нелегким переживанием, но теперь я знал, видел собственными глазами и заново понимал, что может сделать живой Мессия в душах своих детей и через них. Как бы мне хотелось, чтобы раввин этой ешивы, который раздувал огонь ненависти, мог заглянуть тогда мне в душу и испытать силу Мессии, живущего в моем сердце. Город был наполнен враждебными лозунгами и плакатами. Демонстрации становились все более организованными. Ежедневно происходило что-то новое. Казалось, преследованием не будет конца. Волна ненависти достигла того, что на одного из нас было совершено покушение. Религиозные евреи оказали давление на владельца здания, в котором мы собирались, и заставили его отказать нам в продлении аренды. Будучи тогда новичком в стране, я не сразу смог оценить силу того религиозного давления, которое оказывалось на мэра города. Но с тех пор все мы не раз могли убедиться в широких возможностях этого шумного меньшинства. Без здания мы в конце концов могли обойтись и начали устраивать встречи под открытым небом в садах и парках, собирались в домах членов общины. Наша любовь к Богу и друг к другу продолжала возрастать. Этот инцидент был лишь одним из многих. Другие общины тоже пострадали от преследований. На одной из молитвенных встреч общины Паниэль в Тиверии я видел, как в зал, где проходила встреча, бросали камни. И это в субботу. Окна были разбиты, и только чудом никто не пострадал. В Иерусалиме был сожжен дотла зал собраний мессианской общины около церкви на улице Наркис.
И это лишь немногие примеры тех ярых гонений, которым сверхортодоксальные евреи осмеливались подвергать других евреев. Религиозное насилие в Израиле возрастает и по сей день. Теперь оно затрагивает не только мессианских верующих, но и равнодушных к религии евреев, членов кибуцев и даже тех религиозных евреев, быт которых чем-то отличается от уклада ортодоксов. Пора бы мудрецам Торы, старейшинам сефардского сообщества, встретиться с великими Торы, старейшинами евреев Ашкенази, и вместе обсудить учение раввина Гамалиила, жившего в первом веке, который изрек о мессианских евреях следующие. «А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сим, что вам с ними делать? И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их». Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Деяния 5:35, 38:39. В те дни возмущений и беспорядков, когда вся пресса говорила о нас как о некой мистической секте, я не мог не думать о гонениях, которым были подвергнуты ученики Иешуа 2000 лет назад. После распятия учителя его устрашенные ученики спрятались в Иерусалиме за закрытыми дверями. Они чувствовали себя опустошенными, отчаявшимися, разочарованными в Иешуа. Как известно, Иешуа был казнен накануне Песаха, и все надежды его учеников на скорое военное и политическое освобождение Израиля исчезли. Но всего через 3 дня, в точности, как он обещал, Иешуа воскрес из мертвых. В те дни, прошедшие между его воскресением и вознесением обратно на небеса, он неоднократно являлся своим ученикам. В их присутствии он принимал пищу, позволял им касаться своего тела и дал им такое повеление. «И собрав их, он повелел им,

Пятидесятницу все переменилось. Обетование Отца было выполнено. Ученики исполнились Святого Духа. Свыше им были посланы мужество и сила. Например, всего за несколько часов до распятия Мессии Петр трижды отрекся от своего Господа из страха перед противниками, особенно перед высшими священниками Синедриона. А на Пятидесятницу тот же самый галилейский рыбак в присутствии других учеников и всех еврейских паломников, собравшихся в тот день в Иерусалиме, встал и произнес мощнейшую проповедь, в которой ясно доказал им, что все происходит точно так, как было обещано в Писаниях. И Иешуа должен был умереть, чтобы оплатить наши долги и освободить нас от гнета греха. В результате проповеди Петра 3000 иудеев приняли Иешуа, и возникла первая мессианская община. Тогда эта община находилась полностью в русле официального иудаизма. Многие евреи верили в Иешуа, и религиозные вожди общества начали беспокоиться о прочности своей власти. Тогда между Господней истиной и созданной человеком религией началась война не на жизнь, а на смерть. По сути, это был новый этап вечной борьбы между Богом и силами тьмы. Эта война, начавшаяся еще в Эдемском саду, теперь переместилась на землю. Подобно древнему конфликту между Господним пророком Самуилом и развращенными сыновьями первосвященника Илии, описанному в Танахе, та же война теперь шла в Иерусалиме между верующими в Иешуа, которых Бог исполнил своим духом, и консервативными религиозными вождями общества, целявшимися за самопровозглашенную власть. Тот же самый Святой Дух, исполнивший первых учеников Иешуа божественной силой и позволивший им стойко переносить самые жестокие гонения, действует и сейчас. Дух Божий дарует каждому человеку и каждой истинной мессианской общине силы, необходимые для совершения дел, угодных Господу, для стремления к праведности и истине из горячей любви к Нему и к людям. Видя демонстрации и буйства, направленные против нашей общины, я чувствовал желание выбежать и громко крикнуть этим молодым горлопанам, что им не удастся остановить работу Духа, начавшегося трудиться в сердцах человеческих тысячи лет назад. Мне вспоминаются слова Петра, сказанные в тот давний день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его,
Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлю

0: Но душа его в аде, и плоть его не видела тленья. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Про себя я спрашивал, а могли бы ученики этого современного раввина тоже раскаяться и креститься, если бы они сегодня услышали речь Петра? В одном я был уверен: чем сильнее преследование, тем более возрастают сила и любовь в членах мессианской общины. Но, критикуя современных религиозных вождей общества, я вовсе не забываю об их огромном вкладе в формирование еврейской традиции на протяжении 2000 лет нашего рассеяния. Бог прекрасно знал, что требовалось нам в те времена, когда мы были изгнаны с родной земли и жили диаспорами, и точно так же Он знает, что лучше для нас сейчас. Теперь, когда евреи возвращаются домой к Сиону, после того, как Евангелие было проповедано всем язычникам по всему земному шару, круг времен замыкается. Бог показал нам, что все мы блуждали, как овцы, и евреи, и язычники, и что всем нам равно требуется Его милость, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что же касается евреев, всем нам надо постоянно помнить следующее: ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто каждую субботу мессианских верующих в Израиле забрасывают камнями. Не намерен я также изображать правоверных евреев злобными чудовищами. Я рассказал обо всем этом ради полноты картины, только для того, чтобы у вас, дорогой читатель, не было недопонимания, когда ваши собственные глаза откроются милостью Божьей для Его истины, когда вы решитесь последовать за Иешуа. Не хочу внушить вам представление, будто когда вы примете Мессию, ваша жизнь станет сплошным розовым садом. Сам Иешуа предсказывал, что те, кто следует за Ним и стремится к Господу, будут подвергаться гонениям. И в то время усилилось давление на меня со стороны семьи. Они просто не могли понять, почему я не пытаюсь больше работать и больше зарабатывать, чтобы купить себе дом, жениться на красавице-еврейке и жить как всякий приличный, культурный в кавычках человек. Я не мог избавиться от ощущения, что и моя семья, и старые друзья, жившие по соседству, предпочли бы прежнего Якова, который гонялся за юбками и за звонкой монетой, а не этого нового благовестника Мессии. Я начал печатать брошюры, основанные на пророчествах Танаха, и регулярно выходить на улицы, чтобы раздавать листовки. Проповедуя Евангелие без страха и лицеприятия, я понял, что это необходимо для спасения еврейского народа и для славы Господней. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, моим главным желанием было возвеличить и прославить Иешуа. Тот камень, который отвергли строители и который сделался главою угла. Если мы, верующие, будем неуклонно проповедовать Евангелие, то увидим, как возродится разрушенная скиния Давидова. Родители заметили, что я провожу большую часть своего свободного времени в чтении Писания и в молитве, или занимаясь домашним хозяйством. Постепенно их сердца смягчились. Они начали понимать, что я не перешел в другую веру, а просто стал истинным иудеем. Через какое-то время отец с матерью начали вместе читать Новый Завет на персидском языке, который я им подарил. И тогда я понял, что все, перенесенное мною ради распространения Евангелия, было не напрасно.
1: Господь всегда присутствовал с тобою, и даже если ты не замечал, Он направлял тебя Своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал.

сердечный мир и радость ты терял. Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался, Господь всегда присутствовал с тобой. И чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной.

Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. Франциск Азизский, основатель ордена францисканцев, предложил как-то своим друзьям следующее: «Пойдемте в город и будем проповедовать». Они собрались в путь и, придя в город, обошли все улицы, посетили торговую площадь, при этом обмениваясь духовным опытом. На обратном пути одного попутчика Франциска осенила одна мысль: «Но ведь мы же забыли проповедовать». Франциск обернулся и дружелюбно сказал своему товарищу: «Мы только и делали, что проповедовали. За нами наблюдали и вслушивались в наши разговоры. Наши лица и наше поведение не осталось незамеченными. Вот так мы и проповедовали». Спрашивающий засмеялся. Франциск добавил: «Запомни, дорогой брат, нет смысла идти проповедовать, если твоя ходьба не стала проповедью. Если Евангелие остается только темой для разговора и не воплощается в поступки, то его спасительная сила теряется, и это лишено благословения. Евангелие хочет приобрести реальные очертания через наши поступки, так как оно получает ноги и руки, чтобы идти дальше к людям. Евангелие будет услышано и увидено в этом мире, если оно живет в нашей жизни».

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Сегодня мне хотелось бы обратиться к отцам. Я знаю, что большинство отцов хотят быть хорошими отцами. И подобно большинству отцов, наверное, вы говорите себе: «Я люблю своих детей, но у меня просто не хватает времени». Согласно исследованию, проведенному сравнительно недавно, большинство отцов считает, что в среднем они общаются со своими детьми по 40 минут в день. Как будто бы неплохо. Но когда исследователи подсчитали, сколько времени они на самом деле проводят с детьми, было установлено, что отцы общаются с детьми всего лишь 37 секунд в сутки. А каким был бы результат, если бы подобное исследование коснулось вас лично? Может быть, вы утешаете себя такими мыслями: «А ведь я на самом деле провожу много времени с семьей. Наверняка больше, чем 37 секунд в день». Однако напрашивается еще один вопрос: как проходит это время? Какие впечатления остаются у ваших детей? Чему вы их учите? Какие привычки они могут позаимствовать у вас? Готовите ли вы своих детей к самостоятельной жизни взрослого человека? Ведь через очень короткое время им придется справляться с ответственностью, возлагаемой на взрослых. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим разговор о жизни Авраама и его семьи. Вместе с вами нам хотелось бы посмотреть, как Бог готовил Авраама к тому, чтобы он стал хорошим отцом. Вы увидите, что у Авраама есть чему поучиться. Из примера Авраама можно извлечь уроки, которые помогут нам стать хорошими отцами. Итак, откройте свои Библии, найдите книгу «Бытие» и проследите за стихами, которые я буду читать выборочно из 11 главы и 12. Мы надеемся, что по ходу этой беседы вы сможете в полной мере осознать ответственность, которую возлагает Бог на родителей христиан. В предыдущей беседе мы начали разговор о семейной жизни Авраама. Мы отметили, что в самом начале своей семейной жизни Авраам пережил кризис. Господь дал ему указание покинуть свою страну, своих родных, и отправиться в страну, которую Бог укажет ему. В конечном счете, Авраам полностью исполнил Божье повеление, хотя в самом начале его послушание было лишь частичным. Господь хотел благословить и употребить Авраама, но прежде чем Бог мог употребить его и благословить, Авраам должен был прекратить нездоровые контакты и отдалиться от пагубного влияния окружающих. Аврааму нужно было научиться жить в мире, но быть не от мира. Это требование касается каждого христианина, желающего следовать за Господом, каждого христианина, который хочет, чтобы Бог употребил его. Мы не можем рассчитывать на то, что Бог благословит нас лично и благословит нашу семью, если мы не готовы отождествить себя со Христом и не хотим отказаться от связи с миром. Повинуясь повелению Господню, Аврааму пришлось расстаться со всеми родственниками, кроме его жены Сары и племянника Лота, и переселиться в другую страну. В Библии, кстати, нет случаев, чтобы Бог призывал супругов расстаться и жить врозь. И это подкрепляется еще одним повелением Господним: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Тем не менее, Аврааму пришлось оставить все родство и последовать за Господом. И несмотря на то, что наше призвание не может быть точной копией призвания Авраама, в то же самое время Божий призыв к Аврааму является прообразом призыва Господня, обращенного каждому христианину: «Выйдите из среды их и отделитесь», — говорит Господь. Когда Авраам услышал Божий призыв оставить родной дом, оставить родных и друзей, Ему было около 60 лет. Авраам был женат, но у них с женой не было детей. Об этом мы узнаем из 11 главы книги Бытия. И Сара, то есть жена Авраама, была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Этот отрывок записан в 11 главе. Но о призвании Авраама мы читаем в 12 главе книги Бытия, несмотря на то, что Авраам призван был оставить Ур Халдейский до событий, о которых мы только что прочитали. Вот что сказал Бог Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В первую очередь, обратите внимание, что Бог обращался лично к Аврааму. Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое», и так далее. Но в 31 стихе 11 главы мы читаем, что «взял Фара Авраама, сына своего, и Сару, и Лота, и вышел с ними из Ура Халдейского». Бог призвал Авраама и обратился лично к нему, но Фара взял на себя инициативу и руководство. «Ну а что в этом плохого?» — скажете вы. В конце концов, Фара был отцом Авраама. Будучи отцом, он имел полное право принимать решения за Авраама и руководить жизнью сына. Давайте поговорим об этом. Во-первых, мы должны отметить, что Авраам был взрослым человеком. Как уже было упомянуто, Аврааму, по крайней мере, было около 60. Авраам не был ребенком. Он вполне мог самостоятельно принимать решение, куда ему идти и что делать. Во-вторых, Авраам был женат. Вы скажете: «Какая разница?» Большая, очень большая разница. Мы не раз упоминали о том, что один из основных принципов брака гласит: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». После брака вашего сына или вашей дочери положение изменяется. Создается новая семья, появляется новая единица. Новобрачные должны отделиться от родителей. Со дня вступления в брак на молодую семью возлагается ответственность за принимаемое ими решение, за избранный ими образ жизни. Это один из основных принципов брака. Итак, Авраам был вполне готов к самостоятельности. Призвав Авраама, Бог ожидал, что он примет правильное решение и возьмет на себя ответственность за руководство своей семьей. Откровенно говоря, согласно призыву Господню, отец Авраама, Фара, должен был остаться дома. Такой вывод может показаться бестактным, но не следует забывать, что Фара был язычником и идолопоклонником. Откуда я это знаю? Об этом написано в книге Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Мы читаем: «И сказал Иисус Навин всему народу: Так говорит Господь, Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам». Язычник Фара не имел никакого права вмешиваться в план Божий, предназначенный для Авраама. Обратите внимание на результаты действий, предпринятых Фарой, на результаты, проявленные им инициативой. Ведь Фара взял на себя руководство. Вернее, Авраам позволил Фаре руководить его семьей и избрать маршрут путешествия. Мы читаем, что взял Фара Авраама, Сару и Лота и вышел с ними, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дошедши до Харана, они остановились там. Авраам, его жена, отец и племянник поселились в стране, находившейся по соседству с Ханааном. Река отделяла эту страну от Ханаанской земли. Итак, Фара довел их до Харана, то есть до самой реки, но не перевел через нее в землю Ханаанскую. Нет точных сведений о том, сколько времени Авраам прожил в Харане, но из прочитанного нами отрывка видно, что это был довольно продолжительный период. Мы читаем, что у Авраама появились слуги и накопилось имущество. А это было задержкой в исполнении Божьего повеления. Со временем Авраам понял, что его отец Фара вообще не намерен был идти в Ханаан. Поэтому Авраам взял Сару и Лота и с ними сам пересек реку и вошел в Ханаан. Этот важный шаг был сделан с большим опозданием. Но, наконец, Авраам усвоил очень важный урок. Его отец Фара остался в Харане, продолжая наслаждаться удобствами, безопасностью, богатством. И позже Фара умер в Харане. Он так и не решился пересечь реку, потому что на это у него не было веры. Авраам же пересек реку и поселился в земле Ханаанской. Там уже он почувствовал ответственность за свою жизнь и за благополучие своей семьи. Нелегко и непросто дался ему этот урок. Вначале Авраам пошел окольным путем, но потом понял, что на главу семьи возлагается большая ответственность. Он также понял, что должен был повиноваться Божьему призыву без промедлений и без отговорок. Аврааму было обещано, что если он исполнит Божье повеление, Бог благословит его самого и всю его семью. Дорогие отцы, Господь хочет благословить вас лично. Он хочет благословить ваши семьи. И Он сделает это при одном условии. Если только вы откликнетесь на Божий призыв, если немедля вы проявите послушание и осознаете возложенную на вас ответственность за ваши семьи. Не ищите окольных путей, не теряйте драгоценного времени. Учитесь на опыте Авраама, потому что Бог оставил нам этот пример на страницах Библии. Да, в конце концов, Авраам понял, что он сам был ответственным перед Богом за свою семью. И они с Сарой направились в Ханаан. Они переправились через реку и верой ступили на путь неизвестного. В 7 стихе 12 главы книги Бытия мы читаем, что «явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Итак, Бог подтверждает обетование, данное Аврааму, пообещав, что у него будут дети, что у него будут потомки. Там же Авраам построил жертвенник Господу и поклонился ему. Но сразу же после этого вера Авраама была подвержена новому испытанию. Он должен был выучить еще один урок. К этому времени Авраам уже хорошо усвоил, что на него Бог возложил ответственность за семью. Но он забыл, что при этом он должен был уповать на Господа. Авраам не в состоянии был справиться с задачей, стоящей перед ним самостоятельно. Что случилось? В 12 главе книги Бытия, в 10 стихе мы читаем, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет», пожить там, потому что усилился голод в земле той. Бог призвал Авраама в Ханаан и пообещал, что там он даст Аврааму потомство. Из этого повеления Господня совершенно ясно, что Бог не мог допустить, чтобы Авраам умер от голода. Каким-то образом Бог позволил

Израилева не взирает и к Господу не прибегают. На этот раз беда Авраама была в том, что вместо того, чтобы положиться на Господа, он понадеялся на свои силы. И мне хотелось бы предупредить вас, дорогие друзья, дорогие родители, дорогие матери, дорогие отцы, несмотря на ваши самые добрые намерения и большое усердие, сами вы не справитесь, вы должны уповать на Господа. Быть хорошим отцом, быть хорошей матерью – это очень большая ответственность, и без помощи Божьей она нам не по силам. Мы нуждаемся в помощи самого опытного из всех отцов. Мы нуждаемся в помощи Небесного Отца. 12 глава книги Бытия заканчивается печальной историей. Попав в Египет, Авраам солгал о своей жене Саре и сказал, что это его сестра. Он сделал это, чтобы спасти свою жизнь. Думаю, что вам знакома эта история, но советовал бы прочитать ее еще раз. Из этой истории мы видим, что когда человек строит собственные планы, понадеявшись на свою мудрость и силу, он все глубже и глубже погрязает в грех, а неприятностям нет конца. Только благодаря милости и благодати Божьей Авраам смог выбраться из Египта невредимым. Отцы, научились ли вы хоть чему-нибудь от Авраама? Я надеюсь, что да. Я, например, понял, что я ответственен перед Богом за свою собственную жизнь и за благополучие моей семьи. Я также понял, что когда Господь призывает меня к чему-либо, я должен повиноваться Божьему призыву без промедления. Помимо этого, я осознал, что должен постоянно уповать на своего Небесного Отца и должен обращаться к Нему за силой и мудростью, чтобы быть в состоянии справиться с ответственностью, которая возлагается Богом на главу семьи. Самостоятельно я не могу справиться с этой огромной ответственностью. Да, и ты тоже не можешь. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам быть отцами по сердцу Его. В начале этой беседы мы упомянули о том, что, как правило, отцы проводят очень мало времени со своими детьми. В среднем всего лишь 37 секунд в день. И это только одна из сторон семейной жизни, где мы, отцы, должны осознать свою ответственность. Очень легко и просто переложить свою ответственность на других. На жену, на отца, на мать, а может быть даже на бабушку или дедушку. Но на примере Авраама мы убедились, что не смеем поступать так. На нас возложена ответственность, и мы не должны перекладывать ее на других. Что же касается детей, если вы не уверены, чем заняться с ними, в первую очередь хочу напомнить, что отец должен быть хорошим примером для своих детей. Фактически, отец учит своим личным примером. В общении с вами дети могут заметить и ваши слабости, и сильные стороны вашего характера. Но важно вот что. Если вы уповаете на Господа и на Его обетование, и ваши дети знают об этом, они поймут, что вы делаете все от вас зависящее. И Господь не требует от вас большего. Очень важно проявлять внимание к тому, что интересует ваших детей. Постарайтесь понаблюдать за ними. Прислушивайтесь к ним. Задавайте вопросы. Войдите в их маленький мир, чтобы узнать, чему они радуются, о чем переживают. Поинтересуйтесь, чему они научились в школе. Предложите свою помощь в выполнении уроков. А может быть, вы найдете время для того, чтобы вместе с детьми прочитать хорошую книгу или своими словами рассказать им библейскую историю, так чтобы она стала живой и понятной для них. Молитесь со своими детьми. Дети должны видеть и чувствовать вашу заботу. Дети должны знать, что они занимают важное место в вашей жизни. Безусловно, все это требует времени. Гораздо больше времени, чем 37 секунд в день.
но у вас будет множество возможностей убедиться в том, что каждая минута, проведенная с вашим ребенком, это неоценимый вклад.

ад – вечность. Дети растут очень быстро, и в вашем распоряжении немного времени. Позаботьтесь о том, чтобы время, проведенное с детьми, воистину было вкладом в вечность.

Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом. 1 Коринфянам 15:58. Достигший успеха в жизни заслуживает уважения в наших глазах. Тогда мы говорим: «Он добился этого». Но Павел думал бы по-другому. Ни к чему другому мы не должны стремиться, как только возрастать в любви Иисуса. Она сродни огню, который горит и дает тепло. Любовь видна в каждодневной жизни, что не значит, что она выражается наличием богатства и знаменитости. Следование за Иисусом может как раз всего этого и стоить. Но подаренная любовь Иисуса никогда не пройдет даром. Она простирается в вечность. В последний день наша знаменитость и слава станут бесполезными. Лишь только любовь Иисуса останется существовать дальше. В день воскресения нас ожидает свет Божьей славы. Не становится ли нам ввиду этого страшно, если призадуматься, на что мы тратим иногда наши жизненные силы? Нет ничего горче, чем в один прекрасный день признать, что все сделанное мной оказалось напрасным. Этого не должно случиться. Давайте избегать ошибок и думать о том, что только служение для людей и Бога имеет неприходящую ценность. Господь Иисус уполномочил меня посредством своей любви служить Ему. Генрих Ян Рётинг.

Духовные размышления на каждый день. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 и 17 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам, как и первое, носит пастырский характер, но затрагивает тему едва различимого влияния, угрожавшего лишить молодое собрание Фессалоники его горячей привязанности к Господу, а также веры и стойкости. Апостол предупреждает, что в будущем появится Антихрист. Но тайна беззакония, направленная против всего Божьего, была в действии уже в то время. Поэтому к ободрению первого послания здесь добавлены увещевания, преследующие цель сохранения Божьего свидетельства. Враг прибегнул к коварству. В одном послании, якобы написанном Павлом, фессалоникийцам было сказано, что уже настал день Господа. Этим противник хотел подорвать их уверенность в том, что вначале Христос придет за церковью, то есть прежде чем наступит тот страшный день Его суда над миром. Павел вскрывает этот обман. Глава 2 представляет собой весьма поразительный пророческий отрывок о дне Господа, который не наступит до тех пор, пока церковь не будет взята на небо. В противовес злым делам и словам Антихриста, который сядет в будущем храме как Бог, святых призывают утвердиться во всяком добром деле и слове. Это послание побуждает нас к тому, чтобы иметь духовную проницательность и твердость в отношении того, что может ослабить христианское свидетельство. И при этом в каждой главе оно указывает на пришествие Господа.

Всем сердцем я люблю ночную пору. В тиши молиться, чтоб никто мне не мешал. Люблю с Иисусом сердцем и душою слиться. О всем, что на душе, спешу Ему сказать. Иисус, Ты очень дорог мне, Ты знаешь, что Тебя люблю я. Ищу Тебя в полночной тишине, и поутру Тебя ищу я. Кто ищет, тот находит, я это знаю. Стучится кто, тому отворят дверь. Ответ получит тот, кто вопрошает. Закон несложный сей знакомый мне. Христос не любит мудствований, Он ждет простых и кратких фраз. Порой к покаянию призывает, порою ждет признания от нас. И я люблю Его всем сердцем за непритворную любовь, за простоту Его общения, за то, что Он есть Бог Святой. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие Матфея, глава 9. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Иди за мной“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое“. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давида“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их.
И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего.
Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами

0: подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит,

доколе не доставит суду победы, и на имя Его будут уповать народы. Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломонов. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедши живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя
и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Каждый человек имеет совесть. В первом послании Петра, в 3 главе, есть такие слова: «Имейте добрую совесть». Когда мы слышим о том, что человек сделал что-то дурное, мы говорим: «Совести у него нету». Но что такое совесть? Совесть — это голос того единого духовного существа, который живет в каждом из нас.
1: Совесть — истинное домашнее судилище. Преступник может иногда избежать суда человеческого, но он никогда не избежит суда своей совести.

хорошо, когда сердца меняются, а это делает лишь Дух Святой, когда душа к Иисусу приближается, сказав: «О Боже, я ведь не таков». Тогда Христос Своею кровью пролитой Сам очищает все его грехи и сил дает, когда об этом молит он, и делает его совсем другим.

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Дома в Англии девушки снова окунулись в светскую жизнь. Трудно было задумываться над Божьим призванием в самый разгар лондонского сезона развлечений. Пати вообще ни о чем не думала, кроме удовольствий. Сестры были постоянно окружены великосветскими молодыми людьми, одетыми по последней моде в узкие лосины и нарядные сюртюки. Флоренс выделялась своей красотой, и многие из них влюблялись в нее с первого взгляда. Замужество королевы Виктории с очаровательным молодым немецким принцем Альбертом привлекло в Лондон множество людей, и Нантингейлов приглашали повсюду на вечера и приемы, на которых в числе гостей бывали и королева с супругом. Казалось, что жизнь не может быть более захватывающей. Письмо от Кларки, в котором она писала о женской болтовне и капризах, встревожило совесть Флоренс. Да и новый друг, с которым она познакомилась в Англии, подтолкнул ее к серьезным размышлениям. Это был господин Бансин, германский посол. У него была дочь примерно одних лет с Флоренс. И Флоренс была желанным гостем в их доме. Посол был религиозным человеком, который, как и Кларки, искал пути для оказания помощи бедным и больным. «Хорошо бы вам увидеть Кайзерсверт, мисс Флоренс», — сказал он. «Что это и где это?» — спросила она. «Это наполовину госпиталь, а наполовину приют у нас в Германии. Место, где лечат и обучают бывших заключенных, которым некому оказать помощь. Его возглавляет пастор Флиндер», — добавила мисс Бансен. «Я хочу попасть туда и обучиться на сиделку». «Да, мне интересно узнать об этом подробнее», — сказала вежливо Флоренс. «Хотя моя мама не позволит мне уехать в Германию и тем более учиться профессии сиделки. У нас в Англии, как вы знаете, к ней относятся с презрением. Сиделки, как правило, женщины среднего возраста, опустившиеся и с плохой репутацией. «Я знаю, что ваши больницы в очень плохом состоянии», — сказал посол. «Они очень грязны и переполнены больными». «Да, да, они именно такие. Хотя в действительности я мало что о них знаю», — сказала Флоренс. Ее не очень интересовал Кайзерсверт. Она больше думала об Англии, которая как раз входила в один из самых трудных периодов своей истории. Начались голодные 40-е годы. В Шотландии люди уже голодали, и в Англии цены на кукурузу и картошку, основную еду бедняков, росли все выше и выше. Бедняки, а многие из них были без работы, не могли купить еду. Где бы Флоренс ни была, всюду она видела одну и ту же картину. Мужчины и женщины, которые были больше похожи на огородные пугало, чем на людей. Они ходили от дома к дому в поисках пищи. Некоторые сидели возле своих лачуг, не в силах выйти на работу в поле. По пути в Хэмпшир карета Нантингейлов то и дело останавливалась. И отец Флоренс бросал голодным монеты, за которые они чуть не дрались. «Бедняги», — говорила Фанни со слезами на глазах. «Как это Господь допустил такое?» Флоренс также было жалко бедняков, как и ее матери, и она начинала понимать, чего Господь от нее хочет. Кларки и семья Бансинов направляли ее мысли в нужное русло. Будучи в имении Лихардс, она решила посмотреть, как же все-таки живут люди низких сословий. Она отправилась проведать их, и после этого снова и снова ходила туда. Она ужаснулась увиденному и в дальнейшем так и не могла привыкнуть к такому положению. Она никак не предполагала, что люди могут быть так бедны. Когда она подошла к первому домику, то не решалась войти в эту жалкую хибару, из которой несло спертым неприятным воздухом. Но она вошла и на грязном полу увидела двух играющих детей. Один из них начал плакать, а другой покрепче прижал к себе куклу. Куклой служила деревяшка, завернутая в лоскут материи. Это была единственная игрушка во всем доме.
В комнате было холодно, дров для печки не было. Выбитые окна были заткнуты мешковиной. «Вы есть хотите?» — спросила Флоренс и достала хлеб. Дети бросились к ней и через минуту уже дрались за еду, катаясь по полу и вырывая ее друг у друга. Сверху раздался слабый голос. Флоренс оставила детей, которые на полу жадностью ели хлеб, и пошла наверх. Ступеньки были скользкими от грязи. В комнате наверху, рядом с железной кроватью, стоял поломанный стул. На нем надбитый глиняный кувшин с водой. И больше ничего. Ни штор, ни ковров в комнате не было. На кровати лежала женщина, укрытая несколькими рваными простынями. Она была очень худа. Щеки ее горели лихорадочным румянцем, и лоб покрыла испарина. Флоренс отступила назад, чтобы женщина не увидела выступившие у нее слезы. Ей хотелось бежать отсюда без оглядки, но она взяла себя в руки и подошла к постели. «Как долго вы болеете?» — спросила она. «Я не знаю, уже много дней», — слабо ответила больная. «А доктор вас осматривал? Такие, как мы, не могут позволить себе доктора или лекарства. Они для таких богачей, как вы, мисс. А как насчет еды?» «Сколько?» Женщина перебила ее и быстро ответила. «У нас было немного старой заплесневелой картошки, а сейчас мы ходим на поле в поисках съестного и живем на подаяние, которое нам дают такие люди, как вы. Мой муж умер несколько лет тому назад, и у нас работать некому. Дети еще малы, старшему 4 года». Флоренс не могла поверить в то, что она видела и слышала. «Я скоро вернусь», — сказала она и, уходя, спросила. «А в соседних домах люди в таком же положении?» «Да, все так живут. Люди голодают по всей Англии. Почему никто не позаботится о таких, как мы?» Час спустя Флоренс снова шла из дому по направлению к лачугам. В корзинке она несла одежду, простыни, еду и лекарства. Это было началом нескончаемых посещений бедных и больных во всей округе. Она не слышала так отчетливо Божьего голоса, как она слышала его год или два назад. Но она знала, что Господь хочет, чтобы она посвятила свою жизнь тем, кто нуждался, и особенно больным. В самом деле, поведение Флоренс стало совершенно бесцеремонным, проворчала Фанни. Пати кивнула головой в знак согласия. «Она каждый день опаздывает к ужину, и по запаху можно сразу сказать, где она была. Она ходит по лачугам. Я уверена, что никаким мытьем не смыть заразу, которую она может оттуда принести». Фанни сморщила нос от отвращения и посмотрела на часы. «Ну сколько ее можно ждать? Уже опаздывает на полчаса». Она повернулась спиной к окнам, через которые смотрела в парк, и взяла Пати за руку. «Пойдем, дорогая». «Хорошо, хоть ты уважаешь свою мать. Если у Флоренс такие манеры, то мы будем есть без нее. Ей даже безразлично, что мы ожидаем сегодня гостей. Она думает только о тех ужасных людях. Она никогда не уделяет мне внимания», заметила Пати с обидой, когда они входили в большую столовую, где их уже ожидали служанки, готовые подавать на стол. «Она знает, как я ранима, и что мне нельзя волноваться. Почему она проводит столько времени со слугами и крестьянами, а не со мной? Это просто невыносимо». Обиженно фыркнув, она села за стол. Обед подходил к концу, когда вошла Флоренс. Она помылась и переоделась в чистое, шуршащее шелковое платье. Она попросила прощения за опоздание, но не пыталась что-либо объяснять. Флоренс знала,
что ни мать, ни сестра не поймут ее чувств. По этой причине она никогда и не пыталась рассказывать им о том, что Господь призвал ее послужить Ему. Ухаживать за больными людьми, в особенности бедными, это не занятие для леди, сказала Фанни, когда служанка ставила тарелку перед Флоренс. «Но, мама», — начала Флоренс, «я не хочу слышать никаких «но», — перебила ее мать. «Так как ты себя ведешь, просто отвратительно. Вся округа только и говорит о тебе». Пати скривила губы. «Мне кажется, что следующим твоим шагом станет работа сиделкой». «Ты считаешь, что это так же позорно, как быть уборщицей?» — спросила Флоренс. Фанни встала из-за стола. «Для молодой девушки твоего круга и достатка, принадлежащей к такому дому, это будет гораздо позорней», — сказала она холодно. «Но я не думаю, что даже ты сможешь опуститься так низко». Вместе с Пати они вышли из столовой. Флоренс побледнела и ничего не ответила. В некоторой мере она понимала, что мать по-своему права. Сиделками работали в основном женщины среднего возраста, которые не могли найти себе другой работы. Многие из них не имели никакой подготовки и ничего не знали о болезнях и лечении. В больницы поступали только бедные люди, и в задачу сиделок входило мытье полов, чистка одежды, стирка белья и поддержание порядка. Многие из сиделок были аморальные, спившиеся женщины. Мать Флоренс была права в том, что эта работа не для образованной аристократической девушки. С другой стороны, ее друзья Кларки и Бенсоны были другого мнения. Кларки говорила, что самые лучшие сиделки в Европе – это католические монахини, которые выбрали эту работу не как средство зарабатывать деньги, а как служение Господу. Больницы, в которых они работали, были чисты, хорошо ухожены, и сами сестры были хорошо подготовлены и профессиональны. Дочь немецкого посла хотела обучаться на сиделку в одном из протестантских заведений такого толка. Флоренс считала, что профессия сиделки не престижна, потому что никто не пытался сделать из нее действительно нужную и уважаемую профессию в Англии. Она приняла решение, несмотря на противостояние, с которым она столкнется в семье и среди друзей, стать сиделкой. В июле 1844 года к Ньютингейлам в Эмбли приехали с визитом важные гости из Америки. Это были доктор Самуэль Гриди и его жена Джулия. Они были хорошо известны в своей стране, и одни люди любили их, в то время как другие ненавидели. Причина такого двоякого отношения вскоре стала ясна. Их гости были защитниками рабов и делали все, что в их силах, помогая борцам за свободу рабов в Америке. Джулия несколькими годами позже написала песню для республиканской армии, которая сражалась за освобождение рабов. «Мои глаза увидят славу грядущего Господа». Таким образом, Флоренс познакомилась еще с двумя людьми, которые любили всех нуждающихся, как Кларки и Бенсоны. «Доктор Хау», — сказала она как-то вечером, после того, как они пробыли у них несколько дней, «я бы хотела поговорить с вами». «Я к вашим услугам, дорогая Флоренс», — сказал он с непривычным для уха Флоренс американским акцентом. «Рад буду вам помочь». «Так о чем пойдет речь?» Но тут Флоренс увидела, как ее мать встала из-за фортепиано и направилась к ним. «Не сейчас», — прошептала она. «Я хочу поговорить с вами наедине. Не могли бы мы с вами встретиться завтра утром в библиотеке, скажем, часов в 10?» Доктор Хау кивнул в знак согласия, и тут подошла Фанни и села рядом с ними. На следующее утро, когда доктор Хау вошел в библиотеку, Флоренс уже была там. В длинном нарядном платье, которое почти касалось пола, она была сама молодость и привлекательность.
Ее лицо было серьезным. «Простите меня за то, что я вам надоедаю своими вопросами, но я не хочу говорить об этом с кем-либо из членов моей семьи. Садитесь поудобнее, пожалуйста». Она указала ему на большое удобное кресло у камина. Доктор присел, осмотрев уютную комнату, которая была обставлена шкафами с книгами, многие из которых были написаны на иностранных языках. Книги были в великолепных кожаных переплетах. На столе стояла огромная ваза с цветами. Он подумал о том, что состоятельные англичане живут в настоящей роскоши. У них есть все, что можно купить за деньги. Несомненно, эта молодая прекрасная девушка выйдет замуж за богатого молодого человека, будет жить в собственном доме и вскоре станет такой же, как все люди ее круга. Возможно, сейчас она хочет посоветоваться с ним о молодом человеке, которого она любит. Но первый же ее вопрос удивил его. «Знаете ли вы, что католические монахини, сестры, как их называют, работают в больницах?» «Да, я знаю», — ответил он. «Как вы думаете, будет очень шокирующе, если молодая девушка посвятит себя этой профессии?» Доктор пристально посмотрел на нее. «Вы имеете в виду стать монахиней?» «Нет, я имею в виду такой девушке, как я, обучаться профессии сиделки в больнице». «Ну, для Англии это будет совершенно необычным». Он задумался на минуту, а затем добавил. «Я обратил внимание, что в Англии все необычное воспринимается большинством людей как неподобающее». Его мнение о Флоренс полностью поменялось. Было очевидно, что она представляет собой нечто большее, чем просто приятная и веселая светская девушка. Он посмотрел на ее серьезное лицо. «Мне кажется, что вы имеете в виду себя. Если вы уверены, что такой образ жизни правильный для вас путь, то ступайте по нему, следуйте своему вдохновению. Хотя, конечно, многие люди вас не поймут. Как к этому относятся в вашей семье?» «Они будут думать, что я хуже, чем уборщица», — улыбнулась в ответ Флоренс. «Относитесь к этому спокойно. Идите по избранному вами жизненному пути, куда бы он ни привел вас, и пусть Господь вас благословит». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

мы поем песню в припеве, в которой есть слова: «Жизнь прожить, не поле перейти, жизнь прожить, не речку переплыть». И действительно, жизнь человека редко услана цветами. Почитайте Библию, и вы увидите, как ее прожили даже самые благословенные Божьи избранники. Для многих из них она оказалась пустыней со жгучими песками, бушующим морем, другими словами, путем скорбей и унижений. Об этом и говорится в стихотворении «Земная жизнь». «Земная жизнь — не россыпь красных роз, а раны на ногах от острых камней. Земная жизнь — не мысли сладких грез, а в сердце боль, что сверлит постоянно. Жизнь нет ни фан, ни розовый закат, это ввысь неба поднятые очи. Это борьба, жестокая борьба, в молениях недоспанные ночи. Земная жизнь — это не только скорбь, а и радость пребывания в общении, в семье спасенных Богу верных чад, кто не оставит одного в сражении. Земная жизнь — это долина слез, текущих горестной, печальной рекою, но придет день, и сам Иисус Христос ее течение прекратит рукою. Земная жизнь — это на море шквал, что издевается над утлою ладьёю, это безжалостный, девятый, грозный вал, накрыть ее желающей волною. Земная жизнь — это не звук фанфар, а гимном неба пробные аккорды. Это наш жизненный, спасительный алтарь, где должен умолиться самый гордый. Земная жизнь, конечно, это шаг навстречу жизни, настоящей, славной, передовая фронта, где коварный враг нас атакует часто, беспощадно. Земная жизнь — это триумф побед после жестоких битв и поражений. Это полученный от Господа венец за путь скорбей и горьких унижений. Жизнь не мираж в лазурных облаках, а поле дней реальных, незабвенный. В конце их Господа простертая рука и Божий зов: «Войди, благословенный».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей вчерашней радиопередаче мы объяснили значение слов «благодать» на оригинальных языках Библии. Мы отметили, что это значение связано с тем, как Бог смотрит на нас. Греческое слово означает «красота» или «расположение». Гебрайское же слово значит «красота» или «приятность». Обычной фразой, которую мы находим в Ветхом Завете, есть «найти благодать» или «расположение» в чьих-либо глазах. Мы также говорили, что в основном благодать Божья – это продукт того, как смотрит на нас Бог. Он смотрит на нас с благорасположением. Он видит нас иначе, чем других людей, которых Он не одаряет своей благодатью. Иллюстрацией этого может служить Ной. Ной нашел благодать в Божьих глазах. Бог смотрел на Ноя совершенно иначе, чем на всех остальных людей этого поколения. И как результат, участь Ноя была совершенно иной, чем участь остального мира. Все люди погибли, тогда как Ной был спасен, потому что Бог посмотрел на него с благодатью, с расположением. Это и есть главная концепция благодати. Она – способ, как смотрит на нас Бог. Как результат того, что Бог смотрит на нас, многие вещи в нашей жизни протекают не так, как бы они протекали, если бы Бог на нас не смотрел с благодатью. Наша судьба, участь, подвергнулась перемене. Она стала доброй и благоуспешной, вместо злой и несчастной. Сегодня я намерен сконцентрировать наше внимание на разнице, которую постоянно делает Священное Писание. Это разница между благодатью и делами. И я хотел бы сразу указать на то, что тема этой недели является преимущественно интеллектуальной. В ней нет эмоционального элемента или чисто духовного. Вы должны употреблять свой разум. Но сама эта истина имеет два аспекта. Один интеллектуальный, а другой духовный. Но если мы будем применять наш ум, если мы будем внимательно следить, о чем мы беседуем, то из всех наших интеллектуальных размышлений мы получим духовное обогащение. Итак, мы должны теперь употребить свой интеллект, чтобы понимать разницу, которую Священное Писание делает между благодатью и делами. Я считаю, что ключевым текстом для этой темы есть послание к Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9, где апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Обратите внимание на тот факт, что здесь имеется два положительных положения и одно негативное. Все они идут вместе. Вот два положительных положения. Благодатью, через веру. Всегда держите вместе эти два положительных положения. Благодать всегда приходит через веру. Она всегда исключает дела. Если спасение благодатью, то не по делам. Одно исключает другое. Мы не можем заслужить спасение или заработать его. Мы только можем получить спасение через веру. Этот контраст между делами и верой мы находим во всем Священном Писании. Благодать и дела – это две взаимно исключающие альтернативы. Об этом ясно говорит апостол Павел в послании к римлянам 11 главе 6 стихе. Читаю. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Другими словами, если ты можешь заработать спасение, то оно не может быть через благодать. Если спасение по благодати, то мы не можем его заработать.
все, что приходит по благодати, в результате благодати не может быть заработано. Дальше. Контраст между благодатью и делами указывает нам на существование двух взаимно исключающих путей приобретения праведности Божьей. Один путь – закон, другой путь – Христос. Закон требует дел, Христос дарует благодать. Но опять-таки мы должны сделать выбор. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе, где Иоанн предлагает Иисуса как вечное Слово Божье, которое стало плотью. Вот что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Чтобы получить оправдание законом, то есть получить праведность через закон, мы должны исполнять весь закон в каждую минуту. Это очень важное положение. Многие люди этого не понимают. Закон, данный через Моисея, был единой обширной системой. Все предписания были даны на один раз. Все они вместе требовали исполнения, и Моисей все время предупреждал израильтян: «Вы не имеете права ни добавлять к нему, ни отнимать от него. Вы должны соблюдать закон не по части, но сразу весь закон, все его предписания». Об этом мы читаем в Новом Завете, в послании Иакова, где сказано следующее. 2 глава, стихи 10-11. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Если ты исполнишь 99% закона и не смог исполнить 1%, ты нарушил весь закон, потому что это единая неделимая система. Дальше. В послании к Галатам, 3 главе 10 стихе, апостол Павел говорит следующее. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Обратите внимание на три главные фразы или слова: «всякий», «постоянно», «всего, что написано». Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Другими словами, если ты желаешь быть праведным через соблюдение закона, ты должен соблюдать исключительно все, что говорит закон. Все время, постоянно. Ты не можешь соблюсти 99% закона, а об 1% сказать, что он не представляет собой большой важности. В противном случае этот 1% перечеркнет все твои 99%, которые ты исполнил. Священное Писание говорит, что следует исполнить целый закон, если желаешь получить праведность от закона. Не исполнив одного единственного пункта закона, вы подпадаете под Божье проклятие. Сам закон произносит это проклятие. Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Таким образом, мы должны соблюдать весь закон, все время, постоянно. Если же нет, то никакой праведности от Бога мы не получим. Следующим важным фактом есть то, что еще никто на земле не исполнил всего закона, всегда, кроме одной личности – Господа Иисуса Христа. Вот почему в послании к Римлянам, 3 главе, 20 стихе, апостол Павел говорит: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Закон дает нам нечто очень важное. Это не праведность, не предупреждение в грехе. Но мы не в состоянии получить праведность исполнением закона. Поэтому остается только один путь. Если через закон невозможно получить праведность, то ее можно получить другим путем – быть в Божьем благорасположении через Иисуса Христа.
Апостол Павел в послании к римлянам, 3 глава, стихи от 21 до 24 говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Мы никогда не достигнем праведности соблюдением закона. Никто не мог исполнить закон. Мы должны принять только одну альтернативу, которая является Божья благодать, данная нам бесплатно. Мы ее не заработали, мы получили ее через веру, и она приходит к нам только через Христа Иисуса. Апостол Павел в послании к римлянам 10 главе 4 стихе суммирует взаимоотношения между Христом и законом, двумя путями к праведности. В послании к римлянам 10 главе 4 стихе он говорит: «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Веруя в Господа Иисуса Христа, ты не нуждаешься в законе, как источнике праведности, потому что источником твоей праведности является сам Иисус Христос. На Голгофском кресте Он приобрел праведность для каждого из нас, если мы приходим к Нему как к своему Спасителю. То, чего не мог дать человечеству закон, то сделала для Него голгофская жертва Господа Иисуса Христа. Только Он – наша абсолютная праведность». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Наши письма являются для нас воодушевлением.

От кредитора можешь скрыться ты. Отъезд к поимке — лучшая помеха, но совесть, глаз, глядящий с высоты, найдет везде, куда б ты ни уехал. Нет места в мире, где бы не нашла она тебя для самообличения. Всегда живущий в атмосфере зла, ты часто ей не придаешь значения. Отделаться от совести нельзя вином, сигарой, крепким сном в постели. Она не спит, погибелью грозя, коль ты к высокой не стремишься цели. Духовное прозрение приведет к святым дверям небесного чертога. Идет назад, кто не идет вперед, катится в пропасть, кто живет без Бога. Дорогие друзья, у пророка Исаии 30:21 мы читаем: «И уши твои будут слушать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Какое это чудесное Божие обещание тем, кто стал лицом к Богу и открыл Ему свое сердце, приняв Христа своим Спасителем. Бог может говорить человеку через его совесть, наставлять и обличать. И поэтому дети Божии должны прислушиваться к этому голосу и всегда избирать правильный путь. Но совесть сама по себе недостаточно надежна. Через нее должен действовать Святой Дух. Совесть должна быть чуткой, чистой, доброй и непорочной. Вот тогда ее голос никогда не обманет человека. Из всех живых существ только человеку Творец дал совесть, и потому человек несет ответственность за свое поведение. Будем помнить об этом.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

0: Момент творения.
1: Божьи специалисты по опасным отходам. Окружающая среда и без помощи человека производит много вредных отходов. К ним относится и пепел лесных пожаров, содержащий радиоактивные вещества. Уран и другие радиоактивные элементы естественным образом возникают в природе и растворяются в грунтовых водах. Фреоны, производимые для морозильных систем замораживания, образуются и при извержениях вулканов. Считается, что эти вещества вредят озоновому слою Земли. В самом деле, сама окружающая среда производит намного больше вредных отходов, чем человек. Поскольку такой процесс загрязнения – естественная часть творения, следует ожидать, что окружающий нас мир изначально наделен способностью самостоятельно перерабатывать эти вредные отходы в безвредные вещества. Наука только начинает открывать, каким образом Творец заложил в творение способность решать эту проблему. Ученые выяснили, как некоторые бактерии очищают воду, содержащую растворенный уран. Бактерии одного вида соединяют фосфаты с ураном, превращая их в кристаллы фосфата урана. Эти кристаллы сохраняются в самих бактериях, не причиняя им вреда. Другой вид бактерий с помощью ферментов создает урановую руду, которая потом выводится из воды. Еще один вид бактерий расщепляет фреоны. Наш мир в самом деле прекрасно задуман и устроен. Видя, как Создатель организовал удаление вредных веществ в природе, мы учимся избавляться от вредных отходов человеческой жизнедеятельности.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».
1: Однажды, с подлинным наслаждением рассказывая об Иешуа каждому встречному, который соглашался меня слушать, я познакомился с Иосифом. Он происходил из неверующей семьи и, как многие светские сабры, считал Танах просто историческим документом, описывающим древнюю историю народа Израиля. Он знал кое-что и о современной научной критике Танаха, не желал принимать слова буквально, как они написаны. Ему нравилось громогласно оспаривать чуть ли не все, что я ему говорил. И я уверен, что нашим оживленным дискуссиям могла внимать вся округа. «Вы меня не убедите», — восклицал он со страстью, — «что этот ваш Иешуа упоминается в Танахе. Это всего лишь выдумка христиан, которые считают наш Танах христианским аллегорическим текстом. Танах – чисто еврейская книга, совершенно свободная от христианских учений». «Конечно, это еврейская книга», – отвечал я. «Каждый язычник, который хочет быть спасенным, должен принять эту еврейскую книгу и еврейского мессию, о котором она пророчествует».

представление о том, что для того, чтобы верить в еврейского мессию Израиля, еврей должен обратиться в христианство. Напротив, это язычники, решившие последовать за Иешуа, принимают Тору, чисто еврейскую книгу. Иосиф явно представлял себе христианство по всему тому, что видел и слышал. Церковные облачения, кресты, органная музыка. Он не знал Иешуа, не знал и Нового Завета. Единственное средство спасения как евреев, так и всего человечества было ему неведомо. «Ну-ну», — отвечал он, — «вы хотите сказать, что эти христиане, поклоняющиеся своим идолам в разукрашенных соборах под звуки органа, на самом деле евреи, верующие в иудейскую религию? Если так, то должен сделать вывод, что у вас нет ни малейшего представления о том, что значит быть евреем, да и о том, что такое христианство». Эти две религии так далеки одна от другой, что никакой мост нельзя перекинуть через пропасть, лежащую между ними. И здесь я с вами согласен, Иосиф. Эти две религии не только совершенно отличны одна от другой, но и страстно ненавидят одна другую и готовы сражаться между собой до конца. По самой своей природе каждая религия враждебна к своим соперницам, потому что каждая считает себя единственной хранительницей Божьих прорицаний. Но я не обсуждаю с вами ни иудаизм, ни христианство. Иешуа не для того сошел с небес, не для того прошел свой крестный путь, чтобы познакомить нас с новой религией, которая в дальнейшем восстанет против старой ее породившей. Сам Иешуа осуждал религиозные

ритуалы, лишенные всяческого внутреннего содержания, как еврейские, так и нееврейские. Вместо этого он учил, что Бог – это Дух, и те, кто действительно поклоняется Господу, должны делать это в Духе и истине. «Скажите», – Иосиф внезапно переменил тему, – «а вы надеваете тефилин? Вы соблюдаете субботу? Вообще, вы настоящий еврей?» «Позвольте мне ответить на ваш вопрос по-еврейски, встречным вопросом. А вы сами это делаете?» «Нет, не делаете. Но вы же при этом не перестаете считать себя евреем, не так ли?» «Вы еврей, так как родились от матери еврейки, не правда ли?» «И моя мать еврейка, понимаете? Еврейские ритуалы не делают нас евреями или не евреями, и от нашего культурного наследия, полученного от рождения, это тоже не зависит. Нас с вами обрезали, когда нам исполнилось по 8 дней, задолго до того, как мы были способны соблюдать хотя бы одну из заповедей. При обрезании нас никто не спрашивал, веруем ли мы в еврейскую религию, не так ли?» «Вы мне недавно сказали, что в Танахе говорится об Иешуа». Иосиф опять переменил тему. «А можете показать, где? Только, пожалуйста, не начинайте с 53 главы книги пророка Исаии». «Что ж, признаюсь, я действительно хотел начать с этого крайне важного пророчества. Но если вам так хочется, поговорим о чем-нибудь другом. Вы, должно быть, знаете историю Иосифа, сына Иакова и Рахили?» «Разумеется, Иосиф мой любимый персонаж из Торы. Моих родителей зовут Иаков и Рахиль, потому меня и назвали Иосифом». «Тогда давайте вспомним историю Иосифа, и я уверен, что вы услышите кое-что, что вас крайне удивит», — предложил я не без задора. Иосиф был возлюбленным сыном Иакова и его любимой жены Рахили. Он родился, когда Иаков был уже в преклонных годах. Иаков любил этого сына больше всех других своих сыновей и сделал для него разноцветную одежду. Другими словами, он ставил этого юношу выше всех его старших братьев, которые, естественно, заметили это особое отношение и возненавидели своего брата. Отец Иешуа тоже назвал его «сын мой возлюбленный». И его тоже ненавидели его еврейские братья и до сих пор ненавидят. «О, но это же простое совпадение!» – рассмеялся Иосиф. «Это ничего не значит». Я тоже рассмеялся. Однако любопытство Иосифа было разбужено. И на какое-то время он перестал мне возражать. Я воспользовался этим, чтобы продолжить. Иосиф был известен как сновидец. Его пророческие сны раскрывали евреям, его братьям и язычникам, фараону и его слугам, что произойдет с ними в будущем. И Иешуа тоже был пророком, предсказавшим своему колену грядущие события. Иаков, отец Иосифа, послал его к братьям с пожеланием мира. Хотя Иосиф прекрасно осознавал, что братья относятся к нему враждебно, он, тем не менее, повиновался отцу и выполнил его поручение. Новый Завет сообщает нам, что Бог Отец послал своего возлюбленного сына Иешуа в этот мир спасти его народ, евреев. Иешуа знал, чем закончится это пришествие, что его выдадут язычникам на распятие. Но он, тем не менее, повиновался своему небесному отцу, причем охотно и с любовью. Братья Иосифа воспользовались представившейся им возможностью и решили его убить. Но в конце концов передумали и вместо этого продали его в рабство язычникам-мадианитянам за 20 сребреников. Вожди евреев тоже мечтали убить Иешуа, и когда один из его учеников предал его за 30 серебряников, вожди отдали его в руки римлян.
Братья Иосифа сорвали с него одежду, символизировавшую власть и превосходство, и бросили его в яму. Перед распятием с Иешуа тоже сорвали всю его одежду, а позже он был похоронен в яме, в гробнице. Занятно. Иосиф явно заинтересовался. Я как-то никогда не пробовал взглянуть на все это с такой точки зрения. «Погодите, вы еще ничего не видели», — пообещал я. Вскоре после прибытия в Египет Иосифу предстояло серьезное испытание, и он выдержал его с честью. Писание говорит нам, что в начале своего публичного служения Иешуа был серьезно искушаем сатаной, но он преодолел все искушения и не согрешил. Жена Потифара разгневалась на Иосифа за то, что тот отверг ее. Она отомстила ему, возведя на него ложные обвинения, хотя он не был ни в чем виноват. Иешуа тоже был безвинно наказан за наши грехи, которых он сам никогда не совершал. Иосиф провел свыше 2 лет в темнице, но потом был оправдан и поставлен фараоном на 2-ю в стране верховную должность. Иешуа провел в могиле 2 ночи и 3 дня, пока Господь не вознес его во власть и великую славу. Иосиф был назначен 2-м после фараона властителем Египта, и Иешуа был назначен царем над всеми народами, и сейчас он сидит на троне по правую руку от Господа на небесах, как написано: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иосиф был назначен начальником над хлебными запасами. Он распределял хлеб не только египтянам, но и жителям всех стран, пострадавших от голода. И Иешуа, как хлеб жизни, питает весь мир своей милостью и милосердной любовью. Братья Иосифа пришли в Египет, чтобы купить немного пищи, так как в Ханаане свирепствовал голод, и в конце концов они предстали перед Иосифом и получили от него хлеб. Дети Израиля сегодня страдают от духовного голода. Те же из них, кто приходит к Иешуа, получают от него хлеб жизни. Иосиф узнал своих братьев, а они его не узнали. Иешуа очень хорошо знает весь свой еврейский народ, хотя их глаза все еще слепы, и они не могут видеть его. Братья Иосифа приняли его за египтянина и разговаривали с ним через переводчика. Еврейский народ продолжает относиться к Иешуа так, словно он язычник, отказывается называть его настоящим еврейским именем и не хочет признавать его своим братом. Иосиф сурово обходился со своими братьями, пока не удостоверился к своему полному удовлетворению, что они всем сердцем раскаялись. И Иешуа все еще ждет, чтобы его семья признала свой грех против него и перестала винить его в своих несчастьях. Иосиф открылся своим братьям и сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И Иешуа скоро откроет свое лицо детям дома Давидова, излив на них дух милости и молитвенного смирения. Тогда они воззрят на того, которого пронзили, и осознают, что продали своего брата по крови и плоти язычникам. Иосиф сказал своим братьям, чтобы они не печалились и не жалели о том, что продали его, потому что Бог отдал его в их руки, чтобы сохранить жизнь им и многим другим людям. Он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Точно так же дети Израиля не понимали, что делают, когда выдавали Иешуа римлянам на казнь. Но даже на кресте Иешуа воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Бог обратил это в добро и использовал отвержение Иешуа евреями для того, чтобы спасти язычников. Иосиф пригласил своих братьев прийти и жить в земле Гесем, чтобы спастись от голода. И Иешуа тоже приготовил место в своем царстве для своего народа, евреев. Слушавший меня Иосиф закрыл глаза и задумался. Я понял, что он озадачен. Помолчав, он сказал, «Это действительно интересно. Я много раз читал историю Иосифа, но никогда не замечал этого удивительного сходства его жизни с жизнью Иешуа. Теперь мне трудно отмахнуться от этого сходства, как от простого совпадения. Если бы совпали одна или две детали, это было бы понятно». Но в вашем изложении похоже, что вся история Иосифа и его братьев не что иное, как отражение взаимоотношений Иешуа с его еврейским народом. Тут в комнату вошла моя мать, неся поднос с двумя стаканами горячего мятного чая и тарелкой печенья. Наш разговор явно подошел к концу. Мы спустились с небес на землю. Поговорив еще немного о том о сём, Иосиф ушел, и мы больше с ним не встречались. Потом я молился за него и просил, чтобы Господь взял его в свои надежные руки. Танах гласит, что слово Господне, которое мы говорим другим людям, не будет тщетным и наверняка достигнет цели, ради которой было изречено. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исайя 55:6-11. «Верю, что придет день, когда Иосиф познает Иешуа. Народ Израиля, Богом избранный народ, понимает он это или нет. Евреи остаются богоизбранным народом, даже если отказываются или не могут справиться с задачей, для которой избраны. Наверняка придет день, когда Иешуа откроется своему народу. Тогда они примут его с раскаянием и угрызениями совести. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Захария 13:1. Это будет день, о котором говорит Павел. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Что за славный и благословенный день ожидает нас? Именно в предвидении этого чудного дня Господь призвал и продолжает призывать свой народ стать царством священником и святым народом, не замыкаться в себе, не тратить время на бесцельные раскопки останков прошлого, а быть светом, сияющим для всего мира, чтобы земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Молю Господа, чтобы многие из детей Израилевых пожелали стать верными Господу и служить Мессии до того, как Он придет с громовым рыком, как лев Иуды, судить живых и мертвых. Приди же скорее, Господь Иисус.

моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне. И я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

Несмотря на всю бессовестность некоторых людей, совесть все же продолжает существовать в мире, хотя она не всегда руководит поступками людей. Есть люди, которые теряют способность различать добро и зло. Белое они называют черным, а черное – белым. Но обратите внимание, как быстро они замечают сучок в глазе брата своего, хотя в своем глазе не видят бревна. Значит, великий закон правды написан в каждом человеческом сердце, даже в сердце самого бессовестного человека. Лицемерие его безгранично, но и через его совесть проходит свет истины, хотя он пользуется этим светом только для обличения своих противников. Совесть даже самого бессовестного человека судит беззаконие. Бессовестные, как хирурги, вскрывают отвратительные гнойники мира. Это удивительно, но Евангелие нас предупреждает об этом. Когда Спаситель говорил человеку: «Врач, исцелись сам», он этим не хотел сказать, что больной врач не может дать спасительного совета другому больному. Может быть, этот совет не спасет его самого, но тот, кому он дал совет, может выздороветь. Оттого Иисус Христос и не запретил книжникам и фарисеям учить народ. Иногда полезно слушаться и фарисеев. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Многие учителя, даже будучи сами фарисеями, могут говорить нечто нравственно полезное. И если бы мы обратили внимание на то, что говорят о нас наши недоброжелатели, то правда Божия была бы, я думаю, ближе к нам. Но беда в том, что мы не хотим пользоваться суждениями своих недоброжелателей. А они-то хорошо видят наши слабости. У них в этом отношении наметанный глаз и чуткая совесть. Они слепы только в отношении самих себя. Злобой своей они вредят лишь самим себе, а относительной своей правдой они могут оказать нам услугу. Но мы не любим пользоваться правдой наших врагов. Посмотрите, как совсем неплохо антирелигиозники осуждают теплохладность и неискренность некоторых верующих, но сами они от этого не делаются праведнее. Если бы эти люди сказали себе: «Вот, мы броним верующих за то, что они и материальны, и эгоистичны, но разве мы лучше их?» Если бы они применили свою совесть к самим себе, я думаю, что они увидели бы свет Божий и стали бы верующими, и помогли бы верующим стать лучше. Но надо уметь пользоваться критикой и безбожников, не полагая надежды на их исправление. Обращение человека от правды относительной и отвлеченной к правде внутренней, абсолютной, истинной, совершается тогда, когда человек анализирует сам себя, применяя к себе ту мерку, которой он мерит поступки других. Тогда он начинает видеть себя в свете нравственной истины и обнаруживает свою собственную тьму, относительность и даже ничтожность своего нравственного света. Это делает его внутренне правдивым. И все критерии добра и справедливости, которые он раньше прилагал к другим, он начнет применять прежде всего к себе. И вместо того, чтобы осуждать других, он станет им помогать и всех жалеть. А осуждать будет лишь себя. Ему захочется все свое познание добра применить к себе. Это будет для него интересным и единственно нужным. Так обращается внутреннее существо человека к Богу. Нравственно пробудившаяся душа его творит святой суд над собой и обращается ко Христу за прощением и спасением. Если бы люди свое познание добра обратили прежде всего на самих себя, какая чистая энергия добра явилась бы миру? Мудрый Исаак Сирин сказал: «Люби грешника, но ненавидь дела его». А мы? Мы ненавидим грешников, но сами любим грешные дела. Человек так изобретателен в оправдании своего зла. Естественно, нельзя быть равнодушным к добру и злу. Мы ответственны и за свою жизнь, и за окружающих нас людей. Но борьба со злом должна всегда вестись в духе добра, а не зла. Таков закон высшего добра.
Божья цель есть всегда добро, даже во всей его строгости. Божья правда направлена ко спасению человека, а правда человеческая – двойственная, полудобрая или совсем недобрая, смешанная с неправдой, часто ранит и убивает людей. Совесть можно извратить и сжечь ожесточением. Но удивительно, что всякий дикарь и всякий цивилизованный человек знает, где правда. Человек может иссушить абстракциями или техникой свой ум, ожесточить гордыней или партийностью свое сердце, может забраться на свои ничтожные, кажущиеся ему высокими, ходули житейского тщеславия, ходить с маской на лице даже перед близкими своими, но сердце и такого человека способно видеть правду. Смотрите, как даже самые безнравственные люди могут разбираться в недостатках окружающих. Люди, неверующие в Бога, отрицающие реальность нравственного мира и своей души, прекрасно знают, в чем заключается нравственная чистота. Человек, далекий от нее, замечает даже малейший намек на нечистоту в человеке, который хочет быть служителем чистоты. Поистине, можно сказать, что ангелы управляют совестью людей, а демоны седлают их волю. Но я удивляюсь другому. Я удивляюсь совести человека. Как она сияет даже в самой глубокой тьме. Вот вам свидетельство и доказательство того, что существует единая для всех правда, существует душа, Богом сотворенная для нравственной жизни. Бог вложил в сердце человека совесть, свет его души. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Злобные обличают злобу. Нечистые вооружаются против нечистоты. Лицемерные громят лицемерие. Лживые обвиняют друг друга во лжи. И в этом кипят люди, города и страны. Какая нравственная энергия всюду видна в борьбе против зла, в кавычках. Трещат радиоприемники, мелькают телеэкраны, пестрят газетные страницы. Все возвещает ложь врагов. И жуткое в своем зле человечество выслеживает, вышучивает, обличает, клеймит ложь, выдаваемую за правду, не замечая того, что оно клеймит себя, высмеивает себя и проклинает себя. Даже восстающие против Духа Святого скрежещут зубами, в кавычках, против зла. Но зло от этого не уменьшается, напротив, оно увеличивается в мире. От холостой борьбы с ним зло не исчезает, а возрастает. Оно уже обступает человечество, захлестывая обличаемых и обличителей. Словно былинные богатыри, люди и коллективы рубят, в кавычках, злую силу друг в друге. А она все возрастает и удваивается. Разрубит человек силой своего зла другое зло пополам. Двойное зло является. И таким образом злая сила обступает человечество со всех сторон. Бедный человек, как играют тобой духи тьмы? Как пользуются они даже твоей совестью, чтобы отстранить тебя от истины, пришедшей на землю во Христе? Зло толкает людей на путь лишь внешних отношений, только периферийной борьбы за правду. Сущность материализма не в доктрине, а в этом таинственном повсеместном тяготении ко внешней тьме. Но совесть всегда будет светильником в ночи, и отношением совести к истине будет решаться судьба каждого человека.

Духовные размышления на каждый день. Вот число главных войск, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. 1 Паралипоменон 12:23. Храбрые мужи Давида. Господь подверг Саула, не раз проявлявшего непослушание, последнему испытанию, но он, увы, пал. 1 Царств, 15 глава. И все же Бог позволил ему продолжать царствовать, призвав при этом Самуила помазать на царство Давида. Отмеченный послушанием и любовью к Богу, юный Давид одержал невероятную победу над великим Голиафом. Но после этого его стал преследовать Саул, и Давид убежал в Раму к Самуилу. Вскоре Давид поступил в школу Бога, чтобы усвоить важные уроки этих лет гонений. И к нему присоединились многие. После того, как по приказанию Саула были убиты 85 священников, оставшийся в живых сын первосвященника Авиафара бежал к Давиду. В первой книге Паралипоменон это предоставлено с точки зрения благодати Бога. Давида публично помазали на царство в Хевроне, который был построен за 7 лет до Цуана в Египте. Цуан олицетворяет мудрость мира, мудрость же Бога, проявлявшаяся в том, чтобы иметь себе сынов, предшествовала любому плану мира. Хеврон был подходящим местом для того, чтобы Давид был помазан царей и чтобы царство перешло от Саула к нему. В этом были задействованы все колена Израиля. Колено Иуды, из которого был сам Давид, упомянуто первым, наряду с коленом Симеона, проживавшим на той же территории. За ними шли сыны Левия и Вениамина, колено Саула. Все они были за нового царя.

стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля святая».

дорогие друзья, мир вам! Рада приветствовать каждого из вас на волнах Радио МВ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Как хорошо, что у нас есть возможность хотя бы этот час остановиться среди суеты, побыть вместе, услышать добрые слова, передать приветы родным и просто подарить кому-то немного тепла. В течение этого часа будут звучать ваши поздравления, пожелания и ваши любимые христианские песни. Возможно, именно сегодня чье-то сердце особенно нуждается в поддержке, ободрении или просто в напоминании о том, что Бог рядом. Присоединяйтесь к эфиру, оставляйте ваши заявки, мы с удовольствием их исполним. Позвоните или напишите.

Писать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Через наш веб-сайт radioinvit.com можно также оставить заявку, в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, и через приложение radioinvit также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Ждем звонков сообщений, с радостью передадим ваши поздравления и поставим в эфир ваши любимые музыкальные композиции. Оставайтесь с нами. А в начале часа хотелось бы поделиться с вами небольшим размышлением на остаток этого дня. Прочту из Евангелия Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Мне нравится мысль, высказанная Мартином Лютером. «Проповедуй так, чтобы люди возненавидели либо тебя, либо свои грехи». В действительности, сегодня многие оставили проповедь Евангелия. Для нас стало нормой после собрания в церкви бежать и окунаться в свой привычный и полный забот и хлопот мир. Но не так живут те, кто горит в сердце по Богу. Мы приходим в церковь, чтобы поклониться Богу и вдохновиться, а потом мы идем в мир, чтобы проповедовать Евангелие. И наша проповедь не только словами, но и делами любви и веры. Некоторые стали весьма застенчивыми, и им некомфортно говорить о Боге. Кто-то вообще не видит в этом смысла и необходимости. Мол, и так уже все слышали и все знают. У кого-то просто нет ни желания, ни времени. Я часто думаю, чем занимался бы Иисус, если бы пришел. Но на самом деле Он даже и не уходил. Он так и остался в нас силой Святого Духа. И сегодня напоминает и побуждает верных своих встать и идти, нести благую весть этому миру. Церковь переживала периоды сна и дремоты, но сегодня время проснуться, встать и идти. Давайте проживать свой каждый день для Господа. И предлагаю сейчас прослушать музыкальную композицию «Бесконечной любовью» в исполнении Марка Мельничук и Петра Бальжик.

друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей», и наш эфир продолжается. Если у вас есть желание передать привет родным, друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или же вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков, сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. По этому номеру можно звонить, а также отправлять смс-сообщения и сообщения в WhatsApp. И также у нас есть номер только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете написать в чат по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно оставить заявку в социальных сетях Radio MV и через приложение радио также можно оставить заявку, позвонив или написав нам. Присоединяйтесь к эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания, и уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в этой программе. Ну а мы начинаем наш прямой эфир, и первое поздравление на сегодня. С днем рождения поздравляем Юлию Шпартко. Дорогая Юленька, от всего сердца желаем тебе Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и наполняет твою жизнь миром, радостью и своей благодатью. У тебя очень доброе сердце, и пусть Господь воздаст тебе во сто крат за твою любовь, заботу и внимание к людям. Пусть все добро, которое ты даришь другим, возвращается к тебе Божьей милостью и теплом. В Слове Божьем написано, притчи 11 глава, 25 стих. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». С любовью вас, Юля, поздравляет Валентина Миранчук. Желаю, чтобы для вас прозвучала в подарок очень хорошая песня. Юлия, мы также вас сердечно желаем поздравить и с днем вашего рождения, пожелать вам обильных Божьих благословений, счастья, радости и всего самого прекрасного в ваши дни жизни. Но в подарок для вас поставлю песню Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус». Пусть будет для вас благословением.

Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала музыкальная композиция Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус» в подарок для именинницы Юлии Шпартко. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. С днем рождения поздравляем Саутину Надежду Андреевну, которая проживает в Беларуси в городе Телеханы, а также 20 мая свой день рождения празднует Ольга Николаевна Грещения, проживающая в Сиэтле. Ей исполняется 85 лет. Дорогие Надежда Андреевна и Ольга Николаевна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь и дальше хранит вас, укрепляет, поддерживает и наполняет сердце миром и благодарностью. Пусть Божья рука ведет вас через все дни жизни, а Его любовь и милость никогда не оставляют вас. Желаем на память и в благословении оставить и несколько стихов из Священного Писания, Псалом 138, стихи с 1 по 10. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Этими словами вас, Надежда и Ольга, поздравляют Василий и Лилия Кот, проживающие в городе Телеханы, Беларусь. И желаю, чтобы для вас, именинницы, в подарок прозвучала песня «Сердце матери». Мы также сердечно присоединяемся ко всем поздравлениям. Поздравляем вас, Надежда и Ольга, с днем вашего рождения. Желаем вам обильных Божьих благословений. Пусть Божья рука будет над вами во всех путях жизни, а Божья благодать никогда не оставляет вас. И прямо сейчас для вас, сестры, в подарок будет звучать следующая песня «Сердце матери» в исполнении Натальи Братниченко.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Сердце матери» в подарок для Надежды Саутиной и Ольги Грещения. Если вы только присоединились к прямому эфиру и также желаете оставить свою заявку на поздравление или музыкальную композицию, все еще есть время это сделать. Вы можете позвонить или написать на номер 425-296-78-29 или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube или через приложение радио. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Ждем ваших звонков, сообщений. Ну а следующая заявка у нас от Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в ободрение для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Божью милость вижу я». Пусть Господь укрепит, поддержит и наполнит сердце миром и надеждой. Слушаем эту песню прямо сейчас вместе с вами, Люба Стебакова. Божьих вам благословений!

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Божью милость вижу я» в ободрении для Любы Стебаковой. А продолжая прямой эфир, озвучу следующее поздравление, которое отправляется в Южную Каролину. 17 мая был день рождения у Станислава Максимовича Лосик, который проживает в штате Южная Каролина. Дорогой Станислав, от всего сердца поздравляем тебя. Желаем всего самого доброго, радости, мира, любви, крепкого здоровья, успехов в работе и обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и ведет по своим путям. И пусть в твоем сердце всегда будет благодарность Богу и мир Его присутствия. На память для тебя оставляем стихи из Священного Писания, Псалом 120. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Пусть Господь будет твоей помощью и защитой во все дни жизни». С любовью вас, Станислав, поздравляют мама Василина и все родные, которые говорят, что очень вас любят. И желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня группы «Сион» «С днем рождения». Мы также вас, Станислав, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит каждый ваш день. И для вас в подарок будет звучать следующая песня «С днем рождения» в исполнении группы «Сион».

Песня «С днем рождения» в исполнении группы «Сион» прозвучала в подарок для именинника Станислава Максимовича Лосик. А далее в продолжении эфира озвучу следующую заявку. «Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Сердечно благодарим радиослушателей из Канады. Исполняю вашу просьбу и ставлю прямо сейчас эту песню в исполнении Петра Пац. «Любовь Христова, она как солнце». Пусть будет благословение для каждого слушателя.

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе радиослушателей из Канады прозвучала песня «Любовь Христова, она как солнце». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодня с днем рождения поздравляем брата Николая Шипетько. Дорогой брат Николай, сердечно поздравляем вас с этим особенным днем. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, радости, мира и благополучия в каждом дне. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, наполняет своей благодатью, мудростью и любовью. Пусть Божья рука хранит вас и вашу семью, а Его милость сопровождает вас на всех жизненных путях. Желаем вам долгих, счастливых и благословенных лет жизни в Божьем мире, под Его охраной и в радости служения Ему. Также для вас на память оставляем стихи из Священного Писания, Псалом 91, стихи с 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». С любовью, уважением и молитвами вас поздравляют Церковь «Твердое основание» города Эверетт, а также все родные и друзья. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Хай ваша нива щедро золота». Также поздравляем вас, Николай Шипетько, с днем вашего рождения, Божьих вам благословений, ответа на молитвы и всех благ в вашей жизни. Подарок для вас прозвучит следующая песня «Хай ваша нива щедро золота». Еще раз с днем рождения!

0: Только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинника Николая Шипедько. А далее озвучу еще одно поздравление. Желаю поздравить с днем рождения Довганюк Любу. Дорогая Люба, пусть Господь благословит твой Новый год жизни, наполнит его миром, радостью и своим присутствием. Пусть Господь укрепляет тебя, хранит и ведет по своим добрым путям. Пусть Божья милость сопровождает тебя в каждом дне, а сердце всегда остается благодарным и наполненным надеждой. С любовью вас, Люба, поздравляет семья Шаповал. Мы также вас, Люба, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам радости, Божьих благословений и всех благ в вашей жизни. Подарок для вас прозвучит песня в исполнении семьи Гульчук «Желание боящихся Бог исполняет». Еще раз с днем рождения вас, Люба!
1: Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их.

уважаемые радиослушатели, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. И напоследок у нас по просьбе радиослушателей прозвучат еще две песни. Александр Алиферчик желает услышать песню «Буду петь о милости великой», а завершит программу песня «Без Иисуса все вокруг печально» в исполнении братьев из Михайловки. Будем слушать эти две песни прямо сейчас. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит вас и дарует мир и радость вашему сердцу. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Творцу, Создателю Вселенной, я поклонение несу за то, что солнце светит в небе, за пение птичек на лугу, за то, что Он украсил землю такой невиданной красой. К Нему иду с благоговением, достоин славы Он большой. Пусть песню эту, не смолкая, поет Ему душа моя, что солнце свет не угасает, и маков красные поля. Хвала Ему, Он мой Создатель и Господин души моей, достоин славы жизнедатель во всей вселенной от людей.

Дорогие дети, мы идем с вами быстрыми шагами вперед. И те из вас, которые слушают наши программы от начала, должны помочь тем, кто только теперь начал слушать их, и напомнить о том, что мы говорили раньше. Придет время, когда мы будем повторять все сначала, а пока нам нужно идти вперед. Мы говорили в прошлый раз о том, как египетский фараон наконец позволил израильтянам выйти из Египта в пустыню для богослужения и принесения жертв. Исход их был поспешным, ничего нельзя было брать с собой громоздкого, тяжелого, идти нужно было налегке. Даже тесто женщины не успели испечь, и только в дороге на открытом огне пекли лепешки без сдобы. Я объяснила вам значение крови на косяках дверей израильтян и значение их выхода из рабства в поспешности, с которой они покидали Египет. У нас нет времени повторять все сначала, но если у вас есть связанные с этим вопросы, я охотно отвечу вам в последующих программах, если вы напишите мне. Моисей и Аарон вели народ через пустыню, но не они избирали путь. Бог шел с ними и сам показывал им, куда идти. Днем он шел в виде большого облака, которое медленно шло впереди и направляло народ, а ночью в виде огненного столба. И когда нужно было всем отдохнуть, облачный или огненный столб останавливался, и все отдыхали до тех пор, пока Бог не давал сигнал к сборам в дальнейший путь. Днем и ночью израильтяне могли смотреть на облачный или огненный столб и говорить: «Наш Бог с нами и указывает нам путь». После того, как народ покинул Гесем, Бог вел его в направлении Черного моря. Там, на берегу, они расположились станом и отдыхали. Вдруг кто-то закричал: «Армия фараона гонится за нами! Нас заберут в плен или убьют!» Люди оглянулись, и вот действительно, армия фараона гонится за ними. Перед ними было море, которое никак невозможно было переплыть без кораблей или хотя бы лодок. А позади была армия фараона, с которой они не могли бороться, потому что не имели вооружения. Израильтяне ужасно испугались и просто не знали, как им поступить. Они в страхе ожидали конца. Сначала они начали упрекать Моисея за то, что привел их на это место и озлобил против них фараона. «Зачем ты вывел нас сюда? Лучше бы мы были рабами фараона в Египте, а теперь мы погибнем». Но Моисей не был виноват. Он шел за облаком, и оно привело его сюда, и с ним весь народ. Моисей обратился к Господу за помощью, и Бог сказал, чтобы он поговорил с народом и успокоил его, потому что все они плакали от страха. Моисей обратился к народу и сказал: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите сегодня, вы уже не увидите вовек. Господь будет побеждать за нас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл свой и простри руку свою на море и раздели его, и пройдет народ через море по суше. Я же ожесточу сердца египтян, и они пойдут за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах и всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь».

И двинулся ангел Господень, шедший перед станом израильтян, и стал позади стана, и столб облачный тоже стал позади израильтян между станом египтян и народом израильским, и так оставался всю ночь, и был мраком для одних, и освещал ночь для других. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли израильтяне через море, как по суше, и воды бились стеною по обе стороны их. Погнались египтяне и вошли в средину моря, все кони, колесницы и всадники фараона, и на рассвете поглядел Господь на египтян из столба облачного и огненного, и привел в замешательство стан фараона, и отнял колеса у колесниц, так что они с трудом тащились по песку, и решили египтяне бежать от израильтян, потому что увидели, что Бог их защищает, сам свой народ. И тут сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, и на колесницы их, и всадников». И простер Моисей руку на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а египтяне бежали навстречу воде. И так Господь потопил всю египетскую армию в тот день. А сыны Израилевы прошли по суше, на другую сторону моря, и увидели они руку Господа могучую и сильную, и убоялись Господа, и поверили Моисею, и воспели вместе с ним песню благодарения Богу. Некоторым людям эта история кажется сказкой, но это только потому, что они не знают силы Божией или не верят в нее. Один человек даже сказал однажды, что никакого чуда тут вовсе не было, а просто в известное время года море так сильно мельчает, что через него можно просто переходить вброд, потому что в нем всего несколько сантиметров воды. Все это он говорил для того, чтобы умолить могущество Бога и устранить возможность чуда. Один же верующий человек ответил ему так: «Если то, что ты говоришь, действительно так, и море не было глубже нескольких сантиметров, тогда я еще больше восхищаюсь могуществом моего Бога, который мог утопить всю египетскую армию в нескольких сантиметрах воды». Дело в том, что люди смотрят на Бога как на человека и меряют его способности своими мерками. Но если бы Бог был измерим нашими мерками, он не был бы Богом. А если он Бог, тогда для него нет ничего невозможного, и создавший море и сушу, не в силах ли управлять ими так, как ему угодно? Подумайте об этом, дети. А я вам прочитаю теперь небольшое стихотворение. «Ты говоришь, что в мире нет чудес. Естественно, понятно все повсюду. Но я твоим словам в противовес скажу, что все вокруг сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, движение волн и утренние росы, мерцание звезд, журчание ручья, семян, посевы, жатвы и покосы, пчелы упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море, и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. Но больше всех божественных чудес то, что ты сам живешь, стремишься, дышишь, умом пытливым поднял ряд завес, и жаждой знания рвешься дальше, выше. С себя начни и вникни, и познай, чудесный мир в тебе самом сокрытый. В душе твоей найдешь и ад, и рай, и жизни клад Творцом в тебя зарытый. И чудо вдруг с тобой произойдет, небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней забьет, который зной житейский не иссушит. И то, что ты обычным называл, совсем в ином тебе предстанет свете. И если ни пред чем ты шапки не снимал, ее ты снимешь перед чудом этим. Самое великое чудо происходит в душе человека, когда он начинает верить в Бога и получает спасение и прощение грехов. Самые плохие и грешные люди становятся добрыми и милыми, отзывчивыми и полезными. Пьяницы перестают пить, воры не желают больше красть. Когда я уверовала в Господа, у меня совершенно изменился взгляд на жизнь и отношение ко греху.

Нравится. Немного подумав, Владик ответил. Да, вообще-то нет, но иногда они ссорятся. Однажды папа даже так хлопнул дверью, что стекло разбилось, но потом они снова любят друг друга. А мои постоянно ссорятся. Вчера вечером мама сказала, что больше так жить не может. Сергей посмотрел на Владика. Я так боюсь, что они разведутся. Сашины родители тоже разошлись. С тех пор он видится с папой только раз в 2 недели. Сергей засопел носом. Владик искоса взглянул на него. Да, Сергей действительно очень расстроен. Да и как ему не печалиться? Владик не знал, как утешить друга. «Может быть, твои родители скоро помирятся», – произнес он. Однако его слова звучали не очень убедительно. В школе сегодня все началось не так, как обычно. Надежда Владимировна, их учительница, нарисовала на доске большое синее облако. А потом удобно села за свой стол и посмотрела на детей. «Кто из вас видел сегодня приятный сон?» Рука Ани мгновенно взлетела вверх. «Я!» Ваня тоже поднял руку. И Света, и Миша. И Владику очень хотелось поднять руку, но он никогда не помнил свои сны. Они просто улетучились из головы. Владик собрался было придумать сон. Но Надежда Владимировна задала уже следующий вопрос. «Вам только ночью что-то снится? Или бывает, что вы и днем грезите? Есть ли у вас что-нибудь, чего вы себе очень-очень желаете и постоянно думаете об этом? Что-то, о чем вы можете сказать? Это моя мечта!» Владик посмотрел на Сергея, но тот, казалось, не очень внимательно слушал. Надежда Владимировна подошла к синему облаку на доске, взяла мел и стала рисовать на облаке. 2 лица, улыбающиеся друг другу. Миску с едой, собаку. «Видите?» – спросила она. «Мечта – это не обязательно новая игрушка. Для одного ребенка это друг, с которым он может вместе смеяться. Для другого это может быть немного риса, чтобы утолить голод. Для третьего – домашнее животное». Надежда Владимировна отложила мел и дала каждому ребенку по большому листу бумаги. 22 ребенка могли теперь нарисовать свою мечту. «Можно мне взять твой красный карандаш?» «Что?» – поднял голову Владик. Он был так занят своим рисунком, что не услышал Сергея. «Можно мне взять твой красный карандаш?» – повторил Сергей. «Конечно!» Владик посмотрел на Сережкин рисунок. Там, обнявшись, стояли мужчина и женщина. Рядом с ними мальчик. Все трое улыбались. «Это Сережина мечта!» Владик его сразу понял. По сравнению с этим, его собственная мечта показалась ему совсем ничтожной. На лице Владика было нарисовано животное с длинными ушами. Владик еще пририсовал к нему коричневый ящик с решеткой и зеленый бугорок. «Мне так хочется иметь кролика. А папа говорит, что я еще слишком маленький, чтобы правильно ухаживать за ним. Но это не так». «Нет», – слабо улыбнулся Сергей. Владик хотел ударить Сергея в бок, но тут к ним подошла Надежда Владимировна. «Ну как, мальчики, вы готовы? Сейчас мы развесим рисунки, и потом каждый сможет рассказать о своей мечте». Вскоре классная комната превратилась в страну грез с множеством цветных рисунков на стенах. По дороге из школы Сергей чувствовал себя уже намного лучше. Рисование подняло ему настроение. Зато голова Владика была полна тяжелых мыслей. «Все эти пестрые рисунки – это только мечты?» Ваня нарисовал своего дедушку улыбающимся и с трубкой во рту. «Но почему Ванин дедушка такой больной и, возможно, скоро умрет? А Сергей? Почему его родители не перестают ссориться? Что-то тут все-таки не так». Придя домой, он увидел маму в саду. «Владик, сегодня такая хорошая погода, я хочу развесить белье во дворе. Поможешь мне немного?» Владик чуть было не начал ворчать, но потом вспомнил, что он может при этом спросить маму о несбывающихся мечтах. Развешивание белья сегодня затянулось. У Владика 1000 вопросов, а у мамы не так много ответов.
«Да», — заметила мама.

0: Это действительно так. В этом мире не всегда светит солнце, и живут не только счастливые семьи и радостные дети. Есть и больные дедушки, и ссоры, и смерть. Есть светлое, что нас радует, но есть и темное, что делает нас печальными. У одних детей есть все, а другие вынуждены голодать. Это действительно несправедливо. Владик нахмурился.
1: «Но я не хочу так. Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы никто не умирал и никто не грустил».
0: «Да», — согласилась с ним мама, — «Бог все так и задумал. Поэтому когда-нибудь Он совершит что-то совсем новое у нас, людей, и с нами, людьми. Тогда никто не будет болеть, и никто больше не умрет. Тогда не будет ни ссор, ни голода, и вообще ничего злого не будет. Это будет Божье царство».
2: Владик удивленно смотрел на маму.
0: «А самое прекрасное, — добавила она, — то, что мы будем у Бога, мы будем с Ним, как мы с тобой сейчас». Она обняла Владика, и тот крепко прижался к ней.
1: «Скоро ли это будет, мама?»
0: Этого мама тоже не знала. Немного подумав, она сказала: «Но кое-что от Царства Божьего мы чувствуем уже сейчас, когда мы молимся о Сергее, или когда ты выслушиваешь его, если он грустный, или когда мы помогаем голодным детям, или когда просто любим друг друга». Белье развивалось на веревке. Мама подняла пустую корзину. «А ты, Владик, что нарисовал в школе?»
1: «Кролика!» – воскликнул сын. «Я ведь уже давно мечтаю о кролике!»
0: «Ах, вон как!» – улыбнулась мама. Глава 5. Осенняя листва шуршала под ногами Владика. Он то бежал в припрыжку, то кружился, взметая под ногами желтые листья. На душе у него было легко от того, что он помог маме убрать со стола, сделал домашнее задание и теперь мог смело идти играть. Сергей, его самый лучший друг, уже, наверное, ждет его. И, конечно же, там уже и Аня с Ленькой. Проходя мимо соседних домов, он то и дело заглядывал через забор. Перекосившаяся беседка Владимира Ивановича все еще стоит. Интересно, выдержит ли она следующую бурю? У Веры Семеновны на дереве сидит толстая серая кошка. А на деревьях за высокой живой изгородью и в самом деле еще красуются желтые и красные яблоки. Вадик с любопытством раздвинул ветки.
1: «О, полный сад яблок! Как аппетитно они выглядят!» «Здравствуй, мальчик! Хочешь яблоко?»
0: Владик совсем не заметил пожилую женщину с улыбкой, шедшую ему навстречу.
1: «О, да!» – воскликнул он. «С удовольствием!»
0: «Ну, тогда заходи и выбирай себе, какое хочешь!» Владик прошел через калитку и осмотрелся.
1: «Какой красивый сад!»
0: Ветви яблонь сгибались под тяжестью плодов, а под деревьями был целый ковер из красных и желтых яблок. Пока Владик с наслаждением ел яблоко, старушка рассказывала ему немного о себе.
1: «Знаешь, в прошлом году здесь жил еще мой сын, и он, естественно, помогал мне собирать урожай. Но его пригласили работать в США, и теперь он, конечно, не может приехать только из-за того, что яблоки созрели. А мне самой с этим не справиться. Видимо, яблоки теперь достанутся птицам».
0: Владик представил себе тысячи птиц на деревьях.
1: «Как жалко», — сказал он. «Яблоки очень вкусные».
0: «Возьми с собой несколько штук», — предложила женщина. «И заходи ко мне, когда тебе захочется».
1: «Спасибо».
0: Владик сунул в карман куртки несколько краснощеких яблок. «Это для моих друзей, а я еще обязательно зайду к вам». Довольный, он зашагал дальше. Внезапно он остановился. Ему в голову пришла гениальная мысль, и Владик пустился бежать. Сначала налево вдоль Цветочной улицы, потом направо на Солнечную. Возле двери многоэтажного дома он изо всех сил нажал на кнопку звонка. В окне появилась голова Сергея.
3: «Спускайся быстро, у меня отличная идея!» — позвал Владик.
0: 10 минут спустя по улице уже бежали трое ребят и одна девочка.
3: бежали так быстро, что листья разлетались во все стороны. Солнечное, цветочное, Ломоносово. Вот он, этот дом. Владик осторожно нажал на старый звонок. Послышались шаги, и дверь открылась. Старушка удивленно посмотрела на детей.
4: «Здравствуйте, дети! Здравствуй, Владик! Ты привел своих друзей? Хотите еще яблок?»
3: Дети отрицательно покачали головой. Аня весело улыбнулась.
4: «Знаете, — объявила она, — мы яблокоуборочная команда. Это Владика идея. Он сказал, что вы сами не справитесь с уборкой яблок».
5: «Точно, — добавил Владик. Дайте нам только корзины и лестницу, а мы сделаем все остальное».
3: Старушка была очень тронута.
6: «Детки, вы на самом деле хотите мне помочь? Вы просто золото! Подождите здесь!» «Ах, нет, пойдемте со мной в подвал. А между прочим, меня зовут Таисия Михайловна».
3: Владик представил своих друзей.
4: «С конским хвостом это Аня. Того большого звать Сергей, а темноволосого в кепке Леня».
3: «Очень приятно», — улыбнулась Таисия Михайловна. Открыв старую тяжелую дверь, она стала спускаться в подвал, а за ней четверо ребят. Подвал имел настоящий свод, и там можно было увидеть множество интересных вещей. Тяжелые глиняные кувшины, старые-престарые запыленные бутылки, несколько мышеловок, одна из них с мышью, огромная бочка, примерно 20 удочек, череп животного.
7: «Здорово!» – прошептал Леня. «Интересно, это череп волка?»
4: «Ах, дети, вы так сильно не присматриваетесь. Здесь только пыль, паутина да старая рухлядь. Ну вот и корзины, а вот и ящики».
3: Вместе они вынесли все наверх. Лестница уже была в саду, так что можно было начинать. Сначала были собраны все яблоки под деревьями. С этим ребята справились быстро, как-никак их четверо. Затем очередь дошла до больших деревьев.
4: «Я полезу наверх и буду бросать вам яблоки», – предложил Владик.
8: «Почему же?» – возмутился Сергей. «Я намного лучше лазаю по деревьям».
4: «В чем дело, ребята?» – вмешалась Аня. «Мы же можем меняться. Будем лазать на деревья по очереди, ладно?»
3: И работа у ребят заспорилась. Сорвать, бросить, положить в корзину. Дети работали сноровисто. Душистые яблоки наполняли одну корзину за другой.
5: «Это приятная работа», – подумал Владик. «Не то, что накрывать на стол или убирать комнату».
3: Правда, возникли и проблемы. Некоторые яблоки висели на самом краю веток, и до них невозможно было дотянуться.
4: «Ах, если бы у меня были обезьяньи руки!» – сетовал Сергей.
3: Он сидел с Леней на самом высоком дереве, а Аня с Владиком стояли внизу и ловили яблоки.
4: «Дети, осторожней!» – крикнула им Таисия Михайловна. «Эти яблоки оставьте лучше птицам, им нужен корм».
3: Ребята перешли к следующему дереву. Теперь они сидели наверху уже втроем. Аня, Владик и серая кошка Веры Семеновны, лениво подтягивающаяся на развилке веток. Сорвать, бросить, поймать. Так они продолжали работу, пока совсем не стемнело. Теперь они уже едва могли отличить яблоки от листьев. Таисия Михайловна подошла с фонариком.
4: «Все, ребята, кончайте работу, а то в такой темноте можно упасть с дерева, и ваши родители уже, наверное, волнуются».
9: «У нас глаза как у совы!» – засмеялась Аня с верхушки дерева.
3: Но, наконец, спустилась и она. Вместе с Сергеем они попытались отнести корзину в дом.
4: «Нет, мы не справимся», – пыхтя сказал Сергей. «Может, лучше попросить моего папу? Он очень сильный, он сделает это в два счета».
5: «О да, мой, наверное, тоже поможет», – присоединился Владик.
4: «Таисия Михайловна, можно мы завтра снова придем, чтобы убрать остальные яблоки?»
3: Старушка кивнула.
6: «Ребята, я даже не знаю, как вас благодарить. Вы такие славные. Нет, знаете, как мы говорили раньше? Первостатейные».
4: «Первостатейные? Звучит интересно», – засмеялись ребята. «До свидания, Таисия Михайловна, до завтра».
3: И дети отправились по домам.
9: Владик всю дорогу бежал в припрыжку, насвистывая и напевая. Удивительно, что работа может доставлять такое удовольствие. Дома он чуть не сбил с ног папу, который как раз пришел с работы.
10: «Папа, представь себе, я сегодня по-настоящему работал! 1000 яблок! Таисия Михайловна была так рада!»
9: Папа даже не успел что-либо сказать насчет темноты, позднего возвращения и переживаний за него. Владик воодушевленно рассказывал, и когда он наконец перевел дух, подошла мама, и он начал рассказывать все сначала.
10: «Вот это да!» – удивилась мама. «И вы сделали все это сами?»
8: «Ну, конечно, мы же не маленькие!» – воскликнул Владик.
9: Света посмотрела на него с завистью.
8: «Вы никогда не берете меня с собой, когда делаете что-нибудь интересное. Завтра я тоже хочу пойти с вами».
9: «Знаешь что?» – сказал папа. «Ты пойдешь с нами, когда мы вместе с другими папами понесем тяжелые корзины в погреб Таисии Михайловны». Он взглянул на Владика. «Вы поступили прекрасно. Я горжусь тобой».
8: «Как ты до этого додумался?»
10: «Сам не знаю», – просиял сын, улыбаясь до ушей.
8: «Иногда такие идеи просто прилетают ко мне. Может быть, с неба?»
9: Сегодня на ужин была лапша. Наполнив свою тарелку в третий раз, Владик вдруг засмеялся.
8: «А Бог говорит первостатейный».
10: «Что?» – ошеломленно переспросил папа. «Ну, вы же всегда говорите, что Бог радуется, если мы делаем то, что Он хочет. Эту уборку яблок он, конечно же, хотел. А Таисия Михайловна говорит первостатейный, если ей что-то очень нравится. Это такое старое слово!»
9: Мама с папой громко рассмеялись.
8: «Возможно, Бог говорит первостатейный, и здорово, и молодец, потому что он радуется тебе».
9: Глава 6. Сегодня воскресенье. К тому же особое воскресенье – день жатвы. Отовсюду в церковь идут дети со своими родителями. В руках у многих из них корзины или пакеты, полные яблок, картофеля, салата и разных других превосходных овощей и фруктов. Каждый несет с собой что-то из того, за что он хочет поблагодарить Бога. Один мужчина несет даже огромную тыкву. Владик и Света тоже идут не с пустыми руками. Света набила свой маленький рюкзак грушами. Она их очень любит. А Владик взял с собой две толстые кальраби, одно яблоко от Таисии Михайловны и большую серую коробку. Папа с любопытством спросил, что там внутри, но Владик не выдал своей тайны.
8: «Просто что-то, за что я хочу поблагодарить Бога», сказал он, зажав таинственную коробку под мышкой и не разрешая никому ее трогать.
9: Когда папа с мамой, Светой и Владиком вошли в церковь, зал был уже полный. Впереди около кафедры стояло множество корзин, наполненных фруктами и овощами. Оранжевая морковь выделялась на фоне зеленых кочанов капусты. Были там также букеты цветов, початки кукурузы и даже банка шоколадного масла. Света поставила свою корзинку в самый дальний правый угол, а Владик засунул за нее свою коробку. Наверх он положил кальраби и яблоко. Все это он проделал очень осторожно. Мама вопросительно взглянула на папу, но тот лишь пожал плечами и посадил Свету к себе на колени. Церковь наполнилась людьми, и нужно было немного потесниться. Владик, вытянув шею, посмотрел, на месте ли его коробка. «Да, все в порядке». И вот заговорил пастор Олег Петрович. С гитарой в руках он сегодня выглядел не так торжественно, как всегда. «Дорогие дети, дорогие братья и сестры, сегодня у нас настоящий праздник, день жатвы. Сегодня мы с вами хотим поблагодарить Бога. За что мы можем Его поблагодарить? За яблоки, за хлеб, за картофель фри с кетчупом, за морковку, за конфеты!» – кричали дети, перебивая друг друга. Олег Петрович взял несколько аккордов на гитаре, чтобы восстановить тишину. «Молодцы! Вы назвали уже очень много.
11: Все это относится к питанию, но у нас есть гораздо

0: прежними и мечтали о награде. Осталось всего 2 дня. Линда торопливо ставила галочки в квадратиках напротив своей фамилии, как вдруг вспомнила, что забыла утром почистить зубы. Ее рука задрожала, лицо стало багрово-красным. Как же такое могло случиться? Она быстро поставила галочку в колонке «Чищу зубы».
1: «Я же всегда чистила, я никогда не забывала», – горевала Линда. «Это нечестно», – ныло у нее внутри. «Я прилежно выполняла все требования. Я следила за тем, чтобы вовремя ложиться спать, всегда мыла руки перед едой. Неужели я потеряю приз только потому, что всего 1 раз забыла почистить зубы? Это несправедливо!»
0: Заполнив таблицу, Линда побежала в умывальную. Ей пришла в голову идея хорошенько прополоскать рот, а вечером почистить зубы 2 раза. Линда пыталась убедить себя, что она все сделала честно, но на совести у нее было неспокойно. Наконец уроки закончились, и Линда поспешила домой. Она надеялась, что ей станет легче, если перед глазами не будет той злополучной таблицы. Дома Линда сразу пошла в ванную и почистила зубы.
1: «Теперь можно не переживать. Почищу зубы еще перед сном, и все будет хорошо», – подумала она.
0: Но хорошо не стало. Линда думала о своей проблеме до самого вечера. А когда они по своему обычаю всей семьей собрались помолиться, отец прочитал удивительный текст. «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Словно луч света озарил бедное лицо Линды. Она поняла значение этих слов. Для нее сегодня большое сокровище – это коробка с красками. Сколько беспокойства оно принесло ей. Не лучше ли получить зубную щетку и быть радостной и довольной? Уже в постели Линда решила, что утром подойдет к учителю и расскажет ему о своем проступке. 1 квадрат в ее таблице должен остаться пустым. Утром Линда едва устояла перед искушением отказаться от своего решения. Несколько минут она боролась с собой, но потом вспомнила вчерашнее беспокойство и твердо решила поступить честно. Когда учитель вручил Линде зубную щетку, она искренне улыбнулась. Словно песня в ушах у Линды звучал библейский стих, который она выучила вчера вечером. «Лучше немногое при страхе Господнем, чем большое сокровище и при нем тревога».